0: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить мечтой.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Виноград – древнейшая культура, история которой насчитывает около 8 тысяч лет. Древние египтяне культивировали виноград в дельте Нила еще в 6 тысячелетии до нашей эры. Сегодня виноград. В мире насчитывается более 10 тысяч сортов винограда. Специалисты разделяют все сорта винограда на 4 группы в зависимости от цвета – красный, розовый, черный и белый. Белый виноград – это генетическая поломка. В дикой природе был только красный и черный виноград. Белый виноград появился в результате случайной генетической мутации несколько тысяч лет назад. Изюм появился около 2000 года до нашей эры на Ближнем Востоке и в Средиземноморье. В Древнем Риме изюм ценился настолько высоко, что мерами изюма платили налоги, покупали рабов и использовали в качестве ценных призов на спортивных состязаниях. Виноградниками занято около 80 тысяч квадратных километров земли, что превышает площадь таких стран, как Австрия и Ирландия. Абсолютный рекордсмен по площади виноградников – Испания. Там виноградом засажено 961 тысяча гектаров. На втором месте – Франция и на третьем – Китай. Более 70% всего мирового урожая винограда идет на производство известного напитка, для получения одной бутылки которого требуется примерно 600 ягод. Самая старая плодоносящая виноградная лоза в мире растет в славянском городе Марибор. Ее возраст более 400 лет, и она до сих пор дает ежегодный урожай. Самый дорогой в мире виноград – японский римский рубин. Его стоимость на аукционах доходит до 12 тысяч долларов США за одну гроздь, то есть около 400 долларов за одну единственную ягоду. Длина виноградной лозы в благоприятных условиях может достигать 30-40 метров. В периоды сильной засухи виноградная лоза превращается в мощный водяной насос для всей экосистемы. Корни лозы могут уходить в землю на 15 метров. Ночью она впитывает влагу из нижних слоев почвы и поднимает ее вверх для всех. И что на первом месте? Виноград, как известно, южное растение, но некоторые дикие виды, например, Vitis amurensis, способны выдерживать экстремальные морозы до минус 40 градусов. Секрет в биохимическом апгрейде, который лоза запускает осенью. Этот виноград запасает внутри лозы собственный сироп, которым питается зимой.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
5: 6 августа 1972-го родилась Джерри Холливелл, британская певица и автор песен и детская писательница. Она всегда любила читать, и в детстве любимым писателем был автор Нарнии Клайв Льюис. Джерри написала серию книг о маленькой девочке Юджини Лавендер. Прототипами второстепенных героев серии стали друзья Джерри, в том числе Виктория Бекхэм и Джордж Майкл. Первая же книга из шести разошлась тиражом в 250 тысяч экземпляров. Певица сама записала аудиоверсии книг, а в 2008-м хотела снимать по ним мультфильм. Даже приглашала на озвучивание Брэда Питта и Джорджа Клуни. Но проект так и не реализован. Главным хитом Джерри Холливелл остается «It's Raining Man», который прочно ассоциируется с ромкомом «Дневник Бриджит Джонс». Так совпало, что в конце 90-х певица начала сольную карьеру, а создатели фильма по роману Хелен Филдинг искали энергичный трек, который бы отразил ироничный характер героини. Они предложили Джерри записать кавер на песню «Это дождь из мужчин». Певице очень понравился роман, и она согласилась с радостью.

0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Главная шпионская интрига последних 5 лет, кажется, выходит на финишную прямую. Имя актера, который станет новым Джеймсом Бондом, объявят уже к концу этого года. Это официально заявили продюсеры франшизы. Прямо сейчас в Голливуде идут финальные секретные прослушивания. Помните, как в 2021 году Дэниел Крейг красиво ушел в закат в финале «Не время умирать»? С тех пор кресло агента 007 пустует, а фанаты и букмекеры сходят с ума, перебирая кандидатов. Ставки делают на Аарона Тейлора Джонсона из фильма «Мстители», статного Каллума Тернера из «Фантастических тварей», Джейкоба Элорди из сериала «Эйфория», шотландца Джека Лаудена из шпионского хита «Медленные лошади» и звезду Бродвея Тома Фрэнсиса. Правда, эксперты считают, что студия Amazon может выбрать малоизвестного актера лет 30, чтобы вырастить из него нового кумира. Зато за кадром исключительно тяжелая артиллерия. Снимать 26-й фильм о Бонде будет Дени Вильнёв, режиссер «Дюны», а сценарий пишет создатель «Острых козырьков» Стивен Найт. Проект грандиозный, и премьеру придется подождать до 2028-го.
3: Здравствуйте. Указ, разрешающий приватизацию аэропорта Шереметьево, подписал президент Путин. Правительству поручено использовать право государства на золотую акцию. Согласно указу, при продаже акций аэропорта необходимо сохранить его основной вид деятельности, обеспечить условия для модернизации мощностей, не допустить перехода ценных бумаг в собственность иностранцев или лиц, подконтрольных им. Этим же указом Путин исключил Шереметьево из перечня стратегических предприятий. Напомню, Шереметьево – крупнейший российский аэропорт по объемам пассажироперевозок, базовый для перевозчика «Аэрофлот». Воду из-под крана в Екатеринбурге пить можно, но для готовки и питья лучше использовать отстоянную или прокипяченную. Для бытовых целей можно пользоваться водой из-под крана, пояснили в Роспотребнадзоре области. Выявлено несоответствие питьевой воды гигиеническим нормативам по санитарно-химическим и органолептическим показателям. По микробиопоказателям, а также по вирусологическим, пробы питьевой воды соответствуют требованиям, отмечают специалисты, пишет «Комсомольская правда». Напомню, ранее в водоканале поясняли ухудшение качество воды в Екатеринбурге, в том числе по цвету, длительным периодом ливней. Сейчас водохранилища Екатеринбурга перекачивают воду из водоемов Челябинской области. Пришедшее на Средний Урал похолодание в выходные сменится жарой, обещают и Свердловские синоптики, и Росгидромет. В пятницу днем в Екатеринбурге еще прохладно, плюс 22 градуса. По области от 20 до 25 тепла. В субботу по области местами жара до плюс 30, в Екатеринбурге 27-29. В воскресенье чуть прохладнее, с понедельника еще прохладнее. В выходные в Екатеринбурге обойдется без существенных осадков, по области небольшие дожди. По предварительным прогнозам Росгидромета, на следующей неделе сохранится на Среднем Урале теплая погода, временами небольшие дожди, температура днем от 22 до 25. Международный книжный фестиваль «Красная строка» сменит площадку в Екатеринбурге в этом году. Мероприятие пройдет с 21 по 23 августа на Октябрьской площади, сообщили в департаменте информполитики. Решение о переносе приняли на совещании по подготовке к фестивалю. Его тема в этом году – это музыка будет вечна и посвящена 40-летию Свердловского рок-клуба. На фестивале ожидается более 90 тысяч гостей из 5 регионов страны. В программу войдут 180 мероприятий. На ярмарке продукцию представят 160 издательств, отмечает «Комсомольская правда». Стилисты уже советуют моду на осень. Так, самой удачной покупкой может стать платье Макси в горох, которое будет отлично смотреться с грубой обувью и трикотажем. Об этом рассказала блогер Анита Глосс, сообщает телеграм-канал «Русская мода». Также стилист советует к этому образу иметь приталенный жакет с идеальной посадкой. По ее словам, она уже в ожидании первых прохладных дней, чтобы это выгулять, цитирует блогера Лента.ру. Также специалист советует подобрать к осени идеальные джинсы из плотного качественного денима и стильные ботильоны. Официальный курс доллара в пятницу 81.41, евро 94.06.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: А вот эта новость шла к нам с середины прошлого века. Ульяновский автозавод официально переименовал семейство своих легендарных малотоннажных автомобилей в «Буханку». То, что было народным прозвищем, теперь официальный товарный знак. В августе название «Буханка» уже присутствует в большинстве фирменных коммуникационных материалов предприятия. А началось все в 50-е годы. Тогда военным понадобился легкий полноприводный фургон. По легенде, имя «Буханка» родилось во время испытаний опытных образцов. Округлые формы кузова напоминали свежеиспеченный кирпичик хлеба. Успела «Буханка» стать культурным артефактом. Советская публика помнит ее по фильму «Королева бензоколонки», а современная – по сериалу «Эпидемия», где «Буханка» стала автомобилем для выживания в постапокалипсис. Дети знают ее по мультфильму «Маша и Медведь». Там, в старом УАЗике, живут лесные волки. Сегодня классическая рамная конструкция и полный привод практически не изменились. Машина остается главным кормильцем завода. За прошлый год в России было реализовано более 7,5 тысяч новых «Буханок». Цены у дилеров стартуют от 1 300 000. За эти деньги водитель получает минимум электроники и легендарную проходимость там, где дорог нет в принципе.
6: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
7: 6 августа 1932 открылся первый в истории международный венецианский кинофестиваль, старейший в мире. Первым показом стал фильм выходца из России Рубена Мамуляна «Доктор Джекил и мистер Хайд». В программе были и советские картины «Земля» Александра Довженко и первый советский звуковой фильм «Путевка в жизнь», который снял Николай Эк и стал лучшим режиссером по итогам зрительского голосования. Официального жюри тогда еще не было. Инициатором создания венецианского кинофестиваля был итальянский диктатор Бенито Муссолини. И поначалу высшей наградой был Кубок Муссолини. С 1949 года это крылатая статуэтка «Золотой лев святого Марка». Выбор символа связан с историей и символикой города. Евангелист Марк – небесный покровитель Венеции. Его мощи хранятся в одноименном соборе на главной площади города. А еще лев в христианской традиции – олицетворение могущества и царственного достоинства Христа. Крылатый лев изображен также на гербе и флаге Венеции.
0: Со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
7: Снижение потребления белка может замедлить старение. Об этом говорит крупное исследование биологов из Висконсинского университета. Вывод однозначен. Популярный сегодня тренд на продукты с повышенным содержанием протеина оправдан для профессиональных атлетов, но для большинства взрослых людей он несет скрытые риски. Для тех, кто ведет преимущественно сидячий образ жизни, избыток белка оборачивается нарушением метаболизма. Избыток аминокислот заставляет клетки непрерывно расти. В таком интенсивном режиме у организма просто не остается ресурсов на самоочищение и ремонт внутренних повреждений. Напротив, умеренное ограничение белка активирует гормон FGF-21. Он эффективно снижает системное воспаление и оптимизирует уровень сахара в крови. Причем этот эффект омоложения ткани работает даже без общего сокращения калорийности рациона. Проще говоря, норма потребления белка для каждого свои. Они должны быть напрямую привязаны к уровню реальной физической нагрузки, а не к универсальным маркетинговым стандартам.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: Бренд Maybach уже больше века ассоциируется с роскошью и максимальным статусом. Это имя носит самые эксклюзивные модификации Мерседеса. На днях был представлен обновленный кроссовер Maybach GLS 680. Главный акцент сделан на комфорте пассажиров второго ряда. Впервые функция массажа здесь интегрирована не только в сиденья, но и в выдвижные подставки для ног. Активная подвеска получила режим наклона кузова в поворотах. Автомобиль автоматически наклоняет кузов внутрь виража на 3 градуса, что практически полностью компенсирует боковые перегрузки для людей в салоне. Ходовая часть теперь связана с облачным сервисом. Автомобили обмениваются данными о дорожном покрытии в режиме реального времени, и подвеска заранее готовится к проезду неровностей. Бортовой суперкомпьютер обрабатывает данные из 10

0: СМИ Радио Си. Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство L номер FS 77 49 225.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Си 103,7 FM. 7 часов в Екатеринбурге. На Радио Си новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Доброе утро. Указ, разрешающий приватизацию аэропорта Шереметьево, подписал президент Путин. Правительству поручено использовать право государства на золотую акцию. Согласно указу, при продаже акций аэропорта необходимо сохранить его основной вид деятельности, обеспечить условия для модернизации мощностей, не допустить перехода ценных бумаг в собственность иностранцев или лиц, подконтрольных им. Этим же указом Путин исключил Шереметьево из перечня стратегических предприятий. Напомню, Шереметьево – крупнейший российский аэропорт по объемам пассажироперевозок, базовый для перевозчика «Аэрофлот». Воду из-под крана в Екатеринбурге пить можно, но для готовки и питья лучше использовать отстоянную или прокипяченную. Для бытовых целей можно пользоваться водой из-под крана, пояснили в Роспотребнадзоре области. Выявлено несоответствие питьевой воды гигиеническим нормативам по санитарно-химическим и органолептическим показателям. По микробиопоказателям, а также по вирусологическим, пробы питьевой воды соответствуют требованиям, отмечают специалисты, пишет «Комсомольская правда». Напомню, ранее в водоканале поясняли ухудшение качество воды в Екатеринбурге, в том числе по цвету, длительным периодом ливней. Сейчас водохранилища Екатеринбурга перекачивают воду из водоемов Челябинской области. Пришедшие на Средний Урал похолодание в выходные сменится жарой, обещают и Свердловские синоптики, и Росгидромет. В пятницу днем в Екатеринбурге еще прохладно, плюс 22 градуса. По области от 20 до 25 тепла. В субботу по области местами жара до плюс 30, в Екатеринбурге 27-29. В воскресенье чуть прохладнее, с понедельника еще прохладнее. В выходные в Екатеринбурге обойдется без существенных осадков, по области небольшие дожди. По предварительным прогнозам Росгидромета, на следующей неделе сохранится на Среднем Урале теплая погода, временами небольшие дожди, температура днем от 22 до 25. Международный книжный фестиваль «Красная строка» сменит площадку в Екатеринбурге в этом году. Мероприятие пройдет с 21 по 23 августа на Октябрьской площади, сообщили в Департаменте информполитики. Решение о переносе приняли на совещании по подготовке к фестивалю. Его тема в этом году – это музыка будет вечной и посвящена 40-летию Свердловского рок-клуба. На фестивале ожидается более 90 тысяч гостей из 5 регионов страны. В программу войдут 180 мероприятий. На ярмарке продукцию представят 160 издательств, отмечает «Комсомольская правда». Стилисты уже советуют моду на осень. Так, самой удачной покупкой может стать платье Макси в горох, которое будет отлично смотреться с грубой обувью и трикотажем. Об этом рассказала блогер Анита Глосс, сообщает телеграм-канал «Русская мода». Также стилист советует к этому образу иметь приталенный жакет с идеальной посадкой. По ее словам, она уже в ожидании первых прохладных дней, чтобы это выгулять, цитирует блогера Лента.ру. Также специалист советует подобрать к осени идеальные джинсы из плотного качественного денима и стильные ботильоны. Официальный курс доллара в пятницу 81.41, евро 94.06.
2: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
0: На радио Си о погоде. Сегодня будет переменная облачность, кратковременный дождь, ветер юго-западный 3,8 метра в секунду и плюс 21-23.
5: СМИ «Радио Си» зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство L номер ФС 77-49-225.
6: Для слушателей старше 12 лет.

0: на радио «Си», жизнеутверждающие песни с самого утра. Меня зовут Андрей Королев. Доброе утро. За окном прекрасное, свежее, солнечное утро пятницы. На улице свежо, плюс 16. Сегодня днем плюс 21-23. И к нам приближаются жаркие, но местами дождливые выходные. Пока торопить события не будем, наслаждаемся свежим утром пятницы. Что на сегодня обещают астрологи, узнаем минут через 5 на радио «Си».
1: Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами, друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: В «Монетке» вкусно и выгодно. Lotte Dream Pie Арбуз. 169 рублей 99 копеек. А цель действует 3 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
6: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
7: Эх, прям как у нас.
6: А дальше?
8: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
9: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
10: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
11: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
12: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде. Насладиться утренним кофе с видом на любимый город. Поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в автозгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
13: Реклама «Дом культурный». ОАЭ за SKM Библиотечная. Проектная регламентация на сайте наш.дом.рф.
14: Добрый день.
15: Здрасте. А можно, пожалуйста, пумацин 6 пакетиков, спрей «Темповые форты» и приксалин противовирусное 20 таблеток?
14: Такого не существует.
15: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
16: Прошу прощения, я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
17: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – с заботой о здоровье.
18: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Си» о ситуации на дорогах. По данным сервиса «Яндекс.Карты» сейчас 2 балла. Небольшие затруднения появляются на Бакинских комиссарах от Кировоградской до улицы Победы и на Бебеле от Пехотинцев до Таватуйской. Посмотрим, как изменится дорожная ситуация через полчаса. Удачи вам в пути.
19: Радио «Си» 103.7 FM.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 7.16. В центре Екатеринбурга плюс 16. Днем до плюс 23. А сейчас на Радио Си гороскоп. Спонсор выпуска ООО ДРЛ Групп. Транспортная компания. Три десятки. Телефон 310-1010.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, берегитесь эмоциональных решений. При вашей скорости эмоции сильно повышают риск ошибок. Тельцы, потребуется уточнение деталей. Без этого и окончательной подгонки и наладки дело не сможет считаться завершенным. Близнецы, в любом деле предпочтительнее общение за закрытыми дверями. Приватность позволит вам отступить в случае ошибки. Раки, день счастливых совпадений и неожиданных возможностей, которые позволят устранить проблему и прекратить переживания. Львы, у вас возникнет предчувствие перемен, возможен интерес к дальним перемещениям или серьезной учебе. Девы, неясность в некоторых вопросах, особенно с транспортом, не позволит вам составить четкий план действий, придется начинать вслепую. Весы, переход к новому этапу может временно застопориться. Вам будет сложно избавиться от прежних контактов или моральных обязательств. Скорпионы, вам захочется расширения горизонтов, как реальных, так и метафизических. Хороший день для начала отпуска или курса обучения. Стрельцы, вы пока не готовы к поездке. Если ее нельзя отменить, будьте готовы к сложностям в пути или к эмоциональному выгоранию. Козероги, не стоит сразу отвечать на критику или исправлять ошибки. Сначала разберитесь, действительно ли все так, как вам говорят. Водолеи, вам могут помешать чужие намерения. Другие люди, как ни странно, тоже имеют свои желания и направление движения. Рыбы, в ближайшее время сменится обстановка, поэтому стоит зафиксировать то, чего вы уже добились.
1: Реклама. НДС вырос. Не повод тратить больше. Три десятки сохраняют цены. Без лишнего шума, без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-1010. Три десятки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.
0: Какое нужно соблюдать правило в течение дня, чтобы от нас быстрее уходила усталость? Об этом минут через пять на Радио Си.

0: Радио Си. Золотые хиты на часах 7.22 в центре Екатеринбурга плюс 16. Сегодня днем до плюс 23. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева и прием, который поможет нам справиться быстрее с усталостью.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Регулярный распорядок дня значительно снижает уровень физической боли и защищает от депрессии. К такому выводу пришли ученые из Миссурийского университета. Если каждый день в одно и то же время просыпаться, есть, общаться и ложиться спать, организм работает стабильно. Четкий график синхронизирует наши внутренние биологические часы. Ученые подтвердили, люди с бессонницей чаще страдают от недомоганий и подавленного состояния. Однако те из них, кто соблюдал режим, чувствовали себя намного лучше, независимо от качества ночного сна. Повторяющиеся повседневные действия помогают регулировать циркадный ритм, внутреннюю систему отчета времени в организме. Именно эти часы отвечают за наше настроение и самочувствие. Любые сдвиги в расписании нарушают эту синхронизацию. Даже небольшая разница между буднями и выходными устраивает организму социальный джетлаг. В общем, наше тело любит предсказуемость. Попробуйте дать ему эту стабильность, и, возможно, вы удивитесь, как быстро будет отступать усталость.
0: Это все к тому, что если хочется отоспаться в выходные, не нужно там спать до обеда, нужно ложиться пораньше. Хотя как об этом договориться с собой в пятницу? Задачка непростая. Радио Си с вами, доброе утро и хорошей пятницы.
4: Реклама. Она говорит, ты меня больше не любишь. А я просто боюсь, что снова не получится.
5: Преждевременное семяизвержение, слабая эрекция – это не про желание, это про здоровье. В медицинском центре «Уропро» знают, как решить проблему. «Уропро» – центр мужской урологии. Телефон для записи 305-2020.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
8: Как сэкономить на покупке авто?
9: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
10: Акция до 31 августа 2026 года.
11: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разной этажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
12: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
13: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
14: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
15: Калинка, Калинка, еды нам привези-ка.
16: Оглянуться не успели,

0: Екатеринбургу. Звоните 227-27-28.
1: ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОГРНИП 321-665-800-209-902.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05.
3: Радио 7.

0: Радио Си с вами. Доброе, свежее утро пятницы. 7:29 на часах в центре города плюс 16. Сейчас на Радио Си новости Людмила Гусева.
1: Доброе утро. Перекрывать дороги за празднование Дня строителя в Екатеринбурге начинают уже сегодня. Уже с 6 утра планировали закрыть проезд по улице Воеводина между Малышева и Ленина и по Горького между Малышева и Пушкина. Ближе к ночи начнутся более масштабные перекрытия. Продавцы Wildberries, пострадавшие в результате атак на объекты компании, пока не принимают решение о массовом закрытии бизнеса или уходе с площадки. Об этом заявил агентство «Москва» президент Союза интернет-торговли СИТ Виталий Гаврилов. Сейчас продолжается оценка масштаба потерь. Свердловская область попала на 6 место в топе 10 самых популярных туристических регионов, сообщили в департаменте информполитики. Только за первое полугодие Свердловскую область посетили 1 100 000 туристов. Снег впервые за 15 лет выпало в Новой Зеландии, сообщает газета «Гардиан». Осадки и минусовые отметки были утром 4 августа на большей части страны. 5 числа в трех районах температура опускалась до минус 9. В южном полушарии сейчас зима. Людмила Гусева, Радио Си.
0: В центре Екатеринбурга пока плюс 16. Сегодня днем переменная облачность. Обойдемся в основном без дождей. Ветер западный 4,9 метра в секунду и плюс 21-23. В Нижнем Тагиле и в Новоуральске тоже плюс 21-23. В Первоуральске плюс 22-24. В Краснотурьинске плюс 16-18.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: И уже минут через пять на Радио Си нас ждет рассказ про одно действительно историческое событие, которое повторится вряд ли, про то, как один канатоходец прошел между Нью-Йоркскими башнями-близнецами на очень большой высоте.
1: Реклама. Сохраняй традиции, активно развивай талант. Рецепт успешной карьеры от НПП «Старт». Приходи работать к нам. Достойная

0: Пар 13.
1: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
2: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
3: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в «Додо». Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
4: «Додо».
5: ООО «ДПЕ», город Ульяновск. ОГРН 124-730-3084-60.
6: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В августе квартиру в Нагорном можно купить с выгодой до 1,5 миллиона рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца августа этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
8: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Тэбанк» 0+.
9: На радио «Си» о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри» и «Теннет» «Автоцентр Июль». По данным сервиса «Яндекс.Карты» сейчас 3 балла. Небольшие затруднения появляются на Восточной от Куйбышева до Декабристов, на Серафим Дерябиной от Грузовской до Шаумяна, на Космонавтов от машиностроителей до фронтовых бригад и небольшая пробка на Бебеле от Пехотинцев до Таватуйской. Самые загруженные магистрали Космонавтов в центр, Ленина в сторону УПИ.
10: Реклама. 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» и «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
11: Радио «Си» 103.7 FM.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. В Екатеринбурге без 15.8, в центре плюс 17 сегодня днем до плюс 23 и в основном без осадков. А сейчас на Радио Си заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 7 августа 1974-го французский уличный канатоходец Филипп Пети прошел по канату между башнями-близнецами Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Трос был натянут на высоте более 400 метров на расстоянии около 40 метров. Для равновесия экстремал использовал 8-метровый шест весом 25 килограммов. Готовиться к трюку Пети начал, когда башен еще не было. В 1968-м он прочитал в газете о планах постройки двух гигантских башен в Нью-Йорке и задумал: «Я натяну между ними трос и удивлю весь мир». Он готовился 6 лет, постепенно наращивая высоту. В 71-м прошел между башнями собора Парижской Богоматери на высоте 45 метров. Полиция выписала штраф. За трюк с башнями в Нью-Йорке Филиппа арестовали, но суд снял обвинение взамен на бесплатное представление для детей в Центральном парке. На трагедию 11 сентября 2001 года Пети отреагировал с болью и обещал, что когда башни отстроят заново, снова пройти между ними. Но башен нет, а экстремалы уже глубоко за 70. О трюке Филиппа Пети снят английский документальный фильм «Человек на канате» и биографический «Прогулка» режиссера Роберта Земекиса.
4: Реклама.
5: Айвазовский? Подлинник?
6: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
5: Шедеврально.
6: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге. 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Радио Си.

Обращаем ваше внимание. Объявлена беспилотная опасность на территории Свердловской области. Вся экстренная информация в приложении МЧС России и на канале РСЧС Свердловская область в мессенджере «Макс».

0: Радио Си с вами. Доброе утро. Хорошей пятницы. На часах 7.54 в центре города плюс 17. В Новой Зеландии впервые за 15 лет выпал снег. Об этом на Радио Си в новостях через 5 минут. А еще узнаем, что с сегодняшнего дня уже перекрываются некоторые улицы в центре Екатеринбурга из-за завтрашнего Дня строителя. После новостей на Радио Си у нас будет вкусная игра. Держите наготове телефоны. Номер Радио Си 235-103.7. Через минуту музыка, понятная без слов, на Радио Си.
1: Реклама.
2: Если начать замечать красоту, жизнь станет ярче.
3: Мечтайте без «если». В районах Энка всегда красиво. Среди зеленых дворов, прогулочных аллей и парков под окнами. Дома без «если». Выбирайте планировку на enko.ru.
4: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
5: В «Магнит Экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Печенье «Шоколадный брауни Бомбар» с 22 июля по 29 сентября 2026 года. И получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
6: «Газпромнефтьтерминал» приглашает на работу водителей категории «СЕ». Мы предлагаем стабильность, заботу о здоровье, комфорт и выгодные преимущества. Подробности по телефону 8 800 234 0012.
7: Алло, кто это?
8: Это ты из будущего.
7: Круто. И где мы сейчас?
8: Там, где купили апартаменты.
7: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение.
8: Еще бы. Сама скоро оценишь.
7: Термальный курорт Wellness-панорама. Это инвестиционные апартаменты, бесконечный бассейн, спа, банный комплекс и рестораны. Апартаменты Wellness-панорама от Baden Family. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. ООО «Специализированный застройщик. Уральские горячие источники». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Отеки и тяжесть в ногах к вечеру – это повод проверить вены. Волнет до конца августа. Консультация флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Успейте пройти обследование вен по акции. Запишитесь на сайте или по телефону. Подробности в МЦ «Волнет Екатеринбург». Акция с 1 по 31 августа 2026 год. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: рядом.
1: Успей купить новую «Лада» с выгодой до 30% до 31 августа на «Металлургов 69». Телефон в Екатеринбурге 253-0053. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: 103.7 FM. Радио «Си».
3: Спонсор инструментальной музыки на радио «Си» ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
4: Потеть не хочется в метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Радио СИ, 103,7 FM, 8 часов и 1 минута в Екатеринбурге, в центре плюс 17. На Радио СИ новости и Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО ТД «Паревит», завод стеновых материалов «Паревит».
1: Доброе утро. В Свердловской области сегодня в 7:45 утра объявлена беспилотная опасность. Также такой режим с ночи и раннего утра действует в Пермском крае, в Чувашии, Башкортостане, Татарстане, пишет Ядин. Напомню, накануне в Екатеринбурге 2 часа действовал режим ракетной опасности. Закрывали аэропорт Кольцово, задержались десятки самолетов. На вылеты некоторые были отменены. Ракетная угроза отличается от беспилотной прежде всего скоростью и характером. Ракета достигает цели за минуты, тогда как беспилотник может находиться в воздухе значительно дольше, отмечают специалисты. В эту субботу в Екатеринбурге широко отметят День строителя. Перекрывать дороги в центре города из-за праздника начинают уже сегодня. Так уже с 6 утра должен быть закрыт проезд по улице Воеводина от Малышева до Ленина до полуночи воскресенья. В 6 утра субботы закроют улицу Горького между Малышева и Пушкина. Сегодня в 11:30 ночи запланировано перекрытие проспекта Ленина между 8 марта и Карла Липкнехта и улицы Толмачева от Ленина до Почтового переулка до 4 утра воскресенья, пишет Коммерсант. Изменятся маршруты общественного транспорта, которые ходят по проспекту. На празднике будут выставки техники, пройдут мастер-классы, выступит группа «Ума Турман». Старый корпус Сунца Урфу в Пионерском микрорайоне Екатеринбурга планируют отдать под общеобразовательную школу. В этом районе есть большая потребность в образовательных учреждениях, рассказал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Напомню, учебный корпус Сунца находится на Данила Зверева, 30. Это несколько объединенных между собой зданий, в том числе общежитие. Ученики Сунца уже переехали в новый корпус в Новокольцовском районе. Занятия там начнутся с 1 сентября. Недавно в элитной школе сменилось руководство, напоминает Ядин. Продавцы Wildberries, пострадавшие в результате атак на объекты компании, пока не принимают решения о массовом закрытии бизнеса или уходе с площадки. Об этом заявил агентству «Москва» президент Союза интернет-торговли СИТ Виталий Гаврилов. По его словам, 11 августа пройдет совещание в СИТ с пострадавшими селлерами, которые сейчас оценивают масштаб потерь. Ранее основательница маркетплейса Татьяна Ким заявила, что удары по объектам Wildberries наносят террористы, которые безосновательно обвиняют маркетплейс в продаже военных товаров. В Минэкономразвитии сообщили, что ведомство готовит комплекс мер поддержки предпринимателей, чей бизнес пострадал из-за атак на склады Wildberries. Снег впервые за 15 лет выпал в Новой Зеландии, сообщила британская Guardian. Осадки зафиксировали в столице Веллингтон, а также в городах Данидин и Крайстчёрч на Южном острове. Причиной резкого похолодания стал антарктический холодный фронт. Утром 4 августа большая часть страны столкнулась с минусовыми отметками, заморозками, снегом, градом, сильным ветром. 5 августа в 3 районах Южного острова столбики термометра опустились до минус 9. Из-за непогоды закрыли некоторые автомагистрали. Напомню, в Южном полушарии, где находится Новая Зеландия, сейчас зима. Официальный курс доллара на пятницу 81.41, евро 94.06.
2: Реклама.

0: Поревит. Екатеринбург, Островского, 2/2. Телефон 382-2292.
1: О погоде на радио ИСИ, спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Сейчас в центре Екатеринбурга плюс 17, на улице свежее, прекрасное утро пятницы. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер западный 4,9 метра в секунду и плюс 21-23.
0: Реклама. Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
2: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии. Собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
0: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си с вами. Меня зовут Андрей Королев. Доброе утро. Хорошей пятницы. Сегодня 7 августа. В центре города плюс 17. На улице свежо, но солнечно. Днем до плюс 23. Минут через 10 на Радио Си узнаем, где и как. Сегодня отмечается праздник близнецов, похожих друг на друга людей. Еще мы поиграем в день рождения каждый день. А сейчас на Радио Си начинается вкусная игра. И будем подкреплять аппетит промокодом от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов без возрастных ограничений. Чтобы выиграть промокод, нужно первым дозвониться на Радио Си, назвать блюдо, которое мы загадали, а на правильную мысль вас наведут ингредиенты, которые я буду постепенно называть. Ваша задача – дозвониться и угадать по названным продуктам блюдо, которое мы сегодня загадали. Все очень просто. Телефон Радио Си в Екатеринбурге 235-103,7. Ну а для начала вот такие ингредиенты. Сладкий красный перец, помидоры черри, молодой картофель, оливки и стручковая фасоль. Может быть, кто-то уже догадался, в каком блюде находятся эти ингредиенты. Не только эти ингредиенты. Какое блюдо мы загадали? 235-103,7, телефон Радио Си. Звоните, удачи.
1: Реклама.
2: Новое, новое. Это You Can Touch от Казановы. В жизни ты же хочешь

0: помочь, ты можешь потрогать.
1: Для лиц старше 18 лет.
2: Как сэкономить на покупке авто? В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342. Акция до 31 августа 2026 года.
3: На улицу пойдешь? Под дождь попадешь? Дома просидишь? Лето потеряешь?
4: Эх, прям как у нас.
3: А дальше?
5: А в Лимпопо поедешь? На горках круто отдохнешь.
6: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
7: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит, Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
8: Сегодня в Кировском. Филе минтая, свежемороженое, 499,99 за килограмм. Вафли ням-нямка. В ассортименте 29,99 за 150 граммов при покупке от двух штук. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
9: Отеки и тяжесть в ногах к вечеру – это повод проверить вены. Волмед до конца августа. Консультация флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Успейте пройти обследование вен по акции. Запишитесь на сайте или по телефону. Подробности в МЦ «Волмед Екатеринбург». Акция с 1 по 31 августа 2026 год. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: 16 августа в Летнем театре фестиваль волшебников Александра Плотникова. Музыка, шоу и трюки, которым рукоплещет весь мир. Ведущие иллюзионисты страны Вадим Свинков, Роман Борщ, Владимир Григорьев, Майк Смайл и мэтр большой иллюзии Александр Плотников заставят поверить в чудо самых закоренелых скептиков. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf.
1: Для зрителей старше 6 лет. МАУК, Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-2678.
11: На радио «Си» о ситуации на дорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 3 балла. Небольшие пробки на Бакинских комиссаров от Кировоградской до улицы Победы, на Космонавтов от Электриков до Фронтовых бригад, на проезжей от Губахинской до Укромного переулка и на Донбасской Бебеле от Никольского переулка до Таватуйской. Самые загруженные магистрали Космонавтов в центр и Ленина в сторону УПИ.
12: Радио «Си» 103.7 FM.

0: Радиоси с вами. Доброе утро. На часах 8:16 у нас проходит вкусная игра. Я называю ингредиенты, а ваша задача догадаться, в каком блюде эти ингредиенты могут находиться, какое блюдо мы загадали. Сладкий красный перец, помидоры черри, молодой картофель, оливки и стручковая фасоль. Что за блюдо? Телефон Радиоси 235-103-7. Радиоси, алло.
1: Алло, здравствуйте.
0: Здрасте. Догадались?
1: Да, думаю, что это салат Нисуаз.
0: Салат Нисуаз?
1: Да.
0: А как вы догадались?
1: Не знаю, первое в голову пришло.
0: Видимо, часто готовите? Или любите просто?
1: Ну, люблю, да.
0: Любите готовить или есть больше?
1: И то, и то.
0: Нужно туда добавить еще перепелиные яйца, анчоусы, тунец, красный лук, каперсы, мини-романа и латук. И получится действительно салат Нисуаз. Вот что мы загадали.
1: Здорово, класс.
0: Как вас зовут?
1: Меня зовут Анастасия.
0: Настя, я поражен. Какое у вас кулинарное чутье. Как вы быстро сегодня разгадали нашу вкусную игру.
1: Мы тоже очень рады.
0: Так, а что вы еще готовите?
1: Ну, вообще, я сладкое больше люблю готовить.
0: Тортики?
1: Да, тортики, десертики. Ну, самое главное, вкусно есть.
0: Это точно. Готов вам вручить промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Сможете себя немножко побаловать, отдохнуть от готовки, как минимум.
1: Ну, спасибо большое.
0: А может быть и Нисуаз заказать в том числе?
1: Может быть, да, может быть.
0: Промокод на 3000 рублей ваш. Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с «Яндекс.Едой». Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане, закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией «По пути». Все, что хочется, есть. Заходите в приложение «Яндекс.Еды» или на еда.яндекс.ру, 0+, ОГРН 118-774-608-5730, город Москва. На будущей неделе мы обязательно поиграем во что-нибудь вкусненькое, разыграем вкусные призы, обязательно. А через 3 минуты будем определять играющую дату. В игре день рождения каждый день. Телефон радиоси прежний 235-103-7.

0: Радиоси с вами. Доброе утро. На часах 8.22 в центре Екатеринбурга плюс 18. На Радиоси начинается уже новая игра. День рождения каждый день. Игра любимая, игра известная и игра для тех, кто не прочь устроить себе еще один праздник в году. Скоро появится играющая дата. Если это будет ваш день рождения, набирайте 235-103.7 и, дозвонившись первым, получите пару билетов на фестиваль волшебников для лиц старше 6 лет. Будьте внимательны. Сегодня с нами играют все, кто родился 14 января. Набирайте прямо сейчас 235-103.7. В игре 14 января. Пробуйте. Дозванивайтесь. Удачи вам. 14 января в игре. Телефон Радио Си 235-103.7. Удачи вам. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Сегодня в американском городке Твинсбург стартует крупнейший в мире фестиваль близнецов Twins Days. История праздника началась в 1976, когда местная община решила организовать День близнецов. Сам город назван в честь братьев Моисея и Аарона Уилкоксов. В 19 веке они выкупили здесь земли и бесплатно передали их под центральную площадь с условием, что город переименуют в Твинсбург, то есть город близнецов. На самый первый праздник приехали всего 36 пар, а сегодня событие соберет более 5000 участников со всего мира. В этом году официальной темой фестиваля стал стиль 80-х годов. Участники обязаны соблюдать парный дресс-код. На главный парад они выйдут в одинаковых неоновых костюмах с начесами и наплечниками. Программа включает турниры по волейболу 2x2, синхронное бинго и конкурсы близнецовых талантов. И немного статистики. Сейчас на планете рождается рекордное количество близнецов за всю историю наблюдений. Около 1,5 миллионов пар ежегодно. Это примерно каждый 40-й новорожденный на Земле. В России многоплодным является примерно каждый 100-й случай родов. Чаще всего из-за доступности современных медицинских технологий близнецы появляются на свет в крупных городах.
0: То есть встречаем близнецов, и даже в паспорт можно не смотреть. В Екатеринбурге 8.24, в центре города плюс 18, на улице по-прежнему свежо, сегодня днем до плюс 23 и в основном без дождей. Радио Си с вами, доброе утро и хорошей пятницы.
4: Реклама. В Монетке вкусно и выгодно. Кофе Монарх 150 граммов. 599 рублей 99 копеек. Акция действует 3-9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
5: В Лимана Про низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах Лимана Про. Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
6: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
7: Живая музыка оркестра и тысячи свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает в Летний театр. 11 августа премьера программы «История любви». Музыкальное признание в самых искренних чувствах. 13 августа культовая программа «Мировые хиты». А 20 августа легендарная симфония в парке. Билеты на сайте lumisfera.show. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, УГРН 125-770-007-08-03.
8: Добрый день.
9: Здрасте. А можно, пожалуйста, пумацин 6 пакетиков, спрей «Темпобэй Форте» и «Приксалин» противовирусное 20 таблеток?
8: Такого не существует.
9: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
10: Прошу прощения. Я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
11: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
12: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Сентябрь наступит у всех. А готовы ли к нему вы?
14: Мебельная фабрика «Любимая кухня» запускает акцию «Полный порядок» к 1 сентября. При заказе любых двух зон, от кухни до гардеробной, бонусы до 10 тысяч рублей на каждый следующий заказ.
15: Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус.
16: Акция действует до конца августа этого года.
17: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
18: Додо.
19: ООО ДПЕ, город Ульяновск. ОГРН 124-730-308-460.
20: Телефон рекламной службы 235-09-05.
18: Радіо Сі.

0: Екатеринбурге половина девятого, радио «Си» с вами, и в такое прекрасное солнечное утро пятницы до нас дозвонился Игорь в игру «День рождения каждый день». Игорь, а у вас пятница долгожданная?
1: Да, конечно, пятница всегда долгожданная.
0: То есть, видимо, всю неделю хорошенько работаете, чтобы пятница, выходные...
1: Да, да.
0: И все такое.
1: Пятница, маленькая суббота.
0: А суббота? Это, дайте я угадаю, маленькое
1: это
0: воскресенье. Хорошо, а планы есть уже на выходные?
1: Да, планы есть, конечно.
0: Чего планируете?
1: Ну, как обычно, что у нас тут? Сад, дача.
0: Вроде из погоды должно повести.
1: Да, да.
0: Игорь, ну пожелаю вам хороших выходных как минимум, а сегодня разрешите вас поздравить с внеурочным днем рождения.
1: Ура!
0: Да, сегодня вы получаете еще и приятный приз. Вы получаете пару билетов на фестиваль волшебников 16 августа в Летнем театре парка Маяковского.
1: Спасибо, спасибо.
0: Сейчас поподробнее про сам фестиваль. Информация на правах рекламы. Вас ждут масштабные иллюзии, авторские номера, интерактивные шоу и трюки, способные вызвать восторг даже у самого закоренелого скептика. Не упустите возможность окунуться в пространство, где стираются границы между реальностью и невозможным. Встречаемся 16 августа в Летнем театре парка Маяковского для зрителей старше 6 лет.
2: Спасибо огромное, Радио Си, спасибо.
3: День рождения каждый день. На 103.7 FM.
0: В день рождения каждый день играть мы любим и обязательно поиграем, но уже после выходных в понедельник. 8.32 в Екатеринбурге на радио «Си» новости и Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО УК «Баден Групп» «Баден Фэмили».
4: Доброе утро. В Свердловской области объявлена опасность от беспилотников. Граждан призывают быть бдительными. Как сообщил губернатор Паслер, ответственные службы принимают необходимые меры. Такой же режим действует в соседнем Пермском крае, а также в Чувашии, Башкортостане и Татарстане, пишет Ядин. Воду из-под крана в Екатеринбурге пить можно, но для готовки и питья лучше использовать отстойную и прокипяченную. Есть несоответствие норме по санитарно-химическим и органолептическим показателям. По микробио и вирусологическим показателям проба воды в норме, сообщает «Комсомольская правда», ссылаясь на Роспотребнадзор. В Госдуме предложили указывать на упаковке калорийность всего продукта целиком. С инициативой обратился в Минпромторговли вице-спикер Борис Чернышов, пишет агентство ТАСС. Стилисты советуют на осень купить платье Макси в горох, которое будет отлично смотреться с грубой обувью и трикотажем. К нему желательно жакет. Об этом рассказала блогер Анита Глосс, сообщает телеграм-канал «Русская мода». Людмила Гусева, Радио Си.
3: Реклама.
5: Алло, кто это?
6: Это ты из будущего.
5: Круто. И где мы сейчас?
6: Там, где купили апартаменты.
5: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение.
6: Еще бы. Сама скоро оценишь.
5: Термальный курорт Wellness-панорама. Это инвестиционные апартаменты, бесконечный бассейн, спа, банный комплекс и рестораны. Апартаменты Wellness-панорама от Baden Family. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. ООО «Специализированный застройщик. Уральские горячие источники». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: В центре Екатеринбурга плюс 18. Сегодня с утра на улице свежо, но солнечно. Днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 4,9 метра в секунду и плюс 21,23. В Полевском и Возбесте тоже плюс 21,23. В Каменске-Уральском плюс 22,24.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Интересно про английский.
2: Программу представляет ООО «Интерлингва», языковая академия «Талисман».
3: Самое используемое прилагательное в английском языке – «хороший».
4: Good.
3: Самым распространенным существительным является слово «время».
4: Time.
3: А наиболее неправильно произносимым и часто с ошибками – слово «произношение».
4: Pronunciation.
0: Реклама.
5: Ну, сын, чем порадуешь?
6: Двойка по-английскому.
5: Опять?
6: Она объясняет непонятно.
5: Угу, по-английски.
6: Ну, пап!
7: Не ссорьтесь, запишемся в «Талисман». Как раз открыт набор новых групп английского языка. В школе пятерки пойдут. И главное, язык будет знать. Языковая академия «Талисман». Английский на вырост. Запись по телефону 8 800 7 800 800.
0: Радио Си.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. 8.42 в Екатеринбурге в центре плюс 18. Сегодня 7 августа, день рождения у нашей землячки Юли Чечериной. Сколько живет собак в доме у Юли? Об этом минут через 5 на Радио Си.
1: Реклама. Снижение потенции после 40. Это нормально?
2: Нет. Но это лечится. УРОПРО. Центр мужской урологии. Не ждите, пока станет хуже. Медицинский центр УРОПРО. Телефон для записи 305-2020.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Как сэкономить на покупке авто?
5: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342. Акция до 31 августа 2026 года.
6: Первое. По-домашнему вкусно. Второе. Всего 300 рублей за 3 блюда. И на третье. Бесплатная доставка по Екатеринбургу. Калинка. Комплексные обеды и комплексные преимущества. Каждый день новое меню. И скидка 10% за дружные заказы от 5 обедов. Калинка. 227-27-28.
7: ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОКРНП 321-665-800-39-902.
8: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
9: Подробности на мотивтелеком.ру.
10: «Газпромнефтьтерминал» приглашает на работу водителей категории «СЕ». Мы предлагаем стабильность, заботу о здоровье, комфорт и выгодные преимущества. Подробности по телефону 8 800 234 0012.
11: Сегодня в Кировском. Колбаса молочная «Черкашин» и «Партнер». 229,99 за 350 граммов. Масло традиционное «Белебеевское». 159,99 за 170 граммов при покупке от двух штук. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
0: На радио «Си» о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри» и «Теннет», автоцентр «Июль». По данным сервиса «Яндекс.Карты» сейчас 3 балла.

0: Пробка на космонавтов от Победы до фронтовых бригад, на Донбасской Бебеле от Суворовского переулка до Таватуйской, на автомагистральной от теплоходного проезда до Пехотинцев, на машиностроителей от площади Пятилетки до проспекта Космонавтов и на Губахинской проезжей от Мурзинской до Укромного переулка. Самые загруженные магистрали — восточные в обе стороны, Ленина в сторону УПИ, Космонавтов в центр.
1: Реклама. 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые Черри и Теннет в июль на Металлургов. Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые Черри или Теннет. Спеши в июль авто на Металлургов 65. Радио Си 103.7 FM.

0: Радио Си, там, где музыка прежде всего. 8.49, в Екатеринбурге в центре города плюс 19, сегодня днем до плюс 23, но пока что на улице очень-очень свежее и солнечное утро. А сейчас на Радио Си заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости» «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 7 августа 1978-го в Свердловске родилась Юлия Чичерина. Рок-певица, актриса, автор и исполнитель песен. По семейной легенде, она прапраправнучатая племянница знаменитого советского дипломата Георгия Чичерина. Игрой на гитаре и ударных Юлия увлеклась подростком. Стала выступать с юношеской рок-группой, окончила училище культуры и искусств по классу эстрадного вокала, а на создание собственной группы ее сподвигло общение с музыкантами смысловых галлюцинаций. Как известно, Чичерина живет в доме Кубе в подмосковной деревне. В поместье больше десятка собак, кошки, олень и конь. На вопрос, случалось ли ее собакам спасать поместье от грабителей, она смеется, что разводит в основном бельгийских овчарок, которые служат в армии и полиции. Так что даже дикие животные обходят их дом стороной, не говоря о грабителях. Певица давно сознательно дистанцировалась от шоу-бизнеса и считает, что слава – это тяжелая ноша. Она говорит, что всем популярным артистам стоит помнить, что талант художника не его заслуга, а дан свыше и должен быть во благо.

0: Реклама.
1: Атмосфера просто космос.
0: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
1: Чистовая отделка. Свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
0: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
2: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Радио «Си».

0: Радио Си с вами. Доброе утро. В Екатеринбурге без 5.9. Сколько стоит самая дорогая квартира в истории Екатеринбурга? Это новое жилье, если что, 600 квадратных метров. Подробности в новостях на Радио Си через 5 минут. Ну а после новостей на Радио Си нас ждет кое-что невероятное. Наш с вами невероятный вопрос. Будем разгадывать его с 9 до 10. Через минуту музыка, понятная без слов, на Радио Си.
1: Реклама. Автономная канализация «Урал» не требует регулярной откачки осенизатором, без запаха и засоров. Гарантированная очистка сточных вод. Автономная канализация «Урал» – канализация, которая не ломается.
2: На всю продукцию СК «Урал» действует скидка 10% до конца месяца. Телефон в Екатеринбурге 318-3113. Наш сайт – septic96.ru.
3: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
4: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
5: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркете Дом Ленда.
6: Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
7: 8 августа в историческом сквере большое празднование Дня строителя. Развлекательные площадки для всей семьи, выставка техники, конкурс операторов экскаватора, мотошоу и большой концерт. Хедлайнер Ума Турман. Начало праздника в 12.00. Вход свободный. 0+.
8: Сегодня в Кировском. Пельмени-бульмени «Горячая штучка». 219,99 за 700 граммов. Майонез «Провансаль» «Ежика». 179,99 за 700 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
9: 103,7 FM. Радио Си.
0: Спонсор инструментальной музыки на Радио Си. ПАО «Уральский завод «Эма». Мебельный центр «Эма».

0: Радио Си, 103,7 FM, 9 часов в Екатеринбурге, в центре плюс 19. На Радио Си новости и Людмила Гусева, спонсор выпуска ИП Титова Елена Сергеевна, сеть пироговых «Злата Печка».
1: Доброе утро. Вслед за объявлением в Свердловской области угрозы атаки дронов, аэропорт Кольцово перестал принимать и выпускать самолеты, пишет Ядин. Как сообщил губернатор Паслер, ответственные службы и ведомства принимают необходимые меры. Режим опасности от беспилотников также действует в соседнем Пермском крае, Чувашии, Башкортостане и Татарстане. Напомню, работу Кольцова ограничивали и накануне из-за ракетной опасности. Были ограничения в ряде аэропортов страны. В Сочи авиаузел не работал вчера 11 часов. Два самолета из Сочи в Екатеринбург сегодня рано утром отменили. На вылет в Кольцово сейчас задерживаются самолеты в Москву, Уфу и Сочи. Один рейс в Сочи сегодня утром отменен. Таковы данные онлайн-табло Кольцова. В России могут разрешить устанавливать защитные конструкции от дронов при капремонте, ремонте и содержании автодорог. С таким предложением выступил Минтранс, пишет агентство ТАСС. В пояснительной записке отмечено, что сейчас создание конструкций для защиты не входит в утвержденный перечень. Из-за этого их нельзя выполнять в рамках дорожного ремонта и содержания трасс. В ведомстве объяснили необходимость подобных изменений атаками беспилотников ВСУ. Ранее сообщалось, что в российских регионах началась масштабная кампания по набору добровольцев и резервистов для охраны критически важных объектов. Свердловская область попала на 6-е место в топе-10 самых популярных туристических регионов. Об этом сообщили в департаменте информполитики, ссылаясь на данные вице-премьера России Дмитрия Чернышенко. Только за первое полугодие Свердловскую область посетили 1 100 000 туристов. В регионе пользуется популярностью и внутренний туризм. В последнее время число поездок внутри региона только растет. На Среднем Урале продолжают создавать туристические объекты, открываются новые базы отдыха, загородные и модульные отели, а также кемпинги. Кроме того, выделяются средства на развитие автомобильных маршрутов и обустройство туристических центров. В Екатеринбурге продают самую дорогую квартиру в истории города. Это пентхаус площадью 600 квадратов, который занимает весь 24-й этаж в доме на Гоголя 21. Подняться в квартиру на лифте могут только сами ее жильцы. Из окон панорамный обзор. Стоимость квартиры 360 миллионов рублей. Эксперт рынка недвижимости Михаил Харьков не может вспомнить более дорогих предложений на первичном рынке Екатеринбурга, отмечает портал 66. По словам риэлтора, объект уникальный. Другого такого пентхауса в городе нет, потому он рассчитан на покупателя, которому важно обладать объектом единственным в своем роде, отмечает эксперт. Сборы сказки «Последний богатырь» «Колобок» в первый день проката превысили 53 миллиона рублей. Это следует из данных системы ЕАИС фонда кино. Картина стала самым кассовым летним релизом года, отмечает Лента.ру. Ранее фанаты киновселенной Marvel объявили бойкот «Колобку» накануне премьеры. Об этом стало известно из метрики сервиса «Кинопоиск», а также после публикации в ряде телеграм-каналов. Скандал в соцсетях произошел после информации о том, что кинотеатры попросили отложить премьеру фильма «Человек-паук. Новый день» ради поддержки российской картины, напоминает Лента.ру. Официальный доллар 81,41, евро 94,06.
2: Реклама.
3: Давай заедем в Златопечка.
2: Конечно.
3: Что возьмем сегодня?
2: Фирменный пирог к вечернему чаю, домашнюю окрошку, свежие салаты, томленые щечки с гречкой и пару любимых блюд в морозилку на случай, когда захочется домашнего.
3: Получается, весь дачный стол.
2: И все в одном месте. Удобно. Фирменные магазины «Златопечка» для дачи, гостей и хороших вечеров.
4: Адреса на сайте златопечка.ру.
0: В центре Екатеринбурга плюс 19. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 4,9 метра в секунду и плюс 21-23.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си с вами. Меня зовут Андрей Королев. Доброе утро. Хорошей пятницы. Сегодня 7 августа. В центре города уже плюс 19. Понемногу теплеет, но пока на улице по-прежнему очень и очень свежо. Что хорошего на сегодня обещают астрологи, об этом минут через 5. А сейчас на Радио Си начинаем разгадывать невероятный вопрос и разыграем пару билетов на концерт «Люмисфера» для лиц старше 6 лет. Вопрос сегодня вот такой. Половина современных родителей чаще отправляет это своим подросткам в текстовом сообщении, даже если есть возможность сказать лично. О чем пишут предки? Телефон Радио Си 235-103.7. Можно предположить, можно поделиться своим мнением. Половина современных родителей чаще отправляет это своим подросткам в текстовом сообщении, даже если есть возможность сказать лично. О чем пишут родители своим подросткам? Телефон Радио Си 235-103.7. Удачи вам!
1: Реклама. Сохраняй традиции, активно развивай талант. Рецепт успешной карьеры от НПП «Старт». Приходи работать к нам. Достойная

0: Екатеринбурге. 228-92-21.
1: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
2: Эх, прям как у нас.
1: А дальше?
3: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
4: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
5: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
6: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в автозгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
7: Реклама «Дом культурный». ОАЗ SKM Библиотечная. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
9: В Монетке вкусно и выгодно. Сыр классический Брест-Литовск. 399 рублей 99 копеек. Акция действует с 3 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
10: На радио СИ о ситуации на дорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 3 балла. Пробка на Губахинской и проезжей от Мурзинской до Укромного переулка. На машиностроителей от площади Первой Пятилетки до проспекта Космонавтов. На Космонавтов от Победы до фронтовых бригад. На Донбасской и Бебеля от Никольского переулка до Таватуйской. И на Кировоградской от Ильича до машиностроителей. Самые загруженные магистрали восточные в обе стороны. Московская в центр и Космонавтов тоже в центр.
11: Радио СИ 103.7 FM.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 9.14. Разгадываем невероятный вопрос на Радио Си. Половина современных родителей чаще отправляет это своим подросткам в текстовом сообщении, даже если есть возможность сказать это лично. О чем предки пишут? Телефон Радио Си 235-103.7.
1: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Ответик на невероятный вопрос.
0: Давайте скорее.
1: Вариант такой, что родители просят, пишут список дел, которые необходимо сделать в течение дня, допустим.
0: Например?
1: Ну, там, помыть посуду, сходить погулять с собакой, еще что-то там.
0: Хотя, если есть возможность...
1: Купить хлеба.
0: Ну, вот то, о чем говорим, это непосредственно вот в моменте, можно сказать, лично, но они все равно пишут. То есть это такие не планы, это какой-то момент.
1: Понятно.
0: Но предположение хорошее. Список дел отправить, чтобы не забыть самому, например. Радио Си, алло.
2: Я думаю, что это какое-то задание. Мы прописываем сообщение.
0: Задание?
2: Либо указание, что нужно сделать дома.
0: Ну, чтобы самому не забыть, да? Самой не забыть. Тоже.
2: Ну да, им лично просто говоришь, это бесполезно. Лучше тут еще прописать.
0: Не, ну все-таки мы говорим про какой-то момент. Вот в моменте это можно сказать непосредственно, но почему-то половина родителей пишут.
2: Угу, понятно, ладно.
0: Спасибо, еще думаем. Но пока мысли примерно в одном смысловом поле. Вот о чем-то можно сказать непосредственно, вживую, но почему-то половина современных родителей это пишут, отправляют текстовые сообщения. 235-103.7, телефон Радио Си. О чем же мы сегодня говорим? Продолжаем разгадывать невероятный вопрос. А сейчас на Радио Си гороскоп, спонсор выпуска ООО «ДРЛ Групп». Транспортная компания «Три десятки». Телефон 310-10-10.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Астрологический прогноз.
5: Доброе утро. Овен, берегитесь эмоциональных решений. При вашей скорости эмоции сильно повышают риск ошибок. Тельцы, потребуется уточнение деталей. Без этого и окончательной подгонки и наладки дело не сможет считаться завершенным. Близнецы, в любом деле предпочтительнее общение за закрытыми дверями. Приватность позволит вам отступить в случае ошибки. Раки, день счастливых совпадений и неожиданных возможностей, которые позволят устранить проблему и прекратить переживания. Львы, у вас возникнет предчувствие перемен, возможен интерес к дальним перемещениям или серьезной учебе. Девы, неясность в некоторых вопросах, особенно с транспортом, не позволит вам составить четкий план действий. Придется начинать вслепую. Весы, переход к новому этапу может временно застопориться. Вам будет сложно избавиться от прежних контактов или моральных обязательств. Скорпионы, вам захочется расширения горизонтов, как реальных, так и метафизических. Хороший день для начала отпуска или курса обучения. Стрельцы, вы пока не готовы к поездке. Если ее нельзя отменить, будьте готовы к сложностям в пути или к эмоциональному выгоранию. Козероги, не стоит сразу отвечать на критику или исправлять ошибки. Сначала разберитесь, действительно ли все так, как вам говорят. Водолеи, вам могут помешать чужие намерения. Другие люди, как ни странно, тоже имеют свои желания и направление движения. Рыбы, в ближайшее время сменится обстановка, поэтому стоит зафиксировать то, чего вы уже добились.
3: Реклама.
6: Миша, возьми еще эти коробки.
7: Они уже не входят ко мне в машину.
8: Как перевезти вещи из одной квартиры в другую?
9: Мы стекло у шкафа разбили.
6: Ну, Миша!
8: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные газели и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
10: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
0: Какие простые действия защищают от депрессии и помогают быстрее избавиться от усталости? Узнаем минут через 5 на Радио Си.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 9:21. В центре Екатеринбурга уже, кстати, плюс 20. Понемногу, но теплеет. Днем до плюс 23. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева и кое-что полезное в течение дня.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: Регулярный распорядок дня значительно снижает уровень физической боли и защищает от депрессии. К такому выводу пришли ученые из Миссуринского университета. Если каждый день в одно и то же время просыпаться, есть, общаться и ложиться спать, организм работает стабильно. Четкий график синхронизирует наши внутренние биологические часы. Ученые подтвердили, люди с бессонницей чаще страдают от недомоганий и подавленного состояния. Однако те из них, кто соблюдал режим, чувствовали себя намного лучше, независимо от качества ночного сна. Повторяющиеся повседневные действия помогают регулировать циркадный ритм, внутреннюю систему отчета времени в организме. Именно эти часы отвечают за наше настроение и самочувствие. Любые сдвиги в расписании нарушают эту синхронизацию. Даже небольшая разница между буднями и выходными устраивает организму социальный джетлаг. В общем, наше тело любит предсказуемость. Попробуйте дать ему эту стабильность, и, возможно, вы удивитесь, как быстро будет отступать усталость.
0: Это все к тому, что если хочется отоспаться в выходные, не нужно спать до обеда, нужно ложиться пораньше, как и на неделе. Хотя, как же об этом договориться с собой, особенно в пятницу? Задача непростая. Радио Си с вами. Хорошего дня вам.
1: Реклама.
3: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
4: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
5: Больше покупка – больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
6: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. УКРН 103-500-551-6105.
7: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
8: Додо.
9: ООО ДПЕ, город Ульяновск. ОГРН 124-730-3084-60.
10: Автономная канализация «Урал» не требует регулярной откачки осенизатором, без запаха и засоров. Гарантированная очистка сточных вод. Автономная канализация «Урал» – канализация, которая не ломается.
11: На всю продукцию СК «Урал» действует скидка 10% до конца месяца. Телефон в Екатеринбурге 318-31-13. Наш сайт – septic96.ru.
12: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
13: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
14: Телефон рекламной службы 235 09 05.
15: Радио Си.

0: Радио СИ. Золотые хиты на часах 9.29. Разгадываем невероятный вопрос на Радио СИ. Половина современных родителей чаще отправляет это своим подросткам в текстовом сообщении, даже если есть возможность сказать что-то лично. О чем пишут предки? 235-103-7, телефон Радио СИ. Вот есть возможность сказать это в моменте, но почему-то предпочитают написать в текстовом сообщении. О чем речь? Что скажете вы?
1: Возможно, родители просят убрать телефон.
0: Прямо и пишут, да? Убери телефон.
1: Да, пишут. Убери телефон, хватит играть в телефон или хватит играть в компьютер.
0: Как их заигрывают со своим подростком, ничего себе. Нет, пока не про это речь, пока не угадали.
1: А может быть, просят подойти, приди сюда.
0: А это как? Ну-ка, поподробней.
1: Ну, родители из другой комнаты пишут своему подростку, чтобы не кричать и не крикнуть ему, приди.
0: Ага, приди. А зачем?
1: Подойди ко мне. Ну, зачем-нибудь. Принеси что-нибудь. Принеси пульт от телевизора.
0: Нет. Ну, уже теплее становится с таким вот ответом. Но пока не совсем точно. Нужно докрутить. Предположение хорошее. Радио СИ, алло.
2: Андрей, здравствуйте.
0: Здрасте.
2: Мое предположение, что родитель спрашивает, выполнил ли ты домашнее задание.
0: В текстовом сообщении, да?
2: Да, в текстовом сообщении.
0: Хорошее предположение, но пока что тоже мимо. 235-103-7, телефон Радио СИ. Вот просьба подойти была самой близкой к правильному ответу. Давайте подумаем в этом направлении. 235-103-7, звоните. А сейчас на Радио СИ новости Людмила Гусева.
3: Доброе утро. Почти по всему Уралу объявлена сегодня угроза от беспилотников. Ее ввели сейчас и в Челябинской области. Также режим действует в Свердловской области, в Пермском крае, Татарстане, Башкортостане. В крупных городах закрыты аэропорты. Крупные аэропорты Германии тем временем срочно оснащают системами защиты от дронов. Причиной стали инциденты в Лейпциге, где специалисты не заметили беспилотник, упавший рядом с украинским Ан-24 с боеприпасами. Другой украинский транспортник столкнулся в небе с неизвестным объектом, сообщает телеграм-канал «Украина.ру». Организаторы интервидения опровергли слухи о возможной отмене конкурса в этом году. Смотр состоится, как и планировалось, в Саудовской Аравии. Но точное место проведения пока обсуждается, пишет агентство ТАСС, ссылаясь на источник. Завтра футбольный клуб «Урал» сыграет с клубом «Уфа» на Екатеринбург-арене. Начало матча в 19:00. Как отмечает «Коммерсант», «Урал» нацелен на победу. Он уже одержал две победы подряд. Крупную над «СКА» «Хабаровск» со счетом 3:0 на выезде и над «Енисеем» 3:0 дома. Людмила Гусева, Радио СИ.
0: В центре Екатеринбурга плюс 20. Сегодня в течение дня переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 4,9 метра в секунду и плюс 21-23. В Нижнем Тагиле и в Новоуральске тоже плюс 21-23. В Первоуральске плюс 22-24. В Краснотурьинске плюс 16-18.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио СИ.

0: подкаст «Радио Си». Музыка, которую мы любим. На часах 9:36 в центре города плюс 20. Еще мы любим разгадывать каждое буднее утро невероятный вопрос на «Радио Си» с 9 до 10. И пока что сегодня мы вопрос не разгадали, а думаем вот над чем. Половина современных родителей чаще отправляет это своим подросткам в текстовом сообщении, даже если есть возможность сказать это лично. О чем пишут предки? Это все происходит в моменте, вот здесь сейчас, но просто почему-то такое сообщение пишется, а есть возможность сказать даже лично. Но лично не говорят, предпочитают написать. О чем речь? 235-103.7, телефон «Радио Си». Догадались? Алло.
1: Алло, здравствуйте.
0: Здрасте.
1: Можно попробовать ответить?
0: Конечно. Какой вариант у вас?
1: Ну, предполагаю, что зовут кушать, наверное.
0: Зовут кушать? А что пишем?
1: Например, пишут, пошли есть.
0: Угу. Ужин готов.
1: Или ужин готов, да, ну, примерно так.
0: Обед?
1: Ребенок, допустим, находится в соседней комнате, не хочется к нему идти и сказать это. Ага. Просто пишешь ему, чтобы он пришел.
0: Обед плюс.
1: Ну, примерно так.
0: Хорошо. И это абсолютно правильно. Да, пишет о том, что можно поесть. Завтрак на столе, ужин готов. На обед суп. Приходи есть. Как вас зовут?
1: Здорово. Меня зовут Анастасия.
0: Настя, как догадались? Сами пишете, наверное.
1: Нет, я сама не пишу, но я предположила, что мне бы точно было бы лень идти в другую комнату и звать, я бы лучше написала.
0: А вас кто-нибудь вызывает такими сообщениями на обед или на ужин?
1: Да, меня муж все время зовет. Поехали домой кушать.
0: Самые любимые, наверное, сообщения, да?
1: За день. Ну да. Прекрасно. Потому что все бросается, правда, хочется уже домой ехать.
0: Сегодня пятница, нужно немножко подождать до конца рабочего дня примерно, да? И там уже поедем.
1: Да, да.
0: Настя, я вас поздравляю, сегодня разгадали невероятный вопрос на «Радио Си», и за это получаете пару билетов на концерт «Люмисфера».
1: Классно, спасибо. А я Самсуева Анастасия, с Уралмаша, угадала вопрос сегодняшнего дня.
2: Реклама. Живая музыка оркестра и тысячи свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает в Летний театр. 11 августа премьера программы «История любви». Музыкальное признание в самых искренних чувствах. 13 августа культовая программа «Мировые хиты». А 20 августа легендарная симфония в парке. Билеты на сайте lumisfera.show. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, Угорянин, 125-770-007-08-03.
0: Новый невероятный вопрос на «Радио Си» будем разгадывать уже после выходных в понедельник с 9 до 10. А буквально минут через 5 на «Радио Си» расскажем про одного канатоходца, который сделал практически невозможное.
2: Реклама. Она говорит, ты меня больше не любишь. А я просто боюсь, что снова не получится.
3: Преждевременное семяизвержение, слабая эрекция – это не про желание, это про здоровье. В медицинском центре «Ура-ПРО» знают, как решить проблему. «Ура-ПРО» – центр мужской урологии. Телефон для записи 305-2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК.

0: телефону 8 800 234 0012.
1: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
2: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
3: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
4: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Тэбанк» 0+.
5: На радио «Си» о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри» и «Теннет» «Автоцентр Июль». По данным сервиса «Яндекс.Карты» сейчас 4 балла. Пробка на машиностроителей от площади Первой Пятилетки до проспекта Космонавтов. На Космонавтов от Победы до фронтовых бригад. На Кировоградской от Ильича до машиностроителей. На Донбасской и Бебеле от Никольского переулка до Таватуйской. И на Губахинской проезжей от Мурзинской до Укромного переулка. Самые загруженные магистрали – восточная в сторону ЖД вокзала, Космонавтов в центр, Ленина в обе стороны.
2: Реклама. 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» и «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65». Радио «Си» 103.7 FM.

0: Радио Си с вами. Хорошая нам всем пятница. На часах 9.44 в центре Екатеринбурга плюс 20. Днем до плюс 23. А сейчас на Радио Си заглянем во всемирную историю и узнаем о необычных подвигах канатоходца, про которого снят не один уже фильм. Спонсор всемирной истории на Радио Си ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 7 августа 1974-го французский уличный канатоходец Филипп Пети прошел по канату между

0: башнями-близнецами Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Трос был натянут на высоте более 400 метров на расстоянии около 40 метров. Для равновесия экстремал использовал 8-метровый шест весом 25 килограммов. Готовиться к трюку Пити начал, когда башен еще не было. В 1968-м он прочитал в газете о планах постройки двух гигантских башен в Нью-Йорке и задумал: «Я натяну между ними трос и удивлю весь мир». Он готовился 6 лет, постепенно наращивая высоту. В 71-м прошел между башнями собора Парижской Богоматери на высоте 45 метров. Полиция выписала штраф. За трюк с башнями в Нью-Йорке Филиппа арестовали, но суд снял обвинение взамен на бесплатное представление для детей в Центральном парке. На трагедию 11 сентября 2001 года Пити отреагировал с болью и обещал, что когда башни отстроят заново, снова пройти между ними. Но башен нет, а экстремалы уже глубоко за 70. О трюке Филиппа Пити снят английский документальный фильм «Человек на канате» и биографический «Прогулка» режиссера Роберта Земекиса.
1: Реклама.
2: Айвазовский? Подлинник?
3: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
2: Шедеврально.
3: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщику СЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.com.rf.
1: Радио Си.

Радио ИСИ с вами на часах 9:56 в центре Екатеринбурга плюс 20. К нам пришло ощутимое похолодание, которое уже в эти выходные сменится жарой. Подробности в новостях на Радио ИСИ через пару минут. А еще узнаем, что сказал мэр Екатеринбурга про перенос празднования Дня города на дождливое 1 августа. Еще про футбол, про матч между Уралом и Уфой. А сейчас музыка, понятная без слов, на Радио ИСИ мелодия «Неприкрытые чувства».

0: Обращаем ваше внимание. Объявлен отбой беспилотной опасности на территории Свердловской области.
1: Радио Си, 103,7 FM. 10 часов в Екатеринбурге, в центре плюс 20. Днем до плюс 23. На радио Си новости и Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО СЗ. Проспект Первый Южный, новый жилой комплекс Первый Южный.
2: Доброе утро. В Екатеринбурге сегодня атакован лагерь.

0: туристический объект «Вайлдберрис». Возник пожар, сообщает «Коммерсант», ссылаясь на пресс-службу компании «Вайлдберрис» и «РУС». Отмечается, что была проведена заблаговременная эвакуация сотрудников. На месте работают пожарные расчеты. Прием текущих поставок временно ограничен. Они перенаправляются на другие объекты, отмечается в сообщении компании. Напомню, в Свердловской области сегодня объявлена опасность от беспилотников, как и в соседних Челябинской области и Пермском крае. Удары по складам «Вайлдберрис» начались 18 июля. Минэкономразвития ранее сообщили, что прорабатывают меры поддержки предпринимателей, пострадавших из-за атак на склады «Вайлдберрис». Только что сообщили о том, что угроза беспилотной опасности в Свердловской области отменена. С 2027 года платежки за ЖКУ россияне смогут получать через портал госуслуги в личном кабинете, сообщил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. По его словам, электронные квитанции будут автоматически направлять пользователям с подтвержденной учетной записью, если они заранее не откажутся от такого способа получения документов. Депутат подчеркивает, что переход на цифровой формат не станет обязательным. Собственники жилья сохранят возможность самостоятельно выбирать, получать ли квитанции в электронном виде или продолжить пользоваться привычными бумажными платежными документами, пишет РИА Новости. Мэр Екатеринбурга прокомментировал празднование Дня города в перенесенную дату 1 августа. Количество осадков, выпавших в Екатеринбурге во время торжеств, стало аномальным, побило рекорды почти полуторавековой давности, отметил Алексей Орлов. Он выразил надежду на то, что в последующие годы климатическая обстановка стабилизируется и День города пройдет при благоприятных условиях. На вопрос о том, не жалеет ли он о переносе праздника, мэр ответил, что это было решение депутатов, а мэрия просто предложила перенос празднований на первую субботу августа, пишет «Коммерсант». Пришедшие на Средний Урал похолодание, в выходные сменится жарой, обещают и свердловские синоптики, и Росгидромет. В пятницу днем в Екатеринбурге еще прохладно, плюс 22 градуса. По области от 20 до 25 тепла. В субботу по области местами жара до плюс 30, в Екатеринбурге 27-29. В воскресенье чуть прохладнее, с понедельника еще прохладнее. В выходные в Екатеринбурге обойдется без существенных осадков, по области небольшие дожди. По предварительным прогнозам Росгидромета, на следующей неделе сохранится на Среднем Урале теплая погода, временами небольшие дожди, температура днем от 22 до 25. Завтра футбольный «Урал» сыграет с Уфой на Екатеринбург-арене. Начало матча в 19:00. Как отмечает «Коммерсант», эксперты предполагают, что «Урал» обыграет гостей. Ранее он уже одержал две победы подряд. Крупную над «СКА» Хабаровск со счетом 3:0 на выезде и над «Енисеем» 3:0 дома. Также эксперты отмечают преимущество своего поля и сильную атаку «Урала». В команде есть несколько игроков, способных решить исход матча. Митрин Сикулич, Бертран Фурнье и Денис Боков. Официальный доллар 81.41, евро 94.06.
1: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новые свершения.
2: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
3: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте nash.com.rf.
4: В центре Екатеринбурга плюс 20. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 4,9 метров в секунду и плюс 21-23.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Эси с вами. Сейчас у нас новости из мира автомобилей. Узнаем, какая часть российских дорог соответствует норме.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Каждый второй километр российских автодорог соответствует норме. Звучит оптимистично. Данные опубликовали эксперты агентства РИА. Но здесь важно понимать, как устроена методика. Аналитики не тестируют асфальт лично. Они берут цифры Росстата и Росавтодора. По сути, это математический подсчет отремонтированных километров. Но чиновники оценивают полотно по документам сразу после укладки. И то, что идеально сошлось в отчетах, часто не выдерживает и одного сезона под тяжелыми фурами. Соответствие ГОСТу и реальная долговечность – это разные вещи. Тем не менее, сухая статистика такова. Москва держит абсолютную планку в 100%. В топ-5 вошли Ингушетия, Севастополь, Челябинская область и Ханты-Мансийский автономный округ. Здесь качественными признаны более 80% автодорог. Пермские и Красноярские края, Самарская и Ульяновская области показывают около 60% хороших дорог. В Свердловской области нормативам соответствует чуть больше половины, а в Волгоградской требованиям отвечает лишь четверть. Цифры цифрами, но у каждого из нас есть свой точный рейтинг автодорог, который мы проверяем по пути на работу или на дачу.
0: Да чего уж там, уже не проверяем. Радио Эси с вами, меня зовут Андрей Королев, хорошей нам всем пятницы. Многие, кстати, уже собираются на дачу, посмотрели прогноз синоптиков на предстоящие выходные. Минут через 10 на Радио Эси узнаем, где сегодня начинается большой, самый большой в мире фестиваль близнецов. Похожих друг на друга людей. Через минуту у нас серебро с песней «Дыши» на Радио Эси.
4: Реклама. Снижение потенции после 40. Это нормально?
5: Нет, но это лечится. УРОПРО. Центр мужской урологии. Не ждите, пока станет хуже. Медицинский центр УРОПРО. Телефон для записи 305-20-20.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Если начать замечать красоту... Жизнь станет ярче.
8: Мечтайте без «если». В районах Энка всегда красиво. Среди зеленых дворов, прогулочных аллей и парков под окнами. Дома без «если». Выбирайте планировку на enka.ru.
9: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.

0: подарки, твое греческое настроение.
1: В Магнитоэкстра и семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс» протеиновый батончик «НАЦ» с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
2: Телефон рекламной службы 235-0905.
0: Радио «Си».
3: Радио Си и Яндекс Еда желают вам ярких вкусных впечатлений и подкрепляют пожелания интересной игрой. На этой неделе после 8 утра по будням мы зашифровывали различные блюда, и по названным ингредиентам вам нужно было догадаться, какое блюдо мы загадали. Кто догадывался, дозванивался первым, получал промокод от Яндекс Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Подробности игры на radioc.ru. Спонсор игры ООО «Яндекс Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане, закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией по пути. Все, что хочется, есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру 0+, ОГРН 118-774-603-5730, город Москва.

0: Радио Си. Музыка, которую мы любим. Только что у нас Элтон Джон. На часах 10:22 в центре города пока плюс 20. Сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева и один очень любопытный фестиваль.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Сегодня в американском городке Твинсбург стартует крупнейший в мире фестиваль близнецов Twins Days. История праздника началась в 1976, когда местная община решила организовать День близнецов. Сам город назван в честь братьев Моисея и Аарона Уилкоксов. В 19 веке они выкупили здесь земли и бесплатно передали их под центральную площадь с условием, что город переименуют в Твинсбург, то есть город близнецов. На самый первый праздник приехали всего 36 пар, а сегодня событие соберет более 5000 участников со всего мира. В этом году официальной темой фестиваля стал стиль 80-х годов. Участники обязаны соблюдать парный дресс-код. На главный парад они выйдут в одинаковых неоновых костюмах с начесами и наплечниками. Программа включает турниры по волейболу 2x2, синхронное бинго и конкурсы близнецовых талантов. И немного статистики. Сейчас на планете рождается рекордное количество близнецов за всю историю наблюдений. Около 1,5 миллионов пар ежегодно. Это примерно каждый 40-й новорожденный на Земле. В России многоплодным является примерно каждый 100-й случай родов. Чаще всего из-за доступности современных медицинских технологий близнецы появляются на свет в крупных городах.
0: Именно в крупных городах порою можно запутаться, когда идут одинаковые люди. Радио Си с вами. Хорошей нам всем пятницы.
2: Для слушателей старше 12 лет.
4: Интересно про английский.
5: Программу представляет ООО «Интерлингва». Языковая академия «Талисман».
3: Словарь доктора Джонсона 1755 года стал первым, в котором была полностью задокументирована английская лексика. Он устанавливает правила английской грамматики и правописания. Этот словарь является одним из самых известных словарей в истории. На его составление ушло более 8 лет. Самого Джонсона называли «ходячей энциклопедией».
6: Реклама.
7: Ну, сын, чем порадуешь?
8: 2 по-английскому.
7: Опять?
8: Она объясняет непонятно.
7: Угу, по-английски.
8: Ну, пап!
9: Не ссорьтесь, запишемся в «Талисман». Как раз открыт набор новых групп английского языка. В школе 5 пойдут. И главное, язык будет знать. Языковая академия «Талисман». Английский на вырост. Запись по телефону 8 800 7 800 800.
10: 103.7 FM. Радио 7.

0: Радио Си, золотые хиты, это Робби Вильямс, Сюприм, на часах 10.31, в центре Екатеринбурга пока плюс 20, днем до плюс 23. У нас впереди Лиз Маклэрон, Woman in Love, а прямо сейчас на Радио Си новости и Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО УК Баден Групп, Баден Фэмили.
1: Доброе утро. Более десятка рейсов задерживаются в Екатеринбурге на вылет. Напомню, в Свердловской области 2 часа действовал режим опасности от беспилотников. В аэропорту Кольцово вводили временные ограничения на прием и выпуск судов. Между тем, дрон атаковал склад «Вайлдберрис» в Екатеринбурге в Чкаловском районе. Сотрудники были заблаговременно эвакуированы, 800 человек. На месте ЧП тушат пожар, пишет Ядин. Пришедшее на Средний Урал похолодание в выходные сменится жарой, обещают и свердловские синоптики, и Росгидромет. Сегодня днем в Екатеринбурге до плюс 23, завтра до плюс 28 градусов. В воскресенье примерно так же. С начала следующей недели температура немного понизится, составит днем от 23 до 25, обещает Росгидромет. Сборы сказки «Последний богатырь Колобок» в первый день проката превысили 53 миллиона рублей, сообщили в ЕАИС фонда кино. Ранее кинотеатры просили власти отложить неофициальную премьеру фильма «Человек-паук. Новый день» ради поддержки российской ленты, напоминает Лента.ру. Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама.
3: Алло, кто это?
4: Это ты из будущего?
3: Круто. И где мы сейчас?
4: Там, где купили апартаменты.
3: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение.
4: Еще бы. Сама скоро оценишь.
3: Термальный курорт Wellness-панорама. Это инвестиционные апартаменты, бесконечный бассейн, спа, банный комплекс и рестораны. Апартаменты Wellness-панорама от Baden Family. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. ООО «Специализированный застройщик. Уральские горячие источники». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: В центре Екатеринбурга плюс 20. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 4,9 метра в секунду и плюс 21-23. В Полевском и в Асбесте тоже плюс 21-23. В Каменске-Уральском плюс 22-24.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: На радио «Си» легендарная группа «Кино», песня «Стук», в Екатеринбурге без 20.11, в центре плюс 20. Сегодня пятница, 7 августа, и сегодня день рождения у нашей землячки, певицы Юлии Чечериной. Сколько сейчас живет собак в доме у Юлии, узнаем минут через 5 на радио «Си».
1: Реклама. Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на мотивтелеком.ру.
3: В «Лимана Про» низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах «Лимана Про». Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
4: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
5: Пермский академический театр «Театр» представляет спектакль-концерт «Мьюзик-холл». 14 августа на сцене Летнего театра в парке Маяковского. Кабаре, Чикаго, Кошки, Мулен-Руж и другие сцены из популярных мюзиклов и бродвейских постановок на языке оригинала. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf. Для зрителей старше 12 лет.
6: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
7: Телефон рекламной службы 235-09. 905.
8: Радио «Си».

0: Love. А прямо сейчас на радио ИСИ заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости» «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 7 августа 1978-го в Свердловске родилась Юлия Чичерина. Рок-певица, актриса, автор и исполнитель песен. По семейной легенде, она праправнучатая племянница знаменитого советского дипломата Георгия Чичерина. Игрой на гитаре и ударных Юлия увлеклась подростком. Стала выступать с юношеской рок-группой, окончила училище культуры и искусств по классу эстрадного вокала, а на создание собственной группы ее сподвигло общение с музыкантами смысловых галлюцинаций. Как известно, Чичерина живет в доме Кубе в подмосковной деревне. В поместье больше десятка собак, кошки, олень и конь. На вопрос, случалось ли ее собакам спасать поместье от грабителей, она смеется, что разводит в основном бельгийских овчарок, которые служат в армии и полиции. Так что даже дикие животные обходят их дом стороной, не говоря о грабителях. Певица давно сознательно дистанцировалась от шоу-бизнеса и считает, что слава – это тяжелая ноша. Она говорит, что всем популярным артистам стоит помнить, что талант художника не его заслуга, а дан свыше и должен быть во благо.

0: Реклама.
1: Атмосфера просто космос.
0: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
1: Чистовая отделка. Свой двор без машин и внутриквартальный проезд.
0: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
2: Застройщик ООО «СЗ Ривьера-центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Радио «Си».

0: Радио Си. Одна из музыкальных новинок этого года – группа «Градусы» и песня «На ресницах». На часах 10:57. В этом году фестиваль «Красная строка» немного сменит площадку. Об этом на Радио Си в новостях через пару минут. А сейчас музыка, понятная без слов. Спонсор инструментальной музыки на Радио Си ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: 11 часов в Екатеринбурге на радио «Си новости» и Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО «ТД Паревит», завод стеновых материалов «Паревит».
1: Доброе утро. На Свердловской области сегодня были уничтожены 8 беспилотников ВСУ. 3 из них упали на кровлю логистического центра «Вайлдберрис». Люди эвакуированы, пострадавших нет, сообщил губернатор Паслер, пишет Ядин. Пожарные расчеты ликвидируют возгорание. Губернатор напомнил о запрете на публикацию фото и видео последствий атак дронов. По данным Ядин, громкий хлопок прозвучал в 9 утра, затем появились 2 столба дыма. Был атакован логистический центр в Чкаловском районе. Из него были эвакуированы 800 человек. Горожане сообщают, что в Чкаловском районе перекрыли движение транспорта неподалеку от логистического центра «Вайлдберрис». Сотрудник ГАИ всех разворачивает, сообщают автомобилисты. Между тем, в Екатеринбургском Кольцово задерживаются на вылет более десятка авиарейсов. В аэропорту вводили план «Ковер» после объявления беспилотной опасности. Напомню, режим действовал 2 часа, примерно с 8 утра, примерно до 10. Минобороны России сообщили, что за ночь над разными регионами страны силы ПВО уничтожили 203 украинских беспилотника. В Госдуме предложили указывать на упаковке калорийность всего продукта целиком. С инициативой обратился в Минпромторговли вице-спикер Борис Чернышов. Он просит обязать производителей крупным шрифтом наносить на упаковку общую энергетическую ценность товара в килокалориях, сохранив при этом информацию о калорийности на 100 граммов или порцию. По мнению Чернышова, действующий формат неудобен. Чтобы узнать калорийность всей пачки, покупателям приходится делать расчеты на вес или количество порций. Особенно остро проблема стоит для пожилых людей, родителей и тех, кто соблюдает диету по медицинским показаниям, отмечает депутат, пишет агентство ТАСС. Международный книжный фестиваль «Красная строка» сменит площадку в Екатеринбурге в этом году. Мероприятие пройдет с 21 по 23 августа на Октябрьской площади, сообщили в департаменте информполитики. Решение о переносе приняли на совещании по подготовке к фестивалю. Его тема в этом году – это музыка будет вечна и посвящена 40-летию Свердловского рок-клуба. На фестивале ожидается более 90 тысяч гостей из 5 регионов страны. В программу войдут 180 мероприятий. На ярмарке продукцию представят 160 издательств, отмечает «Комсомольская правда». Сборы сказки «Последний богатырь» «Колобок» в первый день проката превысили 53 миллиона рублей. Это следует из данных системы ЕАИС фонда кино. Картина стала самым кассовым летним релизом года, отмечает «Лента.ру». Ранее фанаты киновселенной Marvel объявили бойкот «Колобку» накануне премьеры. Об этом стало известно из метрики сервиса «Кинопоиск», а также после публикации в ряде телеграм-каналов. Скандал в соцсетях произошел после информации о том, что кинотеатры попросили отложить премьеру фильма «Человек-паук. Новый день» ради поддержки российской картины, напоминает «Лента.ру». Официальный доллар 81.41, евро 94.06.
2: Реклама. Цены растут, время идет. Куда вложить, чтобы не жалеть? Конечно же, в свой дом. Стены из газобетона «Паревит» стоят крепко и долго. Зафиксируйте спокойствие сегодня. «Паревит» – строим будущее, которое можно потрогать. Завод стеновых материалов «Паревит». Екатеринбург, Островского, 2/2. Телефон 382-2292.
0: О погоде на радио «Си» спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Сейчас в центре Екатеринбурга плюс 21, сегодня в течение дня переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер западный 4,9 метра в секунду и плюс 21-23.
2: Реклама. Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня и многопрофильный комфорт европейского уровня.
3: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
2: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. «Парацельс». Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: В этих песнях на радио Си очень много летнего настроения, а от летнего настроения пока еще никто не отказался, я надеюсь. Хотя сегодня, конечно, прохладно с утра, но в эти выходные, как узнали мы из новостей на радио Си, к нам вернется настоящая жара. С вами Андрей Королев, хорошей нам всем пятницы, прекрасного пятничного настроения. У нас впереди небольшой музыкальный нон-стоп, уже скоро послушаем Дамиана Дэвида с песни «Next Summer». И через минуту Линда, «Северный ветер» на радио Си.
1: Реклама. Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
2: Сохраняй традиции, активно развивай талант. Рецепт успешной карьеры от НПП «Старт». Приходи работать к нам. Достойный

0: Екатеринбурге. 228-92-21.
1: Живая музыка оркестра и тысячи свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает в Летний театр. 11 августа премьера программы «История любви». Музыкальное признание в самых искренних чувствах. 13 августа культовая программа «Мировые хиты». А 20 августа легендарная симфония в парке. Билеты на сайте lumisfera.show. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, УГРН 125-770-007-08-03.
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах дом Ленда.
3: Телефон рекламной службы 235-09-05.
4: Радио Си.

0: Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Си.

все, что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Радио Си. Золотые хиты. В октябре половина 12-го в центре города плюс 21, днем до плюс 23. Впереди Алекс Уоррен и его свежий хит «Fever Dream», а прямо сейчас на Радио Си новости Людмила Гусева.
1: Доброе утро. В Екатеринбурге локализовали очаги возгорания на логистическом объекте «Вайлдберрис» после атаки дронов. При этом пожарные продолжают работу на месте. Большая часть хранившихся на складе товаров не пострадала. Люди не пострадали, сообщили в компании. Между тем, на Свердловской области сегодня были уничтожены 8 беспилотников. 3 из них упали на кровлю логистического центра «Вайлдберрис». Об этом сообщил губернатор Паслер. Минобороны России сообщили, что беспилотники были сбиты также над Пермским и Краснодарским краями, над Татарстаном, Башкортостаном и еще над рядом территорий. Свердловский областной суд ужесточил наказание троим бывшим начальникам СИЗО номер 1 Екатеринбурга за побег осужденных за терроризм. По решению Верхесецкого суда им были назначены штрафы. Облсуд добавил лишение права на год занимать должности в госорганах исполнения наказаний, пишет УРА.ру. Завтра футбольный клуб «Урал» сыграет с клубом «Уфа» на Екатеринбург-арене. Начало матча в 19:00. Как отмечает «Коммерсант», «Урал» нацелен на победу. Он уже ранее одержал 2 победы подряд. Крупную над «СКА» Хабаровском на выезде из Екатеринбурга со счетом 3:0. И над «Енисеем» дома также 3:0. Людмила Гусева, Радио Си.
0: В центре Екатеринбурга плюс 22. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 4,9 метров в секунду и плюс 21-23.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Компания, песня «Four in the morning» или «4 утра», время, когда еще мало кто просыпается. 11.46, в Октябрьске впереди золотая коллекция «Радио Си», тройка песен, которые нас радуют в последнюю четверть каждого часа. В этом выпуске у нас «Антик», «Ace of Base» и уже скоро «Тото Кутуньо» с «Луной» откроют золотую коллекцию «Радио Си».
1: Золотая коллекция «Радио Си».

На радио Си Антик I Would Die For You в золотой коллекции этого часа. 11.56 в Екатеринбурге, с вами Андрей Королев. Хорошей нам всем пятницы, прекрасного завершения недели и отличных выходных. Встречаемся мы с вами в понедельник, а сегодня с 12 на радио Си с вами Катя Григорьева. Сейчас музыка, понятная без слов, спонсор инструментальной музыки на радио Си. ПАО «Уральский завод ЭМА». Мебельный центр ЭМА.

0: В Екатеринбурге полдень. Это Радио 7. Сейчас новости с Людмилой Гусевой, спонсор выпуска ИП Титова, Елена Сергеевна, сеть пироговых «Злата Печка».
1: Добрый день. В Екатеринбурге локализовали очаги возгорания на логистическом объекте Wildberries после атаки дронов. Пожарные продолжают работу на месте. Большая часть хранившихся на складе товаров не пострадала, сообщили в компании. Ранее сообщалось, что 800 сотрудников центра были эвакуированы. Информации о пострадавших нет. Угрозу от беспилотников объявили сегодня около 8 утра, отменили около 10 часов. О пожаре и черном дыме в районе склада Wildberries в Чкаловском районе горожане сообщили примерно в 9 утра. Губернатор Денис Паслер сообщил, что над регионом сбили 8 дронов, 3 из них упали на кровлю склада маркетплейса. Продавцы Wildberries, пострадавшие в результате атак на объекты компании, пока не принимают решения о массовом закрытии бизнеса или уходе с площадки. Об этом заявил агентство «Москва» президент Союза интернет-торговли СИТ Виталий Гаврилов. По его словам, 11 августа пройдет совещание в СИТ с пострадавшими селлерами, которые сейчас оценивают масштаб потерь. Ранее основательница маркетплейса Татьяна Ким заявила, что удары по объектам Wildberries наносят террористы, которые безосновательно обвиняют маркетплейс в продаже военных товаров. В Минэкономразвитии сообщили, что ведомство готовит комплекс мер поддержки предпринимателей, чей бизнес пострадал из-за атак на склады Wildberries. Свердловский облсуд ужесточил наказание бывшим начальникам СИЗО номер 1 Екатеринбурга за побег 2 осужденных за терроризм. По решению Верхоестецкого суда руководители изолятора отделались денежными взысканиями по статье «Халатность». Облсуд добавил по апелляции к штрафам дисквалификацию бывшему начальнику СИЗО Алексею Киселеву, его заместителю Андрею Квону и начальнику отделения дежурной службы Андрею Зацепина. В суде первой инстанции они полностью признали вину, получили штрафы по 90 и 80 тысяч рублей. Прокуратура обжаловала решение. Облсуд лишил осужденных права занимать должности в госорганах исполнения наказаний на год, пишет УРА.ру. В эту субботу в Екатеринбурге широко отметят День строителя. Перекрывать дороги в центре города из-за праздника начинают уже сегодня. Так уже с 6 утра должен быть закрыт проезд по улице Воеводина от Малышева до Ленина до полуночи воскресенья. В 6 утра субботы закроют улицу Горького между Малышева и Пушкина. Сегодня в 11:30 ночи запланировано перекрытие проспекта Ленина между 8 марта и Карла Липкнехта и улицы Толмачева от Ленина до Почтового переулка до 4 утра воскресенья, пишет Коммерсант. Изменятся маршруты общественного транспорта, которые ходят по проспекту. На празднике будут выставки техники, пройдут мастер-классы, выступит группа «Ума Турман». Стилисты уже советуют моду на осень. Так самой удачной покупкой может стать платье Макси в горох, которое будет отлично смотреться с грубой обувью и трикотажем. Об этом рассказала блогер Анита Глосс, сообщает телеграм-канал «Русская мода». Также стилист советует к этому образу иметь приталенный жакет с идеальной посадкой. Также специалист советует подобрать к осени идеальные джинсы из плотного качественного денима и стильные ботильоны. Официальный курс доллара в пятницу 81.41, евро 94.06.
2: Реклама. Есть особенные летние вечера, когда после дождя воздух пахнет садом.
3: Когда никто никуда не спешит, и все наконец собрались вместе.
2: На веранде появляется чай и теплый пирог.
3: Иногда счастье звучит именно так.
2: «Злата Печка». Вкус, который собирает вместе.
4: Адреса на сайте златопечка.ру.
0: И о погоде. Завтра будет облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер южный и юго-западный от 4 до 9 метров в секунду, днем порывистый. Ночью 16-18, завтра днем до плюс 29.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио Си, 103.7 FM, 12 минут первого в Екатеринбурге. Меня зовут Катя Григорьева. Я желаю вам легкого завершения рабочей недели. Музыку обещаю прекрасную. Прямо по курсу «Танцы минус», «Диктофоны». Это Радио Си.
1: Реклама. Сохраняй традиции, активно развивай талант. Рецепт успешной карьеры от НПП «Старт». Приходи работать к нам. Достойная зарплата.

0: Екатеринбурге. 228-92-21.
1: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
2: Эх, прям как у нас.
1: А дальше?
3: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
4: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
5: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
6: Если начать замечать красоту, жизнь станет ярче.
7: Мечтайте без «если». В районах Энка всегда красиво. Среди зеленых дворов, прогулочных аллей и парков под окнами. Дома без «если». Выбирайте планировку на enka.ru.
8: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
9: Кто?

0: рядом.
1: Успей купить новую «Ладу» с выгодой до 30% до 31 августа на «Металлургов 69». Телефон в Екатеринбурге 253-0053. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
3: Телефон рекламной службы 235-0905.
0: Радио Си.

0: Музыка, которую мы любим, это Радио Си. 12.18, Bad Boys Blue и Оливия один на очереди. А сейчас Анна Романова, спонсор ОДРЛ Групп, транспортная компания, три десятки, телефон 310-10-10.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Инжир – одно из самых древних культурных растений на Земле. Ученые считают, что инжир начали выращивать раньше пшеницы и ячменя, более 5000 лет назад. Сегодня инжир. Это растение также называют смоковницей, фиговым деревом и винной ягодой. Официальное название инжира – смоковница обыкновенная. Инжир относится к роду фикус и по латыни называется фикус карика, что значит происходящий из карии. Кария – это область на территории современной Турции, откуда в Древнюю Грецию и Рим поставлялись самые знаменитые, сладкие и качественные сушеные фиги. В мире насчитывается до 1300 культурных сортов съедобного инжира. Их делят не просто по цветам, а по сложным вкусовым группам и ботаническим типам. Самые популярные и простые в выращивании фиги – адриатические. Самый сладкий коммерческий инжир – смирнский. Цветки инжира спрятаны внутри полого бутона, поэтому кажется, что плоды появляются прямо на ветках без предварительного цветения. Листья некоторых видов дикого инжира покрыты микроскопическими кристаллами кремния. Они настолько жесткие и шершавые, что местные племена в тропиках используют их вместо наждачной бумаги для полировки деревянной посуды, щитов и каноэ. Некоторые виды фиговых деревьев – это безжалостные хищники. Они паразитируют на других деревьях, оплетая их плотным деревянным каркасом. Дерево хозяин полностью исчезает. Остается только полый сетчатый ствол фигового дерева, внутри которого можно стоять. У фиговых деревьев невероятно агрессивная и мощная корневая система. Дикий инжир способен расти прямо из отвесных скал. А однажды в Южной Африке корни дикого фикуса проросли сквозь скалы на глубину более 120 метров. Корни фиговых деревьев уничтожили многие храмы в Камбодже. Знаменитый индийский бадьян – это тоже фиговое дерево. Одно единственное дерево может разрастись на площади более 2 футбольных полей и выпустить до 3000 ложных стволов. И что на первом месте? Дикий инжир опыляют крошечные осы – бластофаги. Они забираются внутрь мужского цветка, чтобы отложить яйца, и погибают там. Однако внутри плода инжира содержится фермент фицин, который полностью расщепляет тело погибшей осы до белков. То, что хрустит на зубах при поедании инжира – это всего лишь семена.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Реклама.
4: Друг, ну ты где? Заждались тебя.
5: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
4: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 3-10 вызовем. Они машину твою отвезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
6: Эвакуаторы и манипуляторы 3-10 спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-10-10 и в мобильном приложении.
7: ДРЛ Групп. УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
2: Радио Си. Екатеринбург, 103,7 FM.

0: В Екатеринбурге 12:32 на радио «Си новости» и Людмила Гусева, спонсор ООО УК «Баден Групп» «Баден Фэмили».
1: Добрый день. Большинство товаров на складе Wildberries в Екатеринбурге не пострадало, сообщила пресс-служба компании. Очаги возгорания локализованы, прием поставок ограничен и перенаправлен на другие объекты, пишет Москва-24. Тяжелое ДТП случилось сегодня на Тюменском тракте под Екатеринбургом. В районе Заречного Рено Дастер выехал на встречную в Шевроле Ланос. Один автомобиль загорелся. По разным данным, погибли в ДТП 4 или 5 человек. Их личности устанавливаются. Армения взяла курс на Евросоюз. Это дал понять премьер Никол Пашинян на заседании Евразийского межправительственного совета в Киргизии. Он сказал, что страна не сможет одновременно состоять и в ЕС, и в Евразийском экономическом союзе. Народного референдума не будет, пишет агентство ТАСС. Япония изучит присвоение имени советского разведчика Рихарда Зорге острову в составе Малой Курильской гряды и будет действовать соответственно, заявили в японском правительстве. В конце июля имена героев СССР Зорге, а также артиллериста Ивана Рубленко были присвоены двум островам. На них уже установлены памятные таблички. Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама.
3: Алло, кто это?
4: Это ты из будущего?
3: Круто. И где мы сейчас?
4: Там, где купили апартаменты.
3: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение.
4: Еще бы. Сама скоро оценишь.
5: Термальный курорт Wellness-панорама. Это инвестиционные апартаменты, бесконечный бассейн, спа, банный комплекс и рестораны. Апартаменты Wellness-панорама от Baden Family. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. ООО «Специализированный застройщик. Уральские горячие источники». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: И о погоде на субботу. Будет облачно с прояснениями, а ночью небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-западный от 4 до 9 метров в секунду, днем порывистый. Ночью плюс 16-18, завтра днем плюс 27-29.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Интересно про английский.
2: Программу представляет ООО «Интерлингва», языковая академия «Талисман».
3: Почти миллиард человек по всему миру говорят на английском языке. Из них примерно 340 миллионов человек – это носители языка, то есть говорят на английском как на родном, а около 600 миллионов используют английский как второй. Это официальный язык в 67 странах и 27 несуверенных странах, таких как Гонконг.
0: Реклама.
4: Ну, сын, чем порадуешь?
5: Двойка по английскому.
4: Опять?
5: Она объясняет непонятно.
4: Угу, по-английски.
5: Ну, пап!
6: Не ссорьтесь, запишемся в «Талисман». Как раз открыт набор новых групп английского языка. В школе пятерки пойдут. И главное, язык будет знать.
1: Языковая академия «Талисман». Английский на вырост. Запись по телефону 8 800 7 800 800.
7: Екатеринбург, 103,7 FM. Радио «Си».

0: Радио 7. Меньше слов, больше музыки. 12.43. Впереди песни, которые с каждым годом все лучше. Золотая коллекция Радио 7. Маранди, Металлика и Юритмикс.
1: Реклама.
2: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
3: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
4: Автономная канализация «Урал» не требует регулярной откачки осенизатором, без запаха и засоров. Гарантированная очистка сточных вод. Автономная канализация «Урал» – канализация, которая не ломается.
5: На всю продукцию СК «Урал» действует скидка 10% до конца месяца. Телефон в Екатеринбурге 318-31-13. Наш сайт – septic96.ru.
6: Калинка, Калинка, еды нам привези-ка.
7: Оглянуться не успели, а?

0: Екатеринбургу. Звоните 227-27-28.
1: ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОГРНИП 321-665-800-209-902.
2: Добрый день.
3: Здрасте. А можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей Темпобэй Форте и Приксалин противовирусное 20 таблеток?
2: Такого не существует.
3: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
4: Прошу прощения, я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
5: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
6: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: 8 августа в историческом сквере большое празднование Дня строителя. Развлекательные площадки для всей семьи, выставка техники, конкурс операторов экскаватора, мотошоу и большой концерт. Хедлайнер Ума Турман. Начало праздника в 12:00. Вход свободный. 0+.
8: Золотая коллекция Радио Си.
9: Спонсор о «Любимое дело» – салоны «Любимая кухня».
10: Сентябрь наступит у всех. А готовы ли к нему вы?
11: Мебельная фабрика «Любимая кухня» запускает акцию «Полный порядок» к 1 сентября. При заказе любых двух зон, от кухни до гардеробной, бонусы до 10 тысяч рублей на каждый следующий заказ.
10: Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус.
12: Акция действует до конца августа этого года.

без 4 минут час в Екатеринбурге. Это Радио Си, и включаем чувства на максимум. В начале второго традиционная пятерка песен о любви. Прямо сейчас Эннио Морриконе, музыка понятная без слов.

0: В Екатеринбурге 13.00. Это Радио 7. Сейчас новости с Людмилой Гусевой, спонсор ООСЗ «Проспект Первый Южный», новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Добрый день. Большинство товаров на складе «Wildberries» в Екатеринбурге не пострадало, сообщила пресс-служба компании. Очаги возгорания локализованы, на месте продолжают работу экстренные службы. Прием поставок на складе ограничен, перенаправлен на другие объекты, пишет «Москва-24». Ядин сообщает, что атака на логистический центр компании была в Чкаловском районе около 9 утра. Губернатор Паслер сообщал, что на кровлю склада упало 3 дрона, всего над регионом их сбили 8. Между тем, горожане сообщают о дыме на пересечении Щербакова и Самолетной в Чкаловском районе. Что-то горит возле ТРЦ «Глобус», пишут очевидцы в соцсетях. В МЧС уточнили, что на площади 60 квадратов горели бытовки, пожар локализован, информация о пострадавших не поступала. Тяжелое ДТП произошло сегодня утром на Тюменском тракте под Екатеринбургом. 52-летний водитель «Рено Дастер» выехал на встречную в «Шевроле Ланос». После удара он погиб на месте. Также после удара произошел автопожар. По данным «Москвы-24», всего в этом ДТП погибли 4 человека. Ядин пишет, что 5 человек. Их личности устанавливаются. Авария случилась на 10-м километре трассы Екатеринбург-Тюмень в районе объездной дороги вокруг Белоярского. На месте работают автоинспекторы и следователи. Журналисты Е1 пытались связаться с компанией-дилером «Класс», чей логотип нанесен на одну из легковушек. Там от комментариев отказались. Армения взяла курс на Евросоюз. Это дал понять премьер Никол Пашинян на расширенном заседании Евразийского межправительственного совета в Киргизии. Он сказал, что страна не сможет одновременно состоять и в Евросоюзе, и в Евразийском экономическом союзе. Народный референдум проводиться не будет, сказал Пашинян. И напомнил, что в 2025 году в Армении был принят закон о начале вступления республики в Евросоюз, пишет агентство ТАСС. Ранее сообщалось, что Евросоюз требует от Армении сократить присутствие российского бизнеса в стратегических отраслях, разорвать гуманитарные связи с Россией, пресекать выступления внутренних оппонентов такого курса. Первый в России специализированный вуз, где будут обучать джазу, может появиться в Москве или Санкт-Петербурге. Об этом агентство РИА Новости сообщил народный артист, джазмен Игорь Бутман. Сейчас в стране есть учебное заведение с джазовыми направлениями, но этого мало. Нужна специализированная эстрадно-джазовая школа, такая как колледж в Беркли в Бостоне. Такой вуз необходим как для появления новых высококлассных артистов, так и музыкальных педагогов, отметил Бутман. Он уточнил, что проект находится в стадии серьезной проработки, пишет газета.ру. Официальный доллар 81.41, евро 94.06.
2: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте nash.com.rf.
0: И о погоде. Завтра будет облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, и днем преимущественно без осадков. Ветер южный и юго-западный от 4 до 9 метров в секунду, днем порывистый. Ночью 16-18, завтра днем до +29.

0: Продуктивно завершаем рабочую неделю под лучшие хиты последнего десятилетия. И армия любовников на очереди. Это Радио Си, 103.7 FM.
1: Реклама. Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
3: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
2: Атмосфера просто космос.
4: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
2: Чистовая отделка, свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
4: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
5: Застройщик ООО «СЗ Ривьера-центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» и «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
7: Добрый день.
8: Здрасте. Можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей Темпобэй Форте и Приксалин противовирусное 20 таблеток.
7: Такого не существует.
8: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
9: Прошу прощения. Я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
10: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
11: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: 103.7 FM. Радио 7.

0: 13:28 в Екатеринбурге. На радио 7 новости и Людмила Гусева.
1: Добрый день. Большинство товаров на складе Wildberries в Екатеринбурге не пострадало, сообщила пресс-служба компании. Очаги возгорания локализованы, прием поставок ограничен и перенаправлен на другие объекты, пишет Москва-24. Тяжелое ДТП случилось сегодня на Тюменском тракте под Екатеринбургом. В районе Заречного Рено Дастер выехал на встречную в Шевроле Ланос. Один автомобиль загорелся. По разным данным, погибли в ДТП 4 или 5 человек. Их личности устанавливаются. Армения взяла курс на Евросоюз. Это дал понять премьер Никол Пашинян на заседании Евразийского межправительственного совета в Киргизии. Он сказал, что страна не сможет одновременно состоять и в ЕС, и в Евразийском экономическом союзе. Народного референдума не будет, пишет агентство ТАСС. Япония изучит присвоение имени советского разведчика Рихарда Зорге острову в составе Малой Курильской гряды и будет действовать соответственно, заявили в японском правительстве. В конце июля имена героев СССР Зорге, а также артиллериста Ивана Рубленко были присвоены двум островам. На них уже установлены памятные таблички. Людмила Гусева, Радио 7.
0: И о погоде на субботу. Будет облачно с прояснениями, а ночью небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-западный от 4 до 9 метров в секунду, днем порывистый. Ночью плюс 16-18, завтра днем плюс 27-29.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио 7.

0: России.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Си.

0: 13.43 в Екатеринбурге. Тройка золотых хитов на очереди. Лале, Дайдо и Бич Бойс. А прямо сейчас вкусная информация.
1: Реклама.
0: Аппетит, как известно, приходит во время еды или во время вкусной игры на Радио Си. Продолжаем дарить промокоды от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. На следующей неделе по будням после 8 утра ловите наши новые кулинарные задания и выигрывайте вкусные призы. Подробности на сайте radio-si.ru. Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с «Яндекс.Едой». Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане, закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией «По пути». Все, что хочется, есть. Заходите в приложение «Яндекс.Еды» или на еда.яндекс.ру 0+. УГРН 118-774-603-5730. Город Москва.
1: Реклама.
2: Куда бы сходить? Что я люблю? Люблю встречи с друзьями, сидеть в баре, петь караоке. А ведь можно все это объединить. Хочешь круто провести время? Приходи на Tuts Quiz. Собирай команду, регистрируйся на сайте rudagames.com 16+. АО ГК «Руда», УГРН 122-660-03-50-01, Екатеринбург.
3: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
4: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
5: Для лиц старше 18 лет.
6: В «Монетке» вкусно и выгодно. Lotte Dream Pie Арбуз. 169 рублей 99 копеек. Акция действует 3 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
7: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
8: Первое. По-домашнему вкусно. Второе. Всего 300 рублей за 3 блюда. И на третье. Бесплатная доставка по Екатеринбургу. Калинка. Комплексные обеды и комплексные преимущества. Каждый день новое меню. И скидка 10% за дружные заказы от 5 обедов. Калинка. 227-27-28.
9: ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОГРН 321-665-800-39-902.
10: Золотая коллекция. Радио Си.

0: два билета на завтрашний футбольный матч «Урал-Уфа» через несколько минут достанутся кому-то из вас. Дождитесь розыгрыша обязательно. А в конце часа музыка, понятная без слов, это «Радио Си».
1: Реклама.
2: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
3: Эх, прям как у нас.
2: А дальше?
4: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
5: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
6: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
7: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В августе квартиру в Нагорном можно купить с выгодой до 1,5 миллиона рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца августа этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Автономная канализация «Урал» не требует регулярной откачки осенизатором, без запаха и засоров. Гарантированная очистка сточных вод. Автономная канализация «Урал» – канализация, которая не ломается.
9: На всю продукцию СК «Урал» действует скидка 10% до конца месяца. Телефон в Екатеринбурге 318-3113. Наш сайт septic96.ru.
10: 16 августа в Летнем театре фестиваль волшебников Александра Плотникова. Музыка, шоу и трюки, которым рукоплещет весь мир. Ведущие иллюзионисты страны Вадим Свинков, Роман Борч, Владимир Григорьев, Майк Смайл и мэтр большой иллюзии Александр Плотников заставят поверить в чудо самых закоренелых скептиков. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf.
11: Для зрителей старше 6 лет. МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
12: 103.7 FM.
0: Радио Си. На Радио Си инструментальная музыка, спонсор ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
13: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: В Екатеринбурге 14.01. Это Радио СИП. Сейчас новости. Спонсор ООТД «Паривит». Завод стеновых материалов «Паривит».
1: Добрый день. В Екатеринбурге продлили перекрытие развязки у Калины. Об этом сообщили в администрации города. Там напомнили о том, что перекрытие непосредственно связано со строительством важной транспортной развязки. Перекрытие пересечения переулка Базового и улицы Сибирский тракт продлено до 20 октября текущего года. Объезд участка предлагается по улицам Комсомольской, Малышева, Восточной, Декабристов и Сибирскому тракту, пишет «Комсомольская правда», Екатеринбург. Свердловская прокуратура взяла на контроль проверку по ДТП с пятью погибшими на Тюменском тракте. Трагедия на дороге случилась сегодня утром. По предварительным данным, водитель Рено Дастер выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Шевроле Ланос. В результате погиб водитель Рено. Шевроле загорелся после удара. В нем погибли водитель и трое пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловской прокуратуры. Личности погибших устанавливаются. На месте трагедии работают следственно-оперативная группа и сотрудники ГАИ. Президент США подписал указ, запрещающий туризм с целью рождения ребенка ради получения им американского гражданства. Свое решение Дональд Трамп объяснил тем, что поправкой к Конституции о безусловной выдаче гражданства родившимся в стране злоупотребляли сотни тысяч человек. Между тем, бразильские погранслужбы начали массово отказывать во въезде беременным россиянкам. Они считают, что цель их поездки не отдых, а роды, чтобы дать будущему ребенку бразильское гражданство. Миграционные службы Чили, в свою очередь, начали аннулировать гражданство детей, рожденных в стране иностранными туристами, в том числе россиянками, пишет газета.ру. В Екатеринбурге регулярно занимаются физкультурой и спортом от 50% до 63% жителей. За последние годы показатель существенно вырос. Власти города поддерживают развитие спортивной инфраструктуры, вложив в этот процесс более 18 миллиардов рублей, пишет «Уральский меридиан». В Екатеринбурге построены дворец дзюдо, центр художественной и эстетической гимнастики, дворец водных видов спорта, реконструировали спорткомплекс «Калининец». Также запущены вторая очередь «Датюк-арены», «Скон-арена», «Фок-арена», «Арена», «Фиджитал-центр». Обновлены 45 объектов по программе «Спорт в каждый двор». В спортшколах занимаются 28 тысяч детей и подростков. Конор Макгрегор начал подготовку к возвращению в смешанное единоборство после операции на колене. Об этом одиозный ирландский боец сообщил в соцсетях. «Я не сбежал от боли, я пошел ей навстречу. Теперь начинается настоящая работа», цитирует экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях газета.ру. Напомню, 12 июля Макгрегор вышел на бой с Максом Хэллоуем в октагоне на турнире UFC 329. Он вышел в бой впервые за последние 5 лет, но сразу после стартовой сирены полетел в прыжке на соперника и неудачно приземлился на настил. Макгрегор был снят с поединка судейским решением из-за повреждения ноги. Конору Макгрегору сейчас 38 лет. Официальный доллар 81.41, евро 94.06.
2: Реклама. Утро начинается с дороги под ногами. Шаг – упругость, шаг – гармония, шаг – искусство, которое не замечаешь, потому что оно идеально. Красота, которая не боится дождей и времени – это тротуарная плитка, созданная с душой. Когда хочется, чтобы твой двор выглядел дорого и на века, тротуарная плитка «Паривит». Сделайте пространство вокруг себя произведением искусства. «Паривит» – красота под вашими ногами.
0: И о погоде. Спонсор ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Завтра будет облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-западный от 4 до 9 метров в секунду, днем порывистый. Ночью плюс 16-18, завтра днем до плюс 29.
2: Реклама. Индивидуальный подход к лечению – залог быстрого выздоровления. При острых хронических заболеваниях выбирайте многопрофильную клинику европейского уровня «Парацельс».
3: Круглосуточный терапевтический стационар для пациентов с заболеваниями сердца, органов дыхания, пищеварительной, эндокринной и нервной систем. Комплексное обследование, разработка персональной схемы лечения и, конечно, постоянная забота и внимание.
2: «Парацельс». Расписание специалистов по телефону 272-0303.
4: Возможные противопоказания проконсультируйте со специалистами.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: На носу выходные, масса развлечений и футбол в том числе. Особенно, если вы постоянный болельщик. Для вас на Радио Си и проходит наша традиционная игра, где прямо сейчас вы можете выиграть билеты на стадион на матч завтрашний «Урал-Уфа». Набирайте номер 235-103-7 и билеты ваши.
1: Реклама.
2: Если начать замечать красоту, жизнь станет ярче.
3: Мечтайте без «если». В районах Энка всегда красиво. Среди зеленых дворов, прогулочных аллей и парков под окнами. Дома без «если». Выбирайте планировку на enko.ru.
4: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
5: «Калинка, Калинка, еды нам привези-ка».
6: «Оглянуться не успели, а?»

0: Ярмарки твое греческое настроение.
1: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
2: Эх, прям как у нас.
1: А дальше?
3: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
4: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
5: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
6: Телефон рекламной службы 235-09-05.
7: Радио 7.

0: Суббота, согласитесь, сама по себе хороша. А уж если эта суббота приправлена футбольным матчем, наш номер 235-103.7. Добрый день.
1: Добрый.
0: Как вас зовут?
1: Меня зовут Дамир.
0: Ну вот вы-то завтра и отправляетесь на футбол. Поздравляю вас.
1: Ой, спасибо большое.
0: Кого с собой возьмете?
1: Сына возьму.
0: Сколько ему лет?
1: Ему 8 лет.
0: Вы преданные болельщики?
1: Конечно.
0: Именно такие и нужны. Завтра будет по-настоящему жаркий матч, причем во всех смыслах. Синоптики обещают до плюс 29.
1: Ну, это очень хорошо.
0: Вам классного отдыха и здорово завтра сходить на футбол.
1: Спасибо большое.
0: Уже завтра, 8 августа в 19:00 на Екатеринбург-арене матч Урал-Уфа. Без возрастных ограничений и паспорт болельщика не нужен. Поддержим наш клуб и поможем ему продлить победную серию.

0: В Екатеринбурге 2:31. Сейчас новости с Людмилой Гусевой, спонсор ООК «Баден Групп» «Баден Фэмили».
1: Добрый день. В Екатеринбурге продлили перекрытие развязки у Калины. Пересечение Базового переулка и Сибирского тракта до 20 октября сообщили в мэрии. Объезд участка предлагают по улицам Комсомольской, Малышева, Восточной, Декабристов, Сибирскому тракту. Между тем, ради празднования Дня строителя перекрывают дороги в центре Екатеринбурга. Уже с сегодняшнего утра должен быть закрыт проезд по улице Воеводина. В 11:30 ночи сегодня закроют Ленина между 8 марта и Карла Липкнехта и улицу Толмачева от Ленина до переулка Почтовой. Вне биржевой курс доллара поднялся выше 82 рублей впервые с конца марта. Специалисты называют несколько причин удешевления российской валюты, в том числе падение выручки от экспорта, снижение цен на нефть и геополитическую напряженность. Актеры Том Холланд и Зендея впервые появились на публике оба с обручальными кольцами. Их заметили в кофейне в Лондоне. Папарацци сфотографировали кольцо на безымянном пальце звезды Человека-паука. У Зендеи кольцо замечали и раньше, пишет Лента.ру. Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама.
3: Алло, кто это?
4: Это ты из будущего.
3: Круто. И где мы сейчас?
4: Там, где купили апартаменты.
3: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение.
4: Еще бы. Сама скоро оценишь.
5: Термальный курорт Wellness-панорама. Это инвестиционные апартаменты, бесконечный бассейн, спа, банный комплекс и рестораны. Апартаменты Wellness-панорама от Baden Family. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. ООО «Специализированный застройщик. Уральские горячие источники». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: И о погоде на субботу. Будет облачно с прояснениями, а ночью небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-западный, от 4 до 9 метров в секунду, днем порывистый. Ночью плюс 16-18, завтра днем плюс 27-29.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Яки, твое греческое настроение.
1: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на мотивтелеком.ру.
3: Больше покупка – больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
4: Реклама ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, УКРН 103-500-551-6105.
5: Золотая коллекция «Радио Си».
6: Спонсор ООО «Любимое дело», салоны «Любимая кухня».
7: Сентябрь наступит у всех. А готовы ли к нему вы?
8: Мебельная фабрика «Любимая кухня» запускает акцию «Полный порядок» к 1 сентября. При заказе любых двух зон, от кухни до гардеробной, бонусы до 10 тысяч рублей на каждый следующий заказ.
7: Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус.
9: Акция действует до конца августа этого года.

0: Радио Си, золотые хиты. В Екатеринбурге без 5:03, следующий час откроют Atomic Kitten, If You Come To Me, а в конце этого Planets, Родриго. Музыка, понятная без слов. Радио Си, 103.7 FM.
1: Реклама.
2: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
3: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
2: Теперь я живу проще, ведь есть автомиг, газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
3: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
1: Автомиг. Круглосуточно. 222-2-222.
4: Одрейл Групп. Угрен 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
5: 8 августа в историческом сквере. Большое празднование Дня строителя. Развлекательные площадки для всей семьи. Выставка техники. Конкурс операторов экскаватора. Мотошоу. И большой концерт. Хедлайнер. Ума Турман. Начало праздника в 12:00. Вход свободный. 0+.
6: В Магнит-Экстра и Семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстро-планетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Конфеты молочные «Азовская» на сливках с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстро-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
7: Добрый день.
8: Здрасте. А можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей «Темпобей Форте» и «Приксалин противовирусное» 20 таблеток?
7: Такого не существует.
8: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
9: Прошу прощения. Я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
10: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
11: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: 103.7 FM. Радио 7.

0: Радио Си, 103.7 FM в Екатеринбурге, 15.00. Сейчас новости. Спонсор выпуска ИП Титова Елена Сергеевна. Сеть пироговых «Злата Печка».
1: Добрый день. Мощные ливни и град накроют Свердловскую область местами в предстоящие выходные. Также возможен ветер до 25 метров в секунду. Спасатели выпустили экстренное предупреждение о непогоде. Они призывают свердловчан быть бдительными, напомнили на случай ЧС телефон 112. По прогнозам Свердловского гидромета, в самом Екатеринбурге в выходные обойдется преимущественно без осадков, только в ночь на субботу ожидается небольшой дождь. Ранее Росгидромет дал прогноз на весь август Свердловской области, пообещал его аномально жарким, но с осадками выше нормы. Предстоящие выходные в Екатеринбурге будут перекрывать дороги. В субботу из-за Дня строителя, в воскресенье из-за марафона Европа-Азия. Так уже сегодня в 23.30 до 4 утра воскресенья закроют Ленина от 8 марта до Карла Липнехта, а также улицу Толмачева от Ленина до Почтового переулка. В воскресенье с 6 утра до часу дня будут закрыты Ельцина от Челюскинцев до 8 марта, 8 марта от Ельцина до Малышева, а также Четная сторона проспекта Ленина от Московской до Вайнера, обе стороны проспекта между Вайнера и Карла Липнехта. Также участки Толмачева, Царской и Первомайской. Есть и другие перекрытия, их публикуют городские порталы. На международный фестиваль креативных индустрий в Екатеринбурге приедут представители киноиндустрии из Южной Кореи, Индии, Китая и Непала. В числе спикеров – зарубежные продюсеры и дистрибьюторы. Хедлайнером станет российский актер Юрий Колокольников, снявшийся в сериалах «Игра престолов» и «Белый лотос». Также среди экспертов – российские кинопродюсеры и режиссер Андрей Волгин. Фестиваль будет проходить с 25 по 28 августа в киноконцертном театре «Космос» и молодежном кластере «Салют». Вход свободный по предварительной регистрации. Организует фестиваль Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Япония изучит присвоение властями России имени советского разведчика Рихарда Зорге острову Малой Курильской гряды. Об этом заявил генсек японского правительства Минору Кихара. Он отметил, что страна, считающая острова своими северными территориями, будет действовать соответственно, пишет РИА Новости. В конце июля Русское географическое общество сообщило о том, что двум безымянным островам Малой Курильской гряды присвоены имена героев Советского Союза, разведчика Рихарда Зорге и артиллериста Ивана Рубленко. На островах уже установили памятные таблички, новые названия внесут на мировые карты, пишет РИА Новости. Актеры Том Холланд и Зендея впервые появились на публике с обручальными кольцами оба. Их заметили на прогулке по Лондону с собаками, затем в кофейне, где папарацци сфотографировали. На безымянном пальце Холланда обручальное кольцо. Строгое, без лишних деталей. Кольцо у Зендеи замечали и раньше. Звезды тайно поженились в начале года. На днях устроили тихий прием в отеле в графстве Суррей, недалеко от родного города артиста, сообщает издание TMZ. Недавно пара посетила премьеру фильма «Человек-паук. Совершенно новый день», где публику растрогал момент, когда Том случайно назвал Зендею ее вторым домашним именем Мари. Официальный доллар 81.41, евро 94.06.
2: Реклама.
3: Знаешь, чего мне всегда жалко летом?
2: Чего?
3: Оно слишком быстро заканчивается. Только начинаешь собираться с близкими, пить чай на веранде, принимать гостей, и уже осень.
2: Тогда не будем тратить лето на кухню. Пироги, домашние салаты, окрошка и готовые блюда от «Злата Печка».
3: Потому что лето слишком короткое.
2: А хорошие вечера хочется запомнить.
4: Адреса на сайте златопечка.ру.
0: И о погоде. Завтра будет облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, и днем преимущественно без осадков. Ветер южный и юго-западный от 4 до 9 метров в секунду, днем порывистый. Ночью 16-18, завтра днем до плюс 29.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: 12:04 в Екатеринбурге. Вы слушаете Радио Си, и музыкальный нон-стоп равнодушных не оставит. Будут Лаура Бренниган, Калео, Зиверт и Наутилус Помпилиус. Все это Радио Си.
1: Реклама. Сохраняй традиции, активно развивай талант. Рецепт успешной карьеры от НПП «Старт». Приходи работать к нам. Достойная зарплата.

0: Екатеринбурге. 228-92-21.
1: Если начать замечать красоту, жизнь станет ярче.
2: Мечтайте без «если». В районах Энка всегда красиво. Среди зеленых дворов, прогулочных аллей и парков под окнами. Дома без «если». Выбирайте планировку на enka.ru.
3: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.

0: Ярмарки твое греческое настроение.
1: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
2: Эх, прям как у нас.
1: А дальше?
3: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
4: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
5: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
6: Автономная канализация «Урал» не требует регулярной откачки осенизатором, без запаха и засоров. Гарантированная очистка сточных вод. Автономная канализация «Урал». Канализация, которая не ломается.
7: На всю продукцию СК «Урал» действует скидка 10% до конца месяца. Телефон в Екатеринбурге 318-31-13. Наш сайт septic96.ru.
8: Телефон рекламной службы 235-09-05.
9: Радио «Си».

0: Радио Си, золотые хиты. 15:32, и прямо сейчас на Радио Си Людмила Гусева с новостями.
1: Добрый день. Мощные ливни, град и штормовой ветер накроют Свердловскую область в предстоящие выходные, предупреждают в Министерстве общественной безопасности. По прогнозам Свердловского гидромета, в самом Екатеринбурге в выходные обойдется преимущественно без осадков. Только в ночь на субботу ожидается небольшой дождь, и будет жарко до плюс 28. В дни фестиваля молодежи в Екатеринбурге ограничат движение транспорта, перевозящего опасные грузы. Соответствующее постановление подписал губернатор Денис Паслер. Правила будут действовать ежедневно с 6 утра до 11 ночи в период с 11 по 17 сентября, сообщает «Сигнал Урал». Предстоящие выходные в Екатеринбурге будут перекрывать дороги в субботу из-за Дня строителя, в воскресенье из-за марафона Европа-Азия. Подробности о перекрытиях в субботу и воскресенье есть на городских порталах. Конор Макгрегор начал подготовку к возвращению в смешанное единоборство после операции на колене. Об этом одиозный ирландский боец сообщил в соцсетях. Он получил травму ноги 12 июля в бою с Максом Хэллоуем, напоминает Лента.ру. Людмила Гусева, Радио Си.
0: И о погоде на субботу. Будет облачно с прояснениями, а ночью небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-западный, от 4 до 9 метров в секунду, днем порывистый. Ночью плюс 16-18, завтра днем плюс 27-29.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Интересно про английский.
2: Программу представляет ООО «Интерлингва», языковая академия «Талисман».
3: Английский язык берет свое начало в 5 веке нашей эры, когда 3 германских племени вторглись в Британию. Английский является западногерманским языком, который возник на основе англо-фризских наречий. Современный английский язык начал использоваться лишь в 14 веке. А самыми близкими к английскому языками являются голландский и западно-фламандский.
0: Реклама.
4: Ну, сын, чем порадуешь?
5: 2 по-английскому.
4: Опять?
5: Она объясняет, непонятно.
4: Угу, по-английски.
5: Ну, пап!
6: Не ссорьтесь, запишемся в «Талисман». Как раз открыт набор новых групп английского языка. В школе 5 пойдут. И главное, язык будет знать. Языковая академия «Талисман». Английский на вырост. Запись по телефону 8 800 7 800 800.
7: Екатеринбург, 103.7 FM. Радио «Си».

0: 15.45 в Екатеринбурге. Тройка золотых хитов на очереди. Мега-танцевальный хит. Это Серж Дивант. Супер-рок от Скорпионс. И в начале диско Дива Сандра. Радио Си, 103.7 FM.
1: Реклама.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин Пиастрелла.
1: Приглашаем в магазин Пиастрелла обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. Пиастрелла.
3: Новое, новое. Это You Can Touch от Казановы. В жизни

0: помочь, ты можешь потрогать.
1: Для лиц старше 18 лет.
2: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В августе квартиру в Нагорном можно купить с выгодой до 1,5 миллиона рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца августа этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: В «Магнитоэкстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Печенье «Шоколадный брауни Бомбар» с 22 июля по 29 сентября 2026 года. И получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
4: Живая музыка оркестра и тысячи свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает в летний театр. 11 августа премьера программы «История любви». Музыкальное признание в самых искренних чувствах. 13 августа культовая программа «Мировые хиты». А 20 августа легендарная симфония в парке. Билеты на сайте lumisfera.show. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, УГРН 125-770-007-08-03.
5: Золотая коллекция «Радио 7».

Без 2:04 в Екатеринбурге. Легенда от Майкла Джексона в начале 5-го. Это Black or White. А сейчас музыка, понятная без слов. Дэвид Гарретт на радио Си.

0: 16.01 в Екатеринбурге. Это Радио 7. Сейчас новости с Александрой Коротковой. Спонсор ОЗ проспект Первый Южный. Новый жилой комплекс Первый Южный.
1: Здравствуйте. Минтранс предложил включить установку противодронной защиты в перечень дорожных работ. Действующие сейчас документы не позволяют оперативно монтировать защитные конструкции или сооружения, которые в случае атаки будут принимать на себя основной удар беспилотников. Необходимость изменений в Минтрансе объясняют тем, что объекты транспортной инфраструктуры подвергаются атакам беспилотников. Это создает угрозу безопасности граждан и дорожного движения. На Свердловской железной дороге рассказали, как помогли справиться с затоплением выезда из микрорайона Компрессорный. Неделю назад, после ливня, между двумя железнодорожными мостами скопилась глубокая лужа. В ней к выходным утонули несколько автомобилей. По просьбе городских властей железнодорожники оборудовали водопропускную канаву под так называемым горбатым мостом ЕКАДа. В СВЖД добавили, что работы шли 4 и 5 августа и были добровольной помощью городу. Тем временем в Свердловской области обещают новые ливни. Уже завтра на северную границу региона доберется циклон с атмосферными фронтами. В зоне его движения синоптики ждут грозы и ливни с градом. На крайнем юге Среднего Урала интенсивность осадков при этом будет небольшая, сообщает Уральский гидрометцентр. Днем 9 августа дожди доберутся и до остальной территории региона. В Екатеринбурге завтра обещают до +28 и небольшой дождь с грозой. Альпинисты в этом сезоне не смогли подняться на высоту, где погибла Наталья Наговицына. Сезон восхождений на пик Победы завершен, заявил Дмитрий Греков, начальник базового лагеря «Южный Инельчек». По его словам, ни одна группа альпинистов в этом сезоне не смогла добраться до тела. Наталья Наговицына год назад при спуске с пика Победы сломала ногу. Спасатели несколько раз пытались подняться к ней на высоту 7200, но все попытки закончились безрезультатно. Эксперты перечислили 10 способов экономить бензин в условиях топливного кризиса. Например, для экономичной езды журнал «За рулем» советует поддерживать исправность двигателя и всех агрегатов трансмиссии, а топливо рекомендует использовать с рекомендованным. А топливо лучше использовать с рекомендованным, а не с допустимым октановым числом. Также среди советов исправность тормозов, корректные углы установки колес на осях, расход топлива могут увеличивать, например, дополнительный верхний багажник или кофр и даже перевозимые на спецкреплениях велосипеды и сапы. Официальный доллар на сегодня 81.41, евро 94.06.
2: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте nash.dom.rf.
0: И о погоде. Завтра будет облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер южный и юго-западный от 4 до 9 метров в секунду, днем порывистый. Ночью 16-18, завтра днем до +29.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: радио Си, 103.7 FM, 11 минут пятого. Вы готовы к любимым песням без остановки? Reggae One Man, группа Градус, Эмилиан Фармер и Юля Савичева. Радио Си, 103.7 FM.
1: Реклама.

0: атаки твое греческое настроение.
1: Живая музыка оркестра и тысячи свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает в Летний театр. 11 августа премьера программы «История любви». Музыкальное признание в самых искренних чувствах. 13 августа культовая программа «Мировые хиты». А 20 августа легендарная симфония в парке. Билеты на сайте lumisfera.show. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, Угарин, 125-770-007-08-03.
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
3: Телефон рекламной службы 235-09-05.
4: Радио Си.

0: Си, музыка, которую мы любим. В Екатеринбурге 16:30. Сейчас новости с Александрой Коротковой, спонсор ООО «Баден Групп» «Баден Фэмили».
1: Здравствуйте. Президент Владимир Путин обсудил с членами Совбеза защиту объектов инфраструктуры от терактов. Как сообщила пресс-служба Кремля, докладчиком на мероприятии выступил директор ФСБ Александр Бортников. Предыдущее совещание Совбеза было посвящено вопросам серийного выпуска перспективных образцов вооружения. Ремонт на улице Окружной сегодня изменил маршрут 67-го автобуса. Как сообщили в департаменте транспорта, в оба направления автобус следует по Ферганской, Патриса Лумумбы и 2-й Новосибирской. Маршруты автобусов скорректировали после полудня. Сроки окончания ремонта на Окружной в мэрии не уточняют. В Анапе для отдыхающих открыли уже 105 пляжей. Все они получили разрешение Роспотребнадзора. И еще 4 зоны отдыха проходят экспертизу. Отсыпка пляжных территорий, которые пострадали в результате разлива мазута в Черном море, полностью завершена, сообщили в правительстве. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама.
3: Алло, кто это?
4: Это ты из будущего?
3: Круто. И где мы сейчас?
4: Там, где купили апартаменты.
3: Wellness-панорама? Фантастика. Выходит, это было верное решение.
4: Еще бы. Сама скоро оценишь.
5: Термальный курорт Wellness-панорама. Это инвестиционные апартаменты, бесконечный бассейн, спа, банный комплекс и рестораны. Апартаменты Wellness-панорама от Baden Family. Отличный отдых и выгодная инвестиция в будущее. ООО «Специализированный застройщик. Уральские горячие источники». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: И о погоде на субботу. Будет облачно с прояснениями, а ночью небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-западный от 4 до 9 метров в секунду, днем порывистый. Ночью плюс 16-18, завтра днем плюс 27-29.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радіо 7. Менше слов, більше музики. 16:43. В золотой коллекции Радіо 7 ждут нас волшебные мужские голоса. James Blunt, You Are Beautiful, Westlife, Soledad. И в начале Stevie Wonder, I Just Call to Say I Love You.
1: Реклама. Первое правило подготовки к школе – ничего.

0: 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах «Лимана Про». Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
1: Реклама ООО «Лиман Лид», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, ОКРН 103-500-551-6105.
2: Пермский академический театр «Театр» представляет спектакль-концерт «Мьюзик-холл». 14 августа на сцене Летнего театра в парке Маяковского. Кабаре, Чикаго, Кошки, Мулен Руж и другие сцены из популярных мюзиклов и бродвейских постановок на языке оригинала. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf. Для зрителей старше 12 лет.
3: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-2678.
4: Золотая коллекция Радио Си.
5: Спонсор ООО «Любимое дело», салоны «Любимая кухня».
6: Сентябрь наступит у всех. А готовы ли к нему вы?
7: Мебельная фабрика «Любимая кухня» запускает акцию «Полный порядок» к 1 сентября. При заказе любых двух зон, от кухни до гардеробной, бонусы до 10 тысяч рублей на каждый следующий заказ.
6: Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус.
8: Акция действует до конца августа этого года.

0: Радио Си, золотые хиты. 16:56, меня зовут Катя Григорьева. Я желаю вам замечательных летних выходных. Дальше встречайте Элину Гончарову. В конце этого часа музыка, понятная без слов, спонсор ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Потеть не хочется в метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: 17.01 в Екатеринбурге. Радио Си на 103.7 FM с новостями Александра Короткова. Спонсор выпуска ООО ТД «Паревит». Завод стеновых материалов «Паревит».
1: Здравствуйте. В Министерстве финансов прокомментировали идею сократить срок продажи конфискованного имущества. Ведомство ожидает дополнительные поступления в федеральный бюджет, а также надеется сократить расходы при необходимости утилизировать непроданный конфискат. Об этом пишет «Коммерсант». Ранее СМИ сообщили, что в проекте постановления речь идет о сокращении максимального срока продажи конфискованного имущества со 100 дней до 44. Ряд отдельных мер коснется конфискованных автомобилей, техники и товаров, задержанных на таможне. Александра Реверука, которого обвинили в избиении ученого-агрария Никиты Зезина, оставили под арестом. Меру пресечения обжаловала защита. Суд рассмотрел материал, выслушал доводы обвиняемого защитника и прокурора и оставил решение Октябрьского райсуда без изменения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Свердловского областного суда. Уголовное дело по факту конфликта заведено по статье «Хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти или иному лицу, пресекающему нарушение общественного порядка». На пересечении переулка Базового и Сибирского тракта продлили перекрытие движения. В мэрии сообщили, что движение под строящейся развязкой не будет до 20 октября. Причиной остается строительство развязки у Калины. Объезжать перекрытие водители продолжат по улицам Комсомольской, Малышева, Восточной, Декабристов и самому Сибирскому тракту. Портал Е1 напоминает, что полностью развязку обещают достроить к концу этого года. В Госдуме предложили разрешить беременным работать удаленно, если на это есть рекомендации врача. И все трудовые обязанности женщина может выполнять дома. Ей просто незачем ездить в офис, считают авторы инициативы. В Госдуме напомнили, что ежедневные поездки и живое общение с большим количеством людей иногда не только не приносят пользы, но и может нанести вред здоровью будущей мамы. В России 36% экономически активного населения работает не по той специальности, на которую училась. По данным Росстата, это почти 27 миллионов человек. Еще около 2,5 миллионов занимают позиции и должности, которые вообще не требуют никакого профильного образования. Полное соответствие должности по уровню и направлению подготовки при этом есть у 42,5% работников. По словам экспертов, статистика демонстрирует, что на смену привычной специальности приходит набор компетенций, который позволяет специалисту включаться в различные виды работ. Официальный доллар на сегодня 81.41, евро 94.06.
2: Реклама.

0: Спонсор прогноза погоды на радиосе ООО – наш медицинский центр «Парацельс». А в субботу, 8 августа, нам обещают переменную облачность, ночью без существенных осадков, днем возможны дожди с грозами, ветер юго-западный при грозе с порывами до 14 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18, днем в Екатеринбурге до 29 тепла.
1: Реклама. Беспокоит отеки, тяжести, сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня «Парацельс».
2: Профилактика и все виды лечения варикоза. Консультация специалистов-фрибологов. Лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
1: Обратитесь в наш медицинский центр «Парацельс». Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Тувилу Хаулон на Радио Сиа, золотые хиты и то, что в моде. Ну а мы с вами наконец дождались вечера пятницы, и настроение в этой связи наверняка отличное. 17:12 в Екатеринбурге. Меня зовут Элина Гончарова, с удовольствием всех приветствую. Скоро с нами Эрос Рамазотти и через минуту ДДТ «Белая река» на Радио Си.
1: Реклама.
2: Айвазовский? Подлинник?
3: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
2: Шедеврально.
3: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге. 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.
4: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
5: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».

0: рядом.
1: Успей купить новую «Лада» с выгодой до 30% до 31 августа на «Металлургов 69». Телефон в Екатеринбурге 253-0053. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Сегодня в Кировском. Пельмени-бульмени «Горячая штучка». 219,99 за 700 граммов. Майонез «Провансаль» «Ежика». 179,99 за 700 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
3: Автономная канализация «Урал». Не требует регулярной откачки осенизатором. Без запаха и засоров. Гарантированная очистка сточных вод. Автономная канализация «Урал». Канализация, которая не ломается.
4: На всю продукцию СК «Урал» действует скидка 10% до конца месяца. Телефон в Екатеринбурге 318-31-13. Наш сайт septic96.ru.
5: А, друзья, на Радио Си продолжается вкусная игра, где вы можете заполучить промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Играем мы по будням после 8 утра. Ловите наши кулинарные задания, дозванивайтесь, отвечайте первым и получайте вкусные призы. Подробности на radioc.ru. Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане. Закажите блюда и продукты по вкусу. Цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией по пути. Все, что хочется есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру. 0+. УГРН 118-774-603-57-30. Город Москва. И о ситуации на дорогах. На Радио Си Яндекс.Карты пока сообщают о 5 баллах загруженности. По магистралям сложно на Ленина в сторону ВИЗа, на проспекте Космонавтов из центра и на улице Московская в оба направления. Крупнейшие пробки на ЕКАДе от 20 до 13 километра, от реки Сеть до реки Решетка. На проспекте Космонавтов пробка от завокзальной до машиностроителей. На Норильской скорость потока 2 км в час от ЖД переезда до улицы Проезжая и на самой проезжей также серьезные сложности от Шевской до Норильской.
1: Радио Си 103.7 FM.

0: Радио Си, музыка, которую мы любим и в компании которой с удовольствием встречаем вечер пятницы 17.23 в Екатеринбурге. Пусть завершение рабочей недели будет добрым. ММ, штрих-коды впереди и через минуту Dire Straits на Радио Си.
1: Реклама. Как сэкономить на покупке авто? В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342. Акция до 31 августа 2026 года.
2: В Монетке вкусно и выгодно. Сыр классический Брест-Литовск. 399 рублей 99 копеек. Акция действует с 3 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточните в магазинах.
3: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
4: Добрый день.
5: Здрасте. А можно, пожалуйста, пумацин 6 пакетиков, спрей темповые форты и приксалин противовирусное 20 таблеток?
4: Такого не существует.
5: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
6: Прошу прощения, я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
7: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
8: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
10: Эх, прям как у нас.
9: А дальше?
11: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
12: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
13: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОГИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
14: Отеки и тяжесть в ногах к вечеру – это повод проверить вены. Волнет до конца августа. Консультация флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Успейте пройти обследование вен по акции. Запишитесь на сайте или по телефону. Подробности в МЦ «Олмед Екатеринбург». Акция с 1 по 31 августа 2026 год. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Телефон рекламной службы 235 09 05.
16: Радио Си.

0: 11.33 в Екатеринбурге, в компании «Радио Си» хорошо всегда, и сегодня у нас с вами настроение отличное, предвыходное. Алок, новая песня «Dive into me» впереди, сейчас на «Радио Си» новости коротко.
1: Здравствуйте. В Минпромторге заявили, что не планируют в ближайшее время сокращать перечень параллельного импорта. Его объем сохраняется на уровне 1,7 миллиарда долларов в месяц, пишет РИА Новости. Пока перечень остается в том виде, в котором он был редактирован в последний раз и вступил в силу в мае, заявил журналистам представитель ведомства Роман Чекушев. Глава Свердловского ГУФСИН Александр Федоров покинул свой пост. Портал Е1 пишет, что бывший руководитель Свердловского управления получил аналогичное назначение в Санкт-Петербурге. Исполнять обязанности начальника Свердловского управления ФСИН пока будет полковник Руслан Антипенко. Аэрофлот сообщил о возобновлении регулярных рейсов в Абу-Даби. Перевозчик планирует ежедневные полеты из Москвы, начиная уже с 1 октября. Авиакомпания приостанавливала рейсы из Москвы в Абу-Даби в марте после обострения конфликта на Ближнем Востоке. Александра Короткова, Радио Си.
0: А что касается погоды, то завтра будет облачно с прояснениями, днем вероятны дожди с грозами, ветер при грозе с порывами до 14 метров в секунду, этой ночью плюс 16-18, в субботу днем до 29 тепла.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца, радио.

0: Интересно про английский.
1: Программу представляет ООО «Интерлингва». Языковая академия «Талисман».
2: Английский язык стал главным поставщиком слов в наш молодежный сленг. Один из свежих подростковых терминов
3: – «кринж».
2: Словарь переводит этот глагол как «съежиться». Но и в современном английском, и в молодежном русском «кринж» означает момент, когда от происходящего становится так неловко, что хочется провалиться под землю. Или когда кто-то что-то сделал, а стыдно почему-то вам. Например, если отец заглянул на молодежную вечеринку и старается танцевать как подросток, вероятно, его дочь съежится от неловкости или будет ловить кринж.
1: Реклама.
4: Ну, сын, чем порадуешь?
5: Двойка по английскому.
4: Опять?
5: Она объясняет непонятно.
4: Угу, по-английски.
5: Ну, пап!
6: Не ссорьтесь, запишемся в «Талисман». Как раз открыт набор новых групп английского языка. В школе пятерки пойдут. И главное, язык будет знать. Языковая академия «Талисман». Английский на вырост. Запись по телефону 8 800 7 800 800.
1: Радио «Си». Екатеринбург, 103,7 FM.

0: «Музыкальный кодекс» на Радио Си, там, где музыка прежде всего. Музыка, как всегда, отличная, и в последней четверти часа мы с удовольствием встречаем хиты золотой коллекции. В этом сборнике Джастин Тимберлейк, «Cry Me River», Реджина, «Day by Day» и в самом начале Сэнди Ли, «Paradise» на Радио Си.
1: Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами, друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
6: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
7: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
8: Додо.
9: ООО ДПЕ, город Ульяновск. ОГРН 124-730-3084-60.
10: Первое. По-домашнему вкусно. Второе. Всего

0: прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
1: Подробности на motivtelecom.ru.
2: И о том, что на дорогах. На Радио Си спонсор выпуска ООО «Наши машины», официальный дилер «Черри» и «Теннет», автоцентр «Июль». А сервис Яндекс.Карты сообщает о 6 баллах загруженности по магистралям, много транспорта на Ленина в сторону Виза, на 8 марта в направлении Ботаники, на Восточный к ЖД вокзалу и на Блюхера в центр. Крупнейшие пробки на ЕКАДе от Березовского тракта до 13 километра и от реки Есетия до реки Решетка. На Норильской скорость потока 4 км в час, от фронтовых бригад до проезжей, на Блюхера проезжей пробки от Сахалинской до Норильской и на Бебеле Донбасской скопление транспорта на отрезке от Таватуйской до Суворовского переулка.
3: Реклама. 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» и «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
4: Золотая коллекция «Радио 7».

Джастин Тимберлейк, премия Грэмми в 2002-м, Cry Me River на Радио 7 в золотой коллекции. 17.58, впереди у нас новости, Texas, Summersong и музыка понятная без слов. В финале часа Джеймс Ласт, «Одинокий пастух». Спонсор инструментальной музыки на Радио 7 ПАО «Уральский завод Эма», мебельный центр Эма. Yeah!

0: Екатеринбурге 18.01. Вы слушаете «Радио Си» на 103.7 FM с новостями. Александра Короткова. Спонсор выпуска ИП «Титова» Елена Сергеевна. Сеть пироговых «Злата Печка».
1: Здравствуйте. Тайфун «Дельфин» в Японии не затронул основные туристические маршруты, которые популярны у российских путешественников. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России. Там добавили, что под удар стихии попал самый юг архипелага – Кюсю и Окинава. Данных о пострадавших организованных российских туристах нет. При этом в Шанхае есть проблемы с работой морских портов из-за временного закрытия, а также отменены или перенесены некоторые круизы. По данным японских СМИ, в эпицентре тайфуна порывы ветра достигают 55 метров в секунду. В окрестностях Артемовского перекрыли трассу из-за подтоплений. Вода вышла на дорогу между поселком Буланаш и селом Писанец. Об этом сообщили в ГАИ Свердловской области. Ограничения действуют на неопределенный срок. Водителей, которые направляются по трассе Невьянск, Креш, Артемовский, Килачевская, просят объезжать перекрытие через Ирбит. В Свердловской области стало больше школьников-зацеперов. Подростки катаются на поездах снаружи. По данным окружного управления МВД на транспорте, в 2024 году не было зафиксировано ни одного случая. За весь 2025-2027, а в этом году только за полгода, есть данные более чем о 20 случаях зацепинга. Проблема остро стоит не только в Екатеринбурге, но и в других городах. Однако во время разбирательств выясняется, что в основном подростки приезжают на периферии из уральской столицы, пишет портал 66.ru. Импорт автомобилей в Россию по альтернативным схемам вырос в 1,5 раза. В июле в страну ввезли с помощью подобных механизмов 21,5 тысячи новых легковых авто. По данным агентства «Автостат», на прямые поставки из Китая пришлось 46% альтернативного импорта. На транзит через Киргизию – более 30%. Машины при этом также ввозили из Японии и Южной Кореи. Только каждый четвертый в России знает, какие навыки нужны ему для карьеры. Эти компетенции участники опроса планируют усилить и развить до конца года, пишет «Коммерсант». 75% заявили, что намерены в этом году составить план карьерного развития и считают, что для достижения профессиональных целей им необходимо осваивать новые навыки. Каждый третий из этого количества лишь в общих чертах представляет, в каком направлении нужно развиваться, а 7% никогда не анализировали свой профессиональный уровень. Официальный доллар на сегодня 81.41, евро 94.06.
2: Реклама.
3: Давай заедем в Златопечка.
2: Конечно.
3: Что возьмем сегодня?
2: Фирменный пирог к вечернему чаю, домашнюю окрошку, свежие салаты, томленые щечки с гречкой и пару любимых блюд в морозилку на случай, когда захочется домашнего.
3: Получается весь дачный стол.
2: И все в одном месте. Удобно. Фирменные магазины «Златопечка» для дачи, гостей и хороших вечеров.
4: Адреса на сайте златопечка.ру.
0: И о погоде на «Радио Си». В субботу нам пообещали переменную облачность. Днем возможны дожди с грозами. Ветер юго-западный 4-9 при грозе с порывами до 14 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18. Днем в Екатеринбурге до 29 тепла.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. «Радио Си».

0: Вечер пятницы полон чудесных моментов в компании «Радио Си» и любимой музыки. 18.11 в Екатеринбурге. Меня зовут Элина Гончарова. Надеюсь, что завершение рабочей недели ни у кого не вызывает сложностей. Удачи, Рики Повери, впереди Коза Сей. И через минуту на «Радио Си» Оливия Дин, «So Easy».
1: Реклама. Сохраняй традиции, активно развивай талант. Рецепт успешной карьеры от НПП «Старт». Приходи работать к нам. Достойная зарплата.

0: 228-92-21.
1: Как сэкономить на покупке авто?
2: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
3: Акция до 31 августа 2026 года.
4: В Монетке вкусно и выгодно. Lotte Dream Pie Арбуз. 169 рублей 99 копеек. Акция действует с 3 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
5: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
3: Подробности на мотивтелеком.ру.
6: Автономная канализация «Урал» не требует регулярной откачки осенизатором, без запаха и засоров. Гарантированная очистка сточных вод. Автономная канализация «Урал» – канализация, которая не ломается.
7: На всю продукцию СК «Урал» действует скидка 10% до конца месяца. Телефон в Екатеринбурге 318-31-13. Наш сайт – septic96.ru.
8: 8 августа в историческом сквере большое празднование Дня строителя. Развлекательные площадки для всей семьи, выставка техники, конкурс операторов экскаватора, мотошоу и большой концерт. Хедлайнер Ума Турман. Начало праздника в 12:00. Вход свободный. 0+.
9: И о ситуации на дорогах. На радио Си сервис Яндекс.Карты сообщают о 4 баллах затруднений. По магистралям плотное движение на Токаре в сторону Репина, на Московской в центр и на Белинского к Ботанике. Также на Блюхера много машин из центра. Крупнейшие пробки сейчас на Якаде от Березовского тракта до 13-го километра и от реки Сеть до реки Решетка. Также на Норильской скорость потока 4 километра в час от фронтовых бригад до проезжей. На Блюхера проезжей пробки от Сахалина до Норильской и на Белинского-Щербакова. Постоять придется от академика Шварца до лыжников.
1: Радио Си 103.7 FM.

0: Козасей на радио Сиа. Вечер пятницы в компании золотых хитов 18.20 в Екатеринбурге. А поскорее завершаем все дела. Мумий тролль с нами, далее фантастика и через минуту Мадонна Джамп на радио Си.
1: Реклама. Больше покупка, больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
2: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
3: Отеки и тяжесть в ногах к вечеру – это повод проверить вены. Волмед до конца августа. Консультация флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Успейте пройти обследование вен по акции. Запишитесь на сайте или по телефону. Подробности в МЦ «Олмед Екатеринбург». Акция с 1 по 31 августа 2026 год. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в автозгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
5: Реклама «Дом культурный». ОАЭ за SKM Библиотечная. Проектная регламентация на сайте наш.дом.рф.
6: Сегодня в Кировском. Филе минтая, свежемороженое, 499,99 за килограмм. Вафли ням-нямка в ассортименте 29,99 за 150 граммов при покупке от двух штук. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
7: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
8: Эх, прям как у нас.
7: А дальше?
9: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
10: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
11: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
12: ОГИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
13: Телефон рекламной службы 235-0905.
14: Радио Си.

0: Ну и мы тоже ждем чего-то фантастического от сегодняшнего вечера и двух предстоящих выходных в компании «Радио Си». А здесь хорошо всегда, половина седьмого в Екатеринбурге. На очереди у нас Шабузи, Типси. Сейчас на «Радио Си» Анна Романова и все то, чего мы наверняка не знали об инжире. Спонсор «Горячей десятки» на «Радио Си» ООО «ДРЛ Групп». Транспортная компания «Три десятки». Телефон 310-10-10.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
3: Инжир – одно из самых древних культурных растений на Земле. Ученые считают, что инжир начали выращивать раньше пшеницы и ячменя, более 5000 лет назад. Сегодня инжир. Это растение также называют смоковницей, фиговым деревом и винной ягодой. Официальное название инжира – смоковница обыкновенная. Инжир относится к роду фикус и по латыни называется фикус карика, что значит происходящий из карии. Кария – это область на территории современной Турции, откуда в Древнюю Грецию и Рим поставлялись самые знаменитые, сладкие и качественные сушеные фиги. В мире насчитывается до 1300 культурных сортов съедобного инжира. Их делят не просто по цветам, а по сложным вкусовым группам и ботаническим типам. Самые популярные и простые в выращивании фиги – адриатические. Самый сладкий коммерческий инжир – смирнский. Цветки инжира спрятаны внутри полого бутона, поэтому кажется, что плоды появляются прямо на ветках без предварительного цветения. Листья некоторых видов дикого инжира покрыты микроскопическими кристаллами кремния. Они настолько жесткие и шершавые, что местные племена в тропиках используют их вместо наждачной бумаги для полировки деревянной посуды, щитов и каноэ. Некоторые виды фиговых деревьев – это безжалостные хищники. Они паразитируют на других деревьях, оплетая их плотным деревянным каркасом. Дерево-хозяин полностью исчезает. Остается только полый сечатый ствол фигового дерева, внутри которого можно стоять. У фиговых деревьев невероятно агрессивная и мощная корневая система. Дикий инжир способен расти прямо из отвесных скал, а однажды в Южной Африке корни дикого фикуса проросли сквозь скалы на глубину более 120 метров. Корни фиговых деревьев уничтожили многие храмы в Камбодже. Знаменитый индийский бадьян – это тоже фиговое дерево. Одно единственное дерево может разрастись на площади более 2 футбольных полей и выпустить до 3000 ложных стволов. И что на первом месте? Дикий инжир опыляют крошечные осы – бластофаги. Они забираются внутрь мужского цветка, чтобы отложить яйца, и погибают там. Однако внутри плода инжира содержится фермент фицин, который полностью расщепляет тело погибшей осы до белков. То, что хрустит на зубах при поедании инжира – это всего лишь семена.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
1: Реклама. Продолжите фразу. Три десятки – это...
4: Такси. Я на работу езжу.
5: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
6: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
1: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении.
7: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
8: Радио Си.
9: Если нравится музыка Радио Си... Добавьте нас в избранное, и будем вместе.
8: Радио Си.

0: Чиж и компания на Радио Си, там, где музыка прежде всего и где уже вот-вот зазвучат яркие песни золотой коллекции. На этот раз Sugar Babes и Sting, Shape of My Heart, Freddie Mercury, Living on My Own и в самом начале легенда Eagles, отель «Калифорния» на Радио Си.
1: Реклама. Снижение потенции после 40 – это нормально?
2: Нет. Но это лечится. УРОПРО. Центр мужской урологии. Не ждите, пока станет хуже. Медицинский центр УРОПРО. Телефон для записи 305-2020.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
5: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
6: «Газпромнефтьтерминал» приглашает на работу водителей категории «СЕ». Мы предлагаем стабильность, заботу о здоровье, комфорт и выгодные преимущества. Подробности по телефону 8 800 234 0012.
7: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в «Додо» для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
8: ООО ДПЕ, город Ульяновск, ОГРН 124-730-3084-60.
9: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах дом Ленда.
10: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
11: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Тэбанк» 0+.
0: Сейчас расскажу, что у нас на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри» и «Теннет». Автоцентр «Июль». Сервис «Яндекс.Карты» сообщает о 4 баллах загруженности. По магистралям наиболее сложно на Московской в сторону Объездной, на проспекте Ленина в направлении Виза, на Токарь в сторону Репина и на Челюскинцев к вокзалу. Крупнейшие пробки на Якаде от поворота к станции Палкина до реки Решетка и от 19 до 13 километра. На Норильской скорость потока 4 км в час от фронтовых бригад до проезжей. Похожая ситуация на дублере Сибирского тракта от остановки «Союз» до Якада. И на проезжих серьезные сложности на отрезке от Шевской до Норильской.
12: Реклама. 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» и «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65». Радио «Си» 103.7 FM.
13: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор золотой коллекции ООО «Любимое дело». Салоны «Любимая кухня».
14: Сентябрь наступит у всех. А готовы ли к нему вы?
15: Мебельная фабрика «Любимая кухня» запускает акцию «Полный порядок» к 1 сентября. При заказе любых двух зон, от кухни до гардеробной, бонусы до 10 тысяч рублей на каждый следующий заказ.
14: Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус.
16: Акция действует до конца августа этого года.

Музыка на все времена в золотой коллекции радио Си. Sugar Babes, Sting, Shape. 18:56 в Екатеринбурге. Впереди у нас третий звонок и розыгрыш билетов на концерт группы Мегаполис. Держите поближе мобильники. Прежде на радио Си новости и музыка, понятная без слов. В финале часа Паскаль Летоблон, Friendships.

0: В Екатеринбурге 7 вечера. Радио Си на 103.7 FM. У нас новости. Александра Короткова. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Здравствуйте. В России не планируют вводить ограничения на доступ детей в соцсети, сообщили в Минцифрового развития. Какие-либо фильтры могут быть применены для детских сим-карт только по решению родителей. В Минцифры разъяснили, что принятый в июне второй пакет антимошеннических мер дал возможность операторам вводить дополнительную защиту для детских сим-карт. Однако в документе четко сформулировано, что родители должны инициировать эти ограничения, а также дать на них согласие, пишут ведомости. В Свердловской области снова ждут очень сильные дожди, ливни, град, а также ветер до 25 метров в секунду. Штормовое предупреждение выпустили в МЧС Свердловской области. По данным спасателей, непогода обрушится на регион днем 8 августа и ночью 9 числа. Как уточнили в Уральском гидрометцентре, ливни и шквал связаны с прохождением через Свердловскую область циклона с атмосферными фронтами. В субботу дожди с грозами обрушатся в основном на север области, днем в воскресенье. Осадки более вероятны на юге региона и в Екатеринбурге. Свердловские врачи наблюдают онлайн за здоровьем более 4000 будущих мам. Пациентки при помощи сервиса Aist Smart и чат-бота мессенджера Max получают напоминания о записи на госпитализацию или консультацию. Также будущие мамы ведут электронные дневники, которые проходят автоматическую интерпретацию и уведомляют врача в случае выявления отклонений. В департаменте информполитики региона отметили, что внимание к вопросам охраны материнства является одним из приоритетов губернатора Дениса Паслера. Работа ведется в рамках нацпроектов «Продолжительная и активная жизнь и семья». В Москве ФСБ задержало больше 20 человек, работавших в нелегальных криптообменниках. По данным представителей госбезопасности, через офисы, работавшие в Москва-Сити, легализовывали средства, похищенные у россиян телефонными мошенниками. Для работы привлекали финансово неграмотную молодежь, желающую легкого заработка. Суточный оборот раскрытых нелегальных криптообменников достигал 1 и даже 2 миллионов долларов, заявили задержанные. Человек должен достигать успеха до 35 лет, выяснили социологи. По данным исследования, каждый третий в России считает, что успех к человеку должен приходить в возрасте от 25 до 30 лет. 27% уверены, что возраст успеха – это 31-35. И только 13% считают, что возраст вообще значения не имеет. Половина участников исследования заявила, что считает себя успешными. При этом 34% отмечают, что скорее состоялись в жизни. Официальный доллар на сегодня 81.41, евро 94.06.
2: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
0: Что касается погоды, то на завтра нам пообещали переменную облачность и ночью без существенных осадков. Днем возможны дожди с грозами, ветер при грозе с порывами до 14 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18 и в субботу днем до 29 тепла.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Начинаем игру «Третий звонок».
1: Сегодня у нас с вами на кону два билета на концерт группы «Мегаполис» 16+, на правах рекламы. Это первый за 11 лет сольный большой концерт легендарной рок-группы, который станет частью программы Ельцин-центра август 91-го, 35 лет спустя. Во главе с Олегом Нестеровым группа выпустила уже дюжину полноформатных альбомов, композиции из которых можно будет услышать в программе. Концерт пройдет 19 августа в музыкальном клубе «Центр» 16+. Уже сейчас дозвонитесь к нам на радио Си по номеру 235-103.7. Постарайтесь сделать это третьим, и только в этом случае вы станете обладателем пары билетов на концерт «Мегаполиса». 235-103.7.
2: Реклама.
3: Она говорит, ты меня больше не любишь. А я просто боюсь, что снова не получится.
4: Преждевременное семяизвержение, слабая эрекция – это не про желание, это про здоровье. В медицинском центре «Уропро» знают, как решить проблему. «Уропро» – центр мужской урологии. Телефон для записи 305-2020.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Как сэкономить на покупке авто?
7: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте «Хавейл» на «Космонавтов». Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
8: Акция до 31 августа 2026 года.
9: В «Монетке» вкусно и выгодно. Кофе «Монарх» 150 граммов. 599 рублей 99 копеек. Акция действует 3 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточните в магазинах.
1: Давайте посмотрим, что у нас на дорогах. Сервис Яндекс.Карты сообщает о затруднениях в 3 балла. А по магистралям пока сложно на проспекте Ленина, в оба направления, на Восточной, в обе стороны, и на Репино из центра. Крупнейшие пробки сейчас на Норильской, от фронтовых бригад до проезжей. На Якаде сложности от 19 до 13 километра, от реки Исеть до реки Решетка. Также на проезжей постоять придется от Краснодарской до Норильской и на Сибирском тракте. Скорость потока 3 км в час от остановки Октябрьская до ЕКАДа.
10: Радио Си 103.7 FM.

0: На радиосе «Игра». Третий звонок. На кону у нас билеты на концерт группы «Мегаполис» 16+. Настало время ознакомиться. Здравствуйте.
1: Алло, здравствуйте.
0: Как зовут вас?
1: Елена.
0: Елена, прекрасного вам вечера пятницы, но ваш звонок под номером 1.
1: Жаль. Ладно, спасибо.
0: Добрый вечер. Кто к нам дозвонился?
2: Меня зовут Наталья.
0: Наталья.
2: Я из города Екатеринбург.
0: Будем приветы передавать, Наташ. Ваш номер 2.
2: Жаль. Но привет всем горожанам. Надеюсь, их дождь и град не затронет. Хорошей погоды всем. Хорошего настроения.
0: И вам прекрасных выходных. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Кто к нам дозвонился?
3: Татьяна.
0: Татьяна, рассказывайте, как неделя прошла, как настроение?
3: Неделя прошла отлично, настроение пятничное, веселое.
0: Планов на выходные тоже много?
3: Планы, да, есть грандиозные, лишь бы погода не подпортила.
0: А Татьяна, а еще я знаю, какие у вас планы на 19 августа.
3: Какие же?
0: Вы пойдете на концерт группы «Мегаполис».
3: Ух ты!
0: Ваш звонок под номером 3, вы наша сегодняшняя победительница. Поздравляю вас.
3: Спасибо. Привет моему мужу, мы едем вместе в машине. Муж, привет.
0: Видимо, вместе с мужем и пойдете на концерт «Мегаполиса».
3: Да, видимо, да.
0: Ярких вам впечатлений.
3: Спасибо. Классно как. Первый раз выиграла. Радио «Сила» лучше.
0: На правах рекламы. Концерт группы «Мегаполис» — это первое за 11 лет сольное большое выступление легендарной рок-группы, которое станет частью программы Ельцин-центра август 91-го, 35 лет спустя. Во главе с Олегом Нестеровым группа выпустила дюжину полноформатных альбомов, композиции с которых и можно будет услышать в программе. Концерт пройдет 19 августа в музыкальном клубе «Центр» для зрителей старше 16 лет.
4: Реклама. Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В августе квартиру в Нагорном можно купить с выгодой до 1,5 миллиона рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца августа этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Отеки и тяжесть в ногах к вечеру – это повод проверить вены. Волмед до конца августа. Консультация флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Успейте пройти обследование вен по акции. Запишитесь на сайте или по телефону. Подробности в МЦ «Олмед Екатеринбург». Акция с 1 по 31 августа 2026 год. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? А расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров? Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
7: Телефон рекламной службы 235-09-05.
8: Радио «Си».

0: Без четверти 8 вечера в Екатеринбурге, вечера пятницы, всех с завершением рабочей недели, им отличного отдыха сегодня и в выходные. Уже совсем скоро с нами сборник хитов золотой коллекции Сэм Смит, I'm not the only one, Sonic Sky и в самом начале Сиси Кетч, Backseat of your Cadillac на Радио 7.
1: Реклама. Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000

0: поедешь, на горках круто отдохнешь.
1: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
2: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
3: И о том, что на дорогах, на радио Си спонсор выпуска ООО «Наши машины», официальный дилер «Черри» и «Теннет», автоцентр «Июль». А Яндекс.Карты сообщают о 4 баллах загруженности по магистралям, сложно на Восточной, к ЖД вокзалу, на проспекте Ленина в оба направления, на Репина из центра и на Челюскинцев к Московской. Крупнейшие пробки на ЕКАДе от реки Березовка до 13 километра, от 51 километра до реки Решетка, на Норильской скорость потока 2 километра в час от железнодорожного переезда до проезжей, на Донбасской Бебеля пробки от Никольского переулка до Таватуйской и на проезжей от Краснодарской до Норильской.
2: Реклама. 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» и «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
4: Золотая коллекция «Радио Си».

0: только самая любимая музыка в золотой коллекции радио Сиа. Сэм Смит, I'm not the only one. 19:58, завершающие новости впереди, следом Sixpence, None the Richer, Kiss Me и музыка, понятная без слов, Jasper Forks, River Flows in You. Спонсор инструментальной музыки на радио Си ООО Atlantic Pro. Проверенные автомобили с пробегом.
1: Потеть не хочется в метро. Купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77. Солнышко светит. Жара и тепло. Машину купи в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.

0: 20.01 в Екатеринбурге, радио СИМ на 103.7 FM. У нас новости Александра Короткова. Спонсор выпуска ООО ТД «Паривит». Завод стеновых материалов «Паривит».
1: Здравствуйте. В России с 1 сентября изменятся правила сверхурочной работы. Речь идет о расчете и оплате времени, излишне проведенного на работе. Как пишут «Известия», базовая норма времени переработок останется прежней, не больше 120 часов в год. Но удвоить этот лимит будет можно, если работодатель закрепил такую норму в колдоговоре, а сотрудник дал письменное согласие. Также с 1 сентября вступят в силу новые правила расчета оплаты за сверхурочную работу. Работодателям придется учитывать, кроме оклада и тарифа, также и стимулирующие выплаты сотруднику. Центры Екатеринбурга в ближайшие 2 часа начнут перекрывать ко дню строителя. С 23.30 ограничения введут на проспекте Ленина от улицы 8 марта до Карла Либкнехта. Проехать по плотинке нельзя будет до утра воскресенья, пишет портал 66.ru. Также поздно вечером в пятницу перекроют и улицу Толмачева в направлении проспекта Ленина. Улицу Бориса Ельцина уже в эти минуты перекрывают в районе Октябрьской площади в рамках подготовки к марафону «Европа-Азия». Из-за перекрытий в центре завтра изменятся маршруты 6 трамваев и 13 автобусов. Футбольный «Урал» завтра примет на домашнем поле «Уфу». Игра на Екатеринбург-арене начнется в 19.00. Болельщиков на стадион начнут пускать за час до начала игры. Футбольный «Урал» после победы в Хабаровске идет на 5-м месте турнирной таблицы с 7 очками. Соперники из Уфы идут 4-ми и имеют в активе 8 очков. Транслировать матч «Урал-Уфа» 8 августа будут «Кинопоиск» и платформа «ВК-Видео». В Анапе для отдыхающих открыли уже 105 пляжей. Все они получили разрешение Роспотребнадзора. Еще 4 зоны отдыха проходят необходимую экспертизу. Отсыпка пляжных территорий, которые пострадали в результате разлива мазута в Черном море в декабре 2024 года, полностью завершена, сообщили в санитарном ведомстве. Эксперты перечислили 10 способов экономить бензин в условиях топливного кризиса. Как пишет журнал «За рулем», чтобы экономить, необходимо поддерживать исправность двигателя и всех агрегатов трансмиссии автомобиля. Топливо лучше использовать с рекомендованным, а не допустимым октановым числом. Также среди советов исправность тормозов и корректные углы установки колес на осях. Расход топлива могут увеличивать дополнительный верхний багажник или кофр, а также перевозимые на спецкреплениях велосипеды и сапы. Официальный доллар на выходные 82.17, евро 94.84.
2: Реклама.

0: Ленинский Паривит. Екатеринбург, Островского, 2/2. Телефон 382-2292.
1: И о погоде на радио Сия спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». В субботу, 8 августа, нам обещают облачность с прояснениями. Днем возможны дожди с грозами. Ветер юго-западный при грозе с порывами до 14 метров в секунду. Этой ночью по области плюс 16-18. Завтра днем в Екатеринбурге от 27 до 29 тепла. А в Первоуральске и Новоуральске до плюс 26. В Нижнем Тагиле и Краснотуринске завтра до 24 тепла.
2: Реклама.
3: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
4: В стоматологии R-Adent максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию R-Adent в клинике европейского уровня Парацельс.
3: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Макс, Kings and Queens на Радио Си. Песня, в общем-то, про нас, поскольку в пятницу вечером многие наверняка ощущают себя чуточку властителями мира. А 20.11 в Екатеринбурге. Меня зовут Элина Гончарова. Впереди на Радио Си Тедди Свимс и Алексей Кортнев. Сейчас минута драйва.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Какая автомобильная марка правит мировым рынком? Toyota снова на первой строчке глобального рейтинга. Причем этот статус компании удерживает 7-й год подряд. Отрыв от конкурентов колоссальный. За 6 месяцев текущего года японцы реализовали почти 5,5 миллионов машин. Для сравнения, весь немецкий концерн Volkswagen, включая его дочерние бренды, отстал от Toyota более чем на миллион экземпляров. Самое интересное в этих цифрах – триумф консервативной стратегии. Долгое время эксперты критиковали руководство Toyota за отказ от массового перехода на чистые электромобили. Пока индустрия инвестировала миллиарды в розетки, японцы совершенствовали привычные гибриды. Спрос на бензоэлектрические модели бренда и обеспечил компании абсолютное лидерство. Разумеется, общая картина неоднородна. В Китае позиции Toyota заметно пошатнулись. Серьезный спад зафиксирован и на Ближнем Востоке из-за геополитической нестабильности. Однако эти потери полностью компенсировал североамериканский рынок, где спрос на японские автомобили остается стабильно высоким. Ставка на понятные технологии для реальных людей оказалась сильнее громких маркетинговых трендов.
1: Радио Си. Екатеринбург, 103.7 FM.
4: Реклама.
2: Атмосфера просто космос.
5: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
2: Чистовая отделка. Свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
5: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
6: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Есть особенные летние вечера, когда после дождя воздух пахнет садом.
8: Когда никто никуда не спешит, и все, наконец, собрались вместе.
7: На веранде появляется чай и теплый пирог.
8: Иногда счастье звучит именно так.
7: Злата-печка. Вкус, который собирает вместе.
9: Адреса на сайте златопечка.ру.
10: В Лимана Про низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах Лимана Про. Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
11: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
12: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в автозгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
13: Реклама «Дом культурный». ОАЭ за SKM Библиотечная. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: 8 августа в историческом сквере. Большое празднование Дня строителя. Развлекательные площадки для всей семьи. Выставка техники. Конкурс операторов экскаватора. Мотошоу. И большой концерт. Хедлайнер. Ума Турман. Начало праздника в 12.00. Вход свободный. 0+.
15: Телефон рекламной службы 235-09-05.
16: Радио Си.

0: Половина девятого в Екатеринбурге, вечер пятницы, прекрасное настроение. В компании «Радио Си» хорошо всегда. Элис Шука впереди. Not About Us. Сейчас Анна Романова о том, что звезды обещают нам на завтра. Спонсор гороскопа на «Радио Си» ООО «DRL Group». Транспортная компания «Три десятки». Телефон 310-10-10.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вен, у вас появится готовность к включению в новый поток. Но делать первый шаг рано, нужно подождать пару дней. Тельцы. День призывает быть реалистами и напоминает о терпении и дисциплине. Аккуратней с излишествами. Близнецы. Могут всплыть сложные рабочие или семейные вопросы, давно требующие обсуждения. Придется заняться документами. Раки. Возможны задержки во всех текущих делах. Есть риск столкнуться с некомпетентностью или обманом. Львы. Избегайте искажений. Любая ложь, даже во спасении, обязательно всплывет наружу и посадит пятно на вашей репутации. Девы. Возможны искушения и идеализм. Будьте аккуратны. Когда вы снимете розовые очки вдохновения, может быть очень неприятно. Весы. Хороший день для начала отпуска или дела, которое позволит вам получить настоящее удовольствие. Возможен какой-то эксклюзив. Скорпионы. Тот день, когда точно не стоит сидеть дома. Удача и радость ждут вас где-то вовне. Стрельцы. Возможны накладки и задержки, но это не повод отказываться от планов. Просто будьте внимательней. Козероги. Если вам не терпится действовать, будьте готовы к ошибкам. Чего только не бывает в спешке. Водолеи. Хороший день для того, чтобы начать что-то новое. Несмотря на сюрпризы и помехи, вам понравится. Рыбы. В любом деле придется соблюдать много правил и формальностей. Также возможен лимит времени или денег.
1: Реклама. Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
4: Границы Европы и Азии.
5: Лучший майонез. Уральский рок.
1: Три десятки. Такси нашего города. Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-10-10 и в мобильном приложении.
6: ООО «ДРЛ Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
7: Добрый вечер, Екатеринбург.

0: Меньше слов, больше музыки, прекрасное настроение вечера пятницы здесь на Радио Си. Без четверти 9 в Екатеринбурге. Впереди нас с вами ждет золотая коллекция. В этой тройке Лимар, If There's Any Justice, Дженнифер Пейдж, Crush и в самом начале опус Life is Life на Радио Си.
1: Реклама.
2: Если начать замечать красоту, жизнь станет ярче.
3: Мечтайте без «если». В районах Энка всегда красиво. Среди зеленых дворов, прогулочных аллей и парков под окнами. Дома без «если».

0: на сайте lumisfera.show. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, УГРН 125-770-007-008-03.
1: В «Магнитэкстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс» протеиновый батончик «НАЦ» с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
2: 16 августа в Летнем театре фестиваль волшебников Александра Плотникова. Музыка, шоу и трюки, которым рукоплещет весь мир. Ведущие иллюзионисты страны: Вадим Свинков, Роман Борщ, Владимир Григорьев, Майк Смайл и мэтр большой иллюзии Александр Плотников заставят поверить в чудо самых закоренелых скептиков. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf.
3: Для зрителей старше 6 лет. МАУК, Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-2678.
4: Тук-тук! Тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
5: Золотая коллекция Радио Си.
6: Спонсор золотой коллекции ООО «Любимое дело». Салоны «Любимая кухня».
7: Сентябрь наступит у всех. А готовы ли к нему вы?
8: Мебельная фабрика «Любимая кухня» запускает акцию «Полный порядок» к 1 сентября. При заказе любых двух зон, от кухни до гардеробной, бонусы до 10 тысяч рублей на каждый следующий заказ.
7: Подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте любимаякухня.рус.
9: Акция действует до конца августа этого года.

Лирика середины нулевых. Лимар в золотой коллекции в радиусе 2058 в Екатеринбурге. Скоро Гаррет Гейтс, Ancient Melody и музыка, понятная без слов. Secret Service от Демаго. Спонсор инструментальной музыки на радиусе ПАО «Уральский завод Эма». Мебельный центр Эма.

0: В Екатеринбурге 21.01. Это радио СИМ на 103.7 FM. Мы сейчас о погоде. На завтра нам обещают переменную облачность, возможны дожди с грозами, ветер юго-западный при грозе с порывами до 14 метров в секунду. Ночью по области плюс 16-18, завтра днем в Екатеринбурге до 29 тепла, в Возвестии, Каменске-Уральском до плюс 28, в Полевском плюс 24-26 и максимальная температура в Лесном завтра плюс 23.
1: В СМИ «Радио Си» зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство АЛ номер ФС 77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Си – музыка, которую мы любим, и в компании которой вечером в пятницу вдвойне приятно отдыхать. 21.12 в Екатеринбурге, а целых 30 минут песни друг за другом впереди. «Kind of Blue» и «Смысловые галлюцинации» вечно молодой Алены Свиридова и Крис Ри – «The Road to Hell». А через минуту «Ванатек Эннели» – это Радио Си.
1: Реклама.

0: Маки, твое греческое настроение.
1: В Магнитоэкстра и семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Конфеты молочные «Азовская» на сливках с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05.
0: Радио Си.

0: 21:45 в Екатеринбурге в компании «Радио Сиа». Хорошо всегда, и вместе мы ныряем в выходные. Впереди золотая коллекция «Радио Сиа», «Modern Talking», «Windrace», «Майкл Джексон» в этом сборнике. И в самом начале «Мистер Живаго», «Little Russian» на «Радио Сиа».
1: Золотая коллекция «Радио Сиа».

Золотая коллекция радио Си и Модерн Токен 2156 в Екатеринбурге. А впереди нас с вами ждет романтический вечер пятницы в компании песен о любви и самых красивых баллад в дебюте Beloved, Sweet Harmony и музыка, понятная без слов. Фидель Уикед, Back to Life на радио Си.

0: В Екатеринбурге 10 вечера. Радио Си на 103.7 FM. Мы сейчас о погоде. В субботу, 8 августа, нам обещают переменную облачность. Днем возможны дожди с грозами. Ветер юго-западный 4-9 при грозе с порывами до 14 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18, завтра днем плюс 27-29.
1: СМИ Радио Си. Зарегистрированы Роскомнадзором. Свидетельство ЭЛ номер FS77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на Радио Си.
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На Радио Си романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио Си.
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.

ваши любимые мелодии. Самые красивые песни о любви. Романтический вечер на радио Си.

0: Это романтический вечер на радио Си, где песни о любви, самые красивые баллады дарят нам особое настроение. На часах 10:30, Грегориан и Сара Брайтман, впереди еще Bangles, Eternal Flame. Сейчас Анна Романова с гороскопом на завтра.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, у вас появится готовность к включению в новый поток. Но делать первый шаг рано, нужно подождать пару дней. Тельцы. День призывает быть реалистами и напоминает о терпении и дисциплине. Аккуратней с излишествами. Близнецы. Могут всплыть сложные рабочие или семейные вопросы, давно требующие обсуждения. Придется заняться документами. Раки. Возможны задержки во всех текущих делах. Есть риск столкнуться с некомпетентностью или обманом. Львы. Избегайте искажений. Любая ложь, даже во спасении, обязательно всплывет наружу и посадит пятно на вашей репутации. Девы. Возможны искушения и идеализм. Будьте аккуратны. Когда вы снимете розовые очки вдохновения, может быть очень неприятно. Весы. Хороший день для начала отпуска или дела, которое позволит вам получить настоящее удовольствие. Возможен какой-то эксклюзив. Скорпионы. Тот день, когда точно не стоит сидеть дома. Удача и радость ждут вас где-то вовне. Стрельцы. Возможны накладки и задержки, но это не повод отказываться от планов. Просто будьте внимательней. Козероги. Если вам не терпится действовать, будьте готовы к ошибкам. Чего только не бывает в спешке. Водолеи. Хороший день для того, чтобы начать что-то новое. Несмотря на сюрпризы и помехи, вам понравится. Рыбы. В любом деле придется соблюдать много правил и формальностей. Также возможен лимит времени или денег.
4: Лучшие песни о любви.
5: Самые красивые баллады.
4: Романтический вечер.
5: На радио Си.

0: В Екатеринбурге 23 часа. Радио 7 на 103.7 FM. Сейчас о погоде. В субботу, 8 августа, нам пообещали переменную облачность. Днем вероятны дожди с грозами, ветер юго-западный при грозе с порывами до 14 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18, днем в Екатеринбурге плюс 27-29.
1: СМИ Радио Си. Зарегистрированы Роскомнадзором свидетельство L номер FS77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на Радио Си.
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На Радио Си романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Си».
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.

ваши любимые мелодии. Самые красивые песни о любви. Романтический вечер на радио Си.

0: 103.7 FM. Радио Си.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Си.

центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Инжир – одно из самых древних культурных растений на Земле. Ученые считают, что инжир начали выращивать раньше пшеницы и ячменя, более 5000 лет назад. Сегодня инжир. Это растение также называют смоковницей, фиговым деревом и винной ягодой. Официальное название инжира – смоковница обыкновенная. Инжир относится к роду фикус и по латыни называется фикус карика, что значит происходящий из карии. Кария – это область на территории современной Турции, откуда в Древнюю Грецию и Рим поставлялись самые знаменитые, сладкие и качественные сушеные фиги. В мире насчитывается до 1300 культурных сортов съедобного инжира. Их делят не просто по цветам, а по сложным вкусовым группам и ботаническим типам. Самые популярные и простые в выращивании фиги – адриатические. Самый сладкий коммерческий инжир – смирнский. Цветки инжира спрятаны внутри полого бутона, поэтому кажется, что плоды появляются прямо на ветках без предварительного цветения. Листья некоторых видов дикого инжира покрыты микроскопическими кристаллами кремния. Они настолько жесткие и шершавые, что местные племена в тропиках используют их вместо наждачной бумаги для полировки деревянной посуды, щитов и каноэ. Некоторые виды фиговых деревьев – это безжалостные хищники. Они паразитируют на других деревьях, оплетая их плотным деревянным каркасом. Дерево-хозяин полностью исчезает. Остается только полый сетчатый ствол фигового дерева, внутри которого можно стоять. У фиговых деревьев невероятно агрессивная и мощная корневая система. Дикий инжир способен расти прямо из отвесных скал, а однажды в Южной Африке корни дикого фикуса проросли сквозь скалы на глубину более 120 метров. Корни фиговых деревьев уничтожили многие храмы в Камбодже. Знаменитый индийский бадьян – это тоже фиговое дерево. Одно единственное дерево может разрастись на площади более 2 футбольных полей и выпустить до 3000 ложных стволов. И что на первом месте? Дикий инжир опыляют крошечные осы – бластофаги. Они забираются внутрь мужского цветка, чтобы отложить яйца, и погибают там. Однако внутри плода инжира содержится фермент фицин, который полностью расщепляет тело погибшей осы до белков. То, что хрустит на зубах при поедании инжира – это всего лишь семена.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 7 августа 1974-го французский уличный канатоходец Филипп Пети прошел по канату между башнями-близнецами Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Трос был натянут на высоте более 400 метров на расстоянии около 40 метров. Для равновесия экстремал использовал 8-метровый шест весом 25 килограммов. Готовиться к трюку Пети начал, когда башен еще не было. В 1968-м он прочитал в газете о планах постройки 2 гигантских башен в Нью-Йорке и задумал: «Я натяну между ними трос и удивлю весь мир». Он готовился 6 лет, постепенно наращивая высоту. В 1971-м прошел между башнями собора Парижской Богоматери на высоте 45 метров. Полиция выписала штраф. За трюк с башнями в Нью-Йорке Филиппа арестовали, но суд снял обвинение взамен на бесплатное представление для детей в Центральном парке. На трагедию 11 сентября 2001 года Пети отреагировал с болью и обещал, что когда башни отстроят заново, снова пройти между ними. Но башен нет, а экстремалы уже глубоко за 70. О трюке Филиппа Пети снят английский документальный фильм «Человек на канате» и биографический «Прогулка» режиссера Роберта Земекиса.
2: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Регулярный распорядок дня значительно снижает уровень физической боли и защищает от депрессии. К такому выводу пришли ученые из Миссурийского университета. Если каждый день в одно и то же время просыпаться, есть, общаться и ложиться спать, организм работает стабильно. Четкий график синхронизирует наши внутренние биологические часы. Ученые подтвердили, люди с бессонницей чаще страдают от недомоганий и подавленного состояния. Однако те из них, кто соблюдал режим режим, чувствовали себя намного лучше, независимо от качества ночного сна. Повторяющиеся повседневные действия помогают регулировать циркадный ритм, внутреннюю систему отчета времени в организме. Именно эти часы отвечают за наше настроение и самочувствие. Любые сдвиги в расписании нарушают эту синхронизацию. Даже небольшая разница между буднями и выходными устраивает организму социальный джетлаг. В общем, наше тело любит предсказуемость. Попробуйте дать ему эту стабильность, и, возможно, вы удивитесь, как быстро будет отступать усталость.
5: Здравствуйте. В России с 1 сентября изменятся правила сверхурочной работы. Речь идет о расчете и оплате времени, излишне проведенного на работе. Как пишут «Известия», базовая норма времени переработок останется прежней, не больше 120 часов в год. Но удвоить этот лимит будет можно, если работодатель закрепил такую норму в колдоговоре, а сотрудник дал письменное согласие. Также с 1 сентября вступят в силу новые правила расчета оплаты за сверхурочную работу. Работодателям придется учитывать, кроме оклада и тарифа, также и стимулирующие выплаты сотруднику. Уголовное дело заведено по факту тяжелой аварии, произошедшей в пятницу на Тюменском тракте. В ДТП около Заречного погибли 5 человек. Назначены несколько экспертиз, также инспекторы изучают записи видеорегистраторов. Как рассказал глава пресс-службы Свердловского управления МВД Валерий Горелых, спидометр в машине виновника ДТП замер на отметке в 90 км в час, при том, что на участке дороги разрешенная скорость составляет 70 км. Авария произошла в зоне действия знака «Обгон запрещен». Футбольный «Урал» сегодня принимает на домашнем поле «Уфу». Игра на Екатеринбург-арене начнется в 19 часов. Болельщиков на стадион начнут пускать за час до начала игры. Футбольный «Урал» после победы в Хабаровске идет на 5-м месте турнирной таблицы с 7 очками. Соперники из «Уфы» четвертые, имея в активе 8 очков. Транслировать матч «Урал-Уфа» сегодня будут «Кинопоиск» и платформа «ВК-Видео». В Анапе для отдыхающих открыли уже 105 пляжей. Все они получили разрешение Роспотребнадзора. Еще 4 зоны отдыха проходят необходимую экспертизу. Отсыпка пляжных территорий, которые пострадали в результате разлива мазута в Черном море в декабре 2024 года, полностью завершена, сообщили в санитарном ведомстве. Эксперты перечислили 10 способов экономить бензин в условиях топливного кризиса. Как пишет журнал «За рулем», чтобы экономить, необходимо поддерживать исправность двигателя и всех агрегатов трансмиссии автомобиля. Топливо лучше использовать с рекомендованным, а не допустимым октановым числом. Также среди советов исправность тормозов и корректные углы установки колес на осях. Расход топлива могут увеличивать дополнительный верхний багажник или кофр, а также перевозимые на спецкреплениях велосипеды и САПы. Официальный доллар на выходные 82.17, евро 94.84.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Каждый второй километр российских автодорог соответствует норме. Звучит оптимистично. Данные опубликовали эксперты агентства РИА. Но здесь важно понимать, как устроена методика. Аналитики не тестируют асфальт лично. Они берут цифры Росстата и Росавтодора. По сути, это математический подсчет отремонтированных километров. Но чиновники оценивают полотно по документам сразу после укладки. И то, что идеально сошлось в отчетах, часто не выдерживает и одного сезона под тяжелыми фурами. Соответствие ГОСТу и реальная долговечность – это разные вещи. Тем не менее, сухая статистика такова. Москва держит абсолютную планку в 100%. В топ-5 вошли Ингушетия, Севастополь, Челябинская область и Ханты-Мансийский автономный округ. Здесь качественными признаны более 80% автодорог. Пермские и Красноярские края, Самарская и Ульяновская области показывают около 60% хороших дорог. В Свердловской области нормативам соответствует чуть больше половины, а в Волгоградской требованиям отвечает лишь четверть. Цифры цифрами, но у каждого из нас есть свой точный рейтинг автодорог, который мы проверяем по пути на работу или на дачу.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 7 августа 1978 в Свердловске родилась Юлия Чичерина. Рок-певица, актриса, автор и исполнитель песен. По семейной легенде, она праправнучатая племянница знаменитого советского дипломата Георгия Чичерина. Игрой на гитаре и ударных Юлия увлеклась подростком, стала выступать с юношеской рок-группой, окончила училище культуры и искусств по классу эстрадного вокала, а на создание собственной группы ее сподвигло общение с музыкантами смысловых галлюцинаций. Как известно, Чичерина живет в доме Кубе в подмосковной деревне. В поместье больше десятка собак, кошки, олень и конь. На вопрос, случалось ли ее собакам спасать поместье от грабителей, она смеется, что разводит в основном бельгийских овчарок, которые служат в армии и полиции. Так что даже дикие животные обходят их дом стороной, не говоря о грабителях. Певица давно сознательно дистанцировалась от шоу-бизнеса и считает, что слава – это тяжелая ноша. Она говорит, что всем популярным артистам стоит помнить, что талант художника не его заслуга, а дан свыше и должен быть воплощен.

0: новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Сегодня в американском городке Твинсбург стартует крупнейший в мире фестиваль близнецов Twins Days. История праздника началась в 1976, когда местная община решила организовать День близнецов. Сам город назван в честь братьев Моисея и Аарона Уилкоксов. В 19 веке они выкупили здесь земли и бесплатно передали их под центральную площадь с условием, что город переименуют в Твинсбург, то есть город близнецов. На самый первый праздник приехали всего 36 пар, а сегодня событие соберет более 5000 участников со всего мира. В этом году официальной темой фестиваля стал стиль 80-х годов. Участники обязаны соблюдать парный дресс-код. На главный парад они выйдут в одинаковых неоновых костюмах с начесами и наплечниками. Программа включает турниры по волейболу 2x2, синхронное бинго и конкурсы близнецовых талантов. И немного статистики. Сейчас на планете рождается рекордное количество близнецов за всю историю наблюдений. Около 1,5 миллионов пар ежегодно. Это примерно каждый 40-й новорожденный на Земле. В России многоплодным является примерно каждый 100-й случай родов. Чаще всего из-за доступности современных медицинских технологий близнецы появляются на свет в крупных городах.
1: Для слушателей старше 12 лет.
3: Минута драйва.
4: В Китае официально отменили обязательное наличие рулевого вала. Местный госорган утвердил первый в мире единый ГОСТ полной ликвидации механической связи между рулем и колесами. Технология называется управление по проводам или steer-by-wire. Руль в кабине, по сути, становится просто джойстиком, который отправляет цифровой сигнал на электромоторы. Такую функцию получают в основном электромобили и гибриды. От классической рулевой колонки постепенно отказываются Xiaomi, Beat, NIO, а также Tesla. Главный вопрос – безопасность. Законы обязывают производителей жестко дублировать систему. В машинах стоят по 2 независимых аккумулятора, 2 линии проводки и 2 процессора. Если один контур полностью сгорит, управление мгновенно перехватит резервный. Из плюсов для водителей – руль не бьет по рукам на ямах. Из минусов – если в машине полностью разрядится бортовое питание, повернуть колеса вручную уже не получится. Кстати, такие машины можно встретить и в России. Это Tesla Cybertruck и кроссовер Lexus RZ.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Инжир – одно из самых древних культурных растений на Земле. Ученые считают, что инжир начали выращивать раньше пшеницы и ячменя, более 5000 лет назад. Сегодня инжир. Это растение также называют смоковницей, фиговым деревом и винной ягодой. Официальное название инжира – смоковница обыкновенная. Инжир относится к роду фикус и по латыни называется фикус карика, что значит происходящий из карии. Кария – это область на территории современной Турции, откуда в Древнюю Грецию и Рим поставлялись самые знаменитые, сладкие и качественные сушеные фиги. В мире насчитывается до 1300 культурных сортов съедобного инжира. Их делят не просто по цветам, а по сложным вкусовым группам и ботаническим типам. Самые популярные и простые в выращивании фиги – адриатические. Самый сладкий коммерческий инжир – смирнский. Цветки инжира спрятаны внутри полого бутона, поэтому кажется, что плоды появляются прямо на ветках без предварительного цветения. Листья некоторых видов дикого инжира покрыты микроскопическими кристаллами кремния. Они настолько жесткие и шершавые, что местные племена в тропиках используют их вместо наждачной бумаги для полировки деревянной посуды, щитов и каноэ. Некоторые виды фиговых деревьев – это безжалостные хищники. Они паразитируют на других деревьях, оплетая их плотным деревянным каркасом. Дерево-хозяин полностью исчезает. Остается только полусечатый ствол фигового дерева, внутри которого можно стоять. У фиговых деревьев невероятно агрессивная и мощная корневая система. Дикий инжир способен расти прямо из отвесных скал. А однажды в Южной Африке корни дикого фикуса проросли сквозь скалы на глубину более 120 метров. Корни фиговых деревьев уничтожили многие храмы в Камбодже. Знаменитый индийский бадьян – это тоже фиговое дерево. Одно единственное дерево может разрастись на площади более 2 футбольных полей и выпустить до 3000 ложных стволов. И что на первом месте? Дикий инжир опыляют крошечные осы – бластофаги. Они забираются внутрь мужского цветка, чтобы отложить яйца, и погибают там. Однако внутри плода инжира содержится фермент фицин, который полностью расщепляет тело погибшей осы до белков. То, что хрустит на зубах при поедании инжира – это всего лишь семена.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: 7 августа 1974-го французский уличный канатоходец Филипп Пети прошел по канату между башнями-близнецами Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Трос был натянут на высоте более 400 метров на расстоянии около 40 метров. Для равновесия экстремал использовал 8-метровый шест весом 25 килограммов. Готовиться к трюку Пети начал, когда башен еще не было. В 1968-м он прочитал в газете о планах постройки 2 гигантских башен в Нью-Йорке и задумал: «Я натяну между ними трос и удивлю весь мир». Он готовился 6 лет, постепенно наращивая высоту. В 71-м прошел между башнями собора Парижской Богоматери на высоте 45 метров. Полиция выписала штраф. За трюк с башнями в Нью-Йорке Филиппа арестовали, но суд снял обвинение взамен на бесплатное представление для детей в Центральном парке. На трагедию 11 сентября 2001 года Пети отреагировал с болью и обещал, что когда башни отстроят заново, снова пройти между ними. Но башен нет, а экстремалы уже глубоко за 70. О трюке Филиппа Пети снято английский документальный фильм «Человек на канате» и биографический «Прогулка» режиссера Роберта Земекиса.
1: Новости со всего света.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Регулярный распорядок дня значительно снижает уровень физической боли и защищает от депрессии. К такому выводу пришли ученые из Миссурийского университета. Если каждый день в одно и то же время просыпаться, есть, общаться и ложиться спать, организм работает стабильно. Четкий график синхронизирует наши внутренние биологические часы. Ученые подтвердили, люди с бессонницей чаще страдают от недомоганий и подавленного состояния. Однако те из них, кто соблюдал режим режим, чувствовали себя намного лучше, независимо от качества ночного сна. Повторяющиеся повседневные действия помогают регулировать циркадный ритм, внутреннюю систему отчета времени в организме. Именно эти часы отвечают за наше настроение и самочувствие. Любые сдвиги в расписании нарушают эту синхронизацию. Даже небольшая разница между буднями и выходными устраивает организму социальный джетлаг. В общем, наше тело любит предсказуемость. Попробуйте дать ему эту стабильность, и, возможно, вы удивитесь, как быстро будет отступать усталость.
6: Здравствуйте. В России с 1 сентября изменятся правила сверхурочной работы. Речь идет о расчете и оплате времени, излишне проведенного на работе. Как пишут «Известия», базовая норма времени переработок останется прежней, не больше 120 часов в год. Но удвоить этот лимит будет можно, если работодатель закрепил такую норму в колл-договоре, а сотрудник дал письменное согласие. Также с 1 сентября вступят в силу новые правила расчета оплаты за сверхурочную работу. Работодателям придется учитывать, кроме оклада и тарифа, также и стимулирующие выплаты сотруднику. Уголовное дело заведено по факту тяжелой аварии, произошедшей в пятницу на Тюменском тракте. В ДТП около Заречного погибли 5 человек. Назначены несколько экспертиз, также инспекторы изучают записи видеорегистраторов. Как рассказал глава пресс-службы Свердловского управления МВД Валерий Горелых, спидометр в машине виновника ДТП замер на отметке в 90 км в час, при том, что на участке дороги разрешенная скорость составляет 70 км. Авария произошла в зоне действия знака «Обгон запрещен». Футбольный «Урал» сегодня принимает на домашнем поле «Уфу». Игра на Екатеринбург-арене начнется в 19 часов. Болельщиков на стадион начнут пускать за час до начала игры. Футбольный «Урал» после победы в Хабаровске идет на 5-м месте турнирной таблицы с 7 очками. Соперники из «Уфы» четвертые, имея в активе 8 очков. Транслировать матч «Урал-Уфа» сегодня будут «Кинопоиск» и платформа «ВК-Видео». В Анапе для отдыхающих открыли уже 105 пляжей. Все они получили разрешение Роспотребнадзора. Еще 4 зоны отдыха проходят необходимую экспертизу. Отсыпка пляжных территорий, которые пострадали в результате разлива мазута в Черном море в декабре 2024 года, полностью завершена, сообщили в санитарном ведомстве. Эксперты перечислили 10 способов экономить бензин в условиях топливного кризиса. Как пишет журнал «За рулем», чтобы экономить, необходимо поддерживать исправность двигателя и всех агрегатов трансмиссии автомобиля. Топливо лучше использовать с рекомендованным, а не допустимым октановым числом. Также среди советов – исправность тормозов и корректные углы установки колес на осях. Расход топлива могут увеличивать дополнительный верхний багажник или кофр, а также перевозимые на спецкреплениях велосипеды и сапы. Официальный доллар на выходные 82.17, евро 94.84.
4: Для слушателей старше 12 лет.
7: Минута драйва.
8: Каждый второй километр российских автодорог соответствует норме. Звучит оптимистично. Данные опубликовали эксперты агентства РИА. Но здесь важно понимать, как устроена методика. Аналитики не тестируют асфальт лично. Они берут цифры Росстата и Росавтодора. По сути, это математический подсчет отремонтированных километров. Но чиновники оценивают полотно по документам сразу после укладки. И то, что идеально сошлось в отчетах, часто не выдерживает и одного сезона под тяжелыми фурами. Соответствие ГОСТу и реальная долговечность – это разные вещи. Тем не менее, сухая статистика такова. Москва держит абсолютную планку в 100%. В топ-5 вошли Ингушетия, Севастополь, Челябинская область и Ханты-Мансийский автономный округ. Здесь качественными признаны более 80% автодорог. Пермские и Красноярские края, Самарская и Ульяновская области показывают около 60% хороших дорог. В Свердловской области нормативам соответствует чуть больше половины, а в Волгоградской требованиям отвечает лишь четверть. Цифры цифрами, но у каждого из нас есть свой точный рейтинг автодорог, который мы проверяем по пути на работу или на дачу.
1: Всемирная история.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: 7 августа 1978 в Свердловске родилась Юлия Чичерина. Рок-певица, актриса, автор и исполнитель песен. По семейной легенде, она праправнучатая племянница знаменитого советского дипломата Георгия Чичерина. Игрой на гитаре и ударных Юлия увлеклась подростком. Стала выступать с юношеской рок-группой, окончила училище культуры и искусств по классу эстрадного вокала, а на создание собственной группы ее сподвигло общение с музыкантами смысловых галлюцинаций. Как известно, Чичерина живет в доме Кубе в подмосковной деревне. В поместье больше десятка собак, кошки, олень и конь. На вопрос, случалось ли ее собакам спасать поместье от грабителей, она смеется, что разводит в основном бельгийских овчарок, которые служат в армии и полиции. Так что даже дикие животные обходят их дом стороной, не говоря о грабителях. Певица давно сознательно дистанцировалась от шоу-бизнеса и считает, что слава – это тяжелая ноша. Она говорит, что всем популярным артистам стоит помнить, что талант художника не его заслуга, а дан свыше и должен быть во благо.

0: новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Сегодня в американском городке Твинсбург стартует крупнейший в мире фестиваль близнецов Twins Days. История праздника началась в 1976, когда местная община решила организовать День близнецов. Сам город назван в честь братьев Моисея и Аарона Уилкоксов. В 19 веке они выкупили здесь земли и бесплатно передали их под центральную площадь с условием, что город переименуют в Твинсбург, то есть город близнецов. На самый первый праздник приехали всего 36 пар, а сегодня событие соберет более 5000 участников со всего мира. В этом году официальной темой фестиваля стал стиль 80-х годов. Участники обязаны соблюдать парный дресс-код. На главный парад они выйдут в одинаковых неоновых костюмах с начесами и наплечниками. Программа включает турниры по волейболу 2-2, синхронное бинго и конкурсы близнецовых талантов. И немного статистики. Сейчас на планете рождается рекордное количество близнецов за всю историю наблюдений. Около 1,5 миллиона пар ежегодно. Это примерно каждый 40-й новорожденный на Земле. В России многоплодным является примерно каждый 100-й случай родов. Чаще всего из-за доступности современных медицинских технологий близнецы появляются на свет в крупных городах.
1: Для слушателей старше 12 лет.
3: Минута драйва.
4: В Китае официально отменили обязательное наличие рулевого вала. Местный госорган утвердил первый в мире единый ГОСТ полной ликвидации механической связи между рулем и колесами. Технология называется управление по проводам или steer-by-wire. Руль в кабине, по сути, становится просто джойстиком, который отправляет цифровой сигнал на электромоторы. Такую функцию получают в основном электромобили и гибриды. От классической рулевой колонки постепенно отказываются Xiaomi, Beat, NIO, а также Tesla. Главный вопрос – безопасность. Законы обязывают производителей жестко дублировать систему. В машинах стоят по 2 независимых аккумулятора, 2 линии проводки и 2 процессора. Если один контур полностью сгорит, управление мгновенно перехватит резервный. Из плюсов для водителей – руль не бьет по рукам на ямах. Из минусов – если в машине полностью разрядится бортовое питание, повернуть колеса вручную уже не получится. Кстати, такие машины можно встретить и в России. Это Tesla Cybertruck и кроссовер Lexus RZ.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Инжир – одно из самых древних культурных растений на Земле. Ученые считают, что инжир начали выращивать раньше пшеницы и ячменя, более 5000 лет назад. Сегодня инжир. Это растение также называют смоковницей, фиговым деревом и винной ягодой. Официальное название инжира – смоковница обыкновенная. Инжир относится к роду фикус и по латыни называется фикус карика, что значит происходящий из карии. Кария – это область на территории современной Турции, откуда в Древнюю Грецию и Рим поставлялись самые знаменитые, сладкие и качественные сушеные фиги. В мире насчитывается до 1300 культурных сортов съедобного инжира. Их делят не просто по цветам, а по сложным вкусовым группам и ботаническим типам. Самые популярные и простые в выращивании фиги – адриатические. Самый сладкий коммерческий инжир – смирнский. Цветки инжира спрятаны внутри полого бутона, поэтому кажется, что плоды появляются прямо на ветках без предварительного цветения. Листья некоторых видов дикого инжира покрыты микроскопическими кристаллами кремния. Они настолько жесткие и шершавые, что местные племена в тропиках используют их вместо наждачной бумаги для полировки деревянной посуды, щитов и каноэ. Некоторые виды фиговых деревьев – это безжалостные хищники. Они паразитируют на других деревьях, оплетая их плотным деревянным каркасом. Дерево-хозяин полностью исчезает. Остается только полый сечатый ствол фигового дерева, внутри которого можно стоять. У фиговых деревьев невероятно агрессивная и мощная корневая система. Дикий инжир способен расти прямо из отвесных скал, а однажды в Южной Африке корни дикого фикуса проросли сквозь скалы на глубину более 120 метров. Корни фиговых деревьев уничтожили многие храмы в Камбодже. Знаменитый индийский бадьян – это тоже фиговое дерево. Одно единственное дерево может разрастись на площади более 2 футбольных полей и выпустить до 3000 ложных стволов. И что на первом месте? Дикий инжир опыляют крошечные осы – бластофаги. Они забираются внутрь мужского цветка, чтобы отложить яйца, и погибают там. Однако внутри плода инжира содержится фермент фицин, который полностью расщепляет тело погибшей осы до белков. То, что хрустит на зубах при поедании инжира – это всего лишь семена.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 7 августа 1974-го французский уличный канатоходец Филипп Пети прошел по канату между башнями-близнецами Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Трос был натянут на высоте более 400 метров на расстоянии около 40 метров. Для равновесия экстремал использовал 8-метровый шест весом 25 килограммов. Готовиться к трюку Пети начал, когда башен еще не было. В 1968-м он прочитал в газете о планах постройки 2 гигантских башен в Нью-Йорке и задумал: «Я натяну между ними трос и удивлю весь мир». Он готовился 6 лет, постепенно наращивая высоту. В 71-м прошел между башнями собора Парижской Богоматери на высоте 45 метров. Полиция выписала штраф. За трюк с башнями в Нью-Йорке Филиппа арестовали, но суд снял обвинение взамен на бесплатное представление для детей в Центральном парке. На трагедию 11 сентября 2001 года Пети отреагировал с болью и обещал, что когда башни отстроят заново, снова пройти между ними. Но башен нет, а экстремалы уже глубоко за 70. О трюке Филиппа Пети снят английский документальный фильм «Человек на канате» и биографический «Прогулка» режиссера Роберта Земекиса.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Регулярный распорядок дня значительно снижает уровень физической боли и защищает от депрессии. К такому выводу пришли ученые из Миссурийского университета. Если каждый день в одно и то же время просыпаться, есть, общаться и ложиться спать, организм работает стабильно. Четкий график синхронизирует наши внутренние биологические часы. Ученые подтвердили, люди с бессонницей чаще страдают от недомоганий и подавленного состояния. Однако те из них, кто соблюдал режим режим, чувствовали себя намного лучше, независимо от качества ночного сна. Повторяющиеся повседневные действия помогают регулировать циркадный ритм, внутреннюю систему отчета времени в организме. Именно эти часы отвечают за наше настроение и самочувствие. Любые сдвиги в расписании нарушают эту синхронизацию. Даже небольшая разница между буднями и выходными устраивает организму социальный джетлаг. В общем, наше тело любит предсказуемость. Попробуйте дать ему эту стабильность, и, возможно, вы удивитесь, как быстро будет отступать усталость.
5: Здравствуйте. В России с 1 сентября изменятся правила сверхурочной работы. Речь идет о расчете и оплате времени, излишне проведенного на работе. Как пишут «Известия», базовая норма времени переработок останется прежней, не больше 120 часов в год. Но удвоить этот лимит будет можно, если работодатель закрепил такую норму в колдоговоре, а сотрудник дал письменное согласие. Также с 1 сентября вступят в силу новые правила расчета оплаты за сверхурочную работу. Работодателям придется учитывать, кроме оклада и тарифа, также и стимулирующие выплаты сотруднику. Уголовное дело заведено по факту тяжелой аварии, произошедшей в пятницу на Тюменском тракте. В ДТП около Заречного погибли 5 человек. Назначены несколько экспертиз, также инспекторы изучают записи видеорегистраторов. Как рассказал глава пресс-службы Свердловского управления МВД Валерий Горелых, спидометр в машине виновника ДТП замер на отметке в 90 км в час, при том, что на участке дороги разрешенная скорость составляет 70 км. Авария произошла в зоне действия знака «Обгон запрещен». Футбольный «Урал» сегодня принимает на домашнем поле «Уфу». Игра на Екатеринбург-арене начнется в 19 часов. Болельщиков на стадион начнут пускать за час до начала игры. Футбольный «Урал» после победы в Хабаровске идет на 5-м месте турнирной таблицы с 7 очками. Соперники из «Уфы» четвертые, имея в активе 8 очков. Транслировать матч «Урал-Уфа» сегодня будут «Кинопоиск» и платформа «ВК-Видео». В Анапе для отдыхающих открыли уже 105 пляжей. Все они получили разрешение Роспотребнадзора. Еще 4 зоны отдыха проходят необходимую экспертизу. Отсыпка пляжных территорий, которые пострадали в результате разлива мазута в Черном море в декабре 2024 года, полностью завершена, сообщили в санитарном ведомстве. Эксперты перечислили 10 способов экономить бензин в условиях топливного кризиса. Как пишет журнал «За рулем», чтобы экономить, необходимо поддерживать исправность двигателя и всех агрегатов трансмиссии автомобиля. Топливо лучше использовать с рекомендованным, а не допустимым октановым числом. Также среди советов исправность тормозов и корректные углы установки колес на осях. Расход топлива могут увеличивать дополнительный верхний багажник или кофр, а также перевозимые на спецкреплениях велосипеды и САПы. Официальный доллар на выходные 82.17, евро 94.84.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Каждый второй километр российских автодорог соответствует норме. Звучит оптимистично. Данные опубликовали эксперты агентства РИА. Но здесь важно понимать, как устроена методика. Аналитики не тестируют асфальт лично. Они берут цифры Росстата и Росавтодора. По сути, это математический подсчет отремонтированных километров. Но чиновники оценивают полотно по документам сразу после укладки. И то, что идеально сошлось в отчетах, часто не выдерживает и одного сезона под тяжелыми фурами. Соответствие ГОСТу и реальная долговечность – это разные вещи. Тем не менее, сухая статистика такова. Москва держит абсолютную планку в 100%. В топ-5 вошли Ингушетия, Севастополь, Челябинская область и Ханты-Мансийский автономный округ. Здесь качественными признаны более 80% автодорог. Пермские и Красноярские края, Самарская и Ульяновская области показывают около 60% хороших дорог. В Свердловской области нормативам соответствует чуть больше половины, а в Волгоградской требованиям отвечает лишь четверть. Цифры цифрами, но у каждого из нас есть свой точный рейтинг автодорог, который мы проверяем по пути на работу или на дачу.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 7 августа 1978 в Свердловске родилась Юлия Чичерина. Рок-певица, актриса, автор и исполнитель песен. По семейной легенде, она праправнучатая племянница знаменитого советского дипломата Георгия Чичерина. Игрой на гитаре и ударных Юлия увлеклась подростком, стала выступать с юношеской рок-группой, окончила училище культуры и искусств по классу эстрадного вокала, а на создание собственной группы ее сподвигло общение с музыкантами смысловых галлюцинаций. Как известно, Чичерина живет в доме Кубе в подмосковной деревне. В поместье больше десятка собак, кошки, олень и конь. На вопрос, случалось ли ее собакам спасать поместье от грабителей, она смеется, что разводит в основном бельгийских овчарок, которые служат в армии и полиции. Так что даже дикие животные обходят их дом стороной, не говоря о грабителях. Певица давно сознательно дистанцировалась от шоу-бизнеса и считает, что слава – это тяжелая ноша. Она говорит, что всем популярным артистам стоит помнить, что талант художника не его заслуга, а дан свыше и должен быть во благо.

0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Сегодня в американском городке Твинсбург стартует крупнейший в мире фестиваль близнецов Twins Days. История праздника началась в 1976, когда местная община решила организовать День близнецов. Сам город назван в честь братьев Моисея и Аарона Уилкоксов. В 19 веке они выкупили здесь земли и бесплатно передали их под центральную площадь с условием, что город переименуют в Твинсбург, то есть город близнецов. На самый первый праздник приехали всего 36 пар, а сегодня событие соберет более 5000 участников со всего мира. В этом году официальной темой фестиваля стал стиль 80-х годов. Участники обязаны соблюдать парный дресс-код. На главный парад они выйдут в одинаковых неоновых костюмах с начесами и наплечниками. Программа включает турниры по волейболу 2x2, синхронное бинго и конкурсы близнецовых талантов. И немного статистики. Сейчас на планете рождается рекордное количество близнецов за всю историю наблюдений. Около 1,5 миллионов пар ежегодно. Это примерно каждый 40-й новорожденный на Земле. В России многоплодным является примерно каждый 100-й случай родов. Чаще всего из-за доступности современных медицинских технологий близнецы появляются на свет в крупных городах.
1: Для слушателей старше 12 лет.
3: Минута драйва.
4: В Китае официально отменили обязательное наличие рулевого вала. Местный госорган утвердил первый в мире единый ГОСТ полной ликвидации механической связи между рулем и колесами. Технология называется управление по проводам или steer-by-wire. Руль в кабине, по сути, становится просто джойстиком, который отправляет цифровой сигнал на электромоторы. Такую функцию получают в основном электромобили и гибриды. От классической рулевой колонки постепенно отказываются к Xiaomi, Beat, NIO, а также Tesla. Главный вопрос – безопасность. Законы обязывают производителей жестко дублировать систему. В машинах стоят по 2 независимых аккумулятора, 2 линии проводки и 2 процессора. Если один контур полностью сгорит, управление мгновенно перехватит резервный. Из плюсов для водителей – руль не бьет по рукам на ямах. Из минусов – если в машине полностью разрядится бортовое питание, повернуть колеса вручную уже не получится. Кстати, такие машины можно встретить и в России. Это Tesla Cybertruck и кроссовер Lexus RZ.

0: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство L номер FS 77 49 225.
1: Для слушателей старше 12 лет.

знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел.

судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать,

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Инжир – одно из самых древних культурных растений на Земле. Ученые считают, что инжир начали выращивать раньше пшеницы и ячменя, более 5000 лет назад. Сегодня инжир. Это растение также называют смоковницей, фиговым деревом и винной ягодой. Официальное название инжира – смоковница обыкновенная. Инжир относится к роду фикус и по латыни называется фикус карика, что значит происходящий из карии. Кария – это область на территории современной Турции, откуда в Древнюю Грецию и Рим поставлялись самые знаменитые, сладкие и качественные сушеные фиги. В мире насчитывается до 1300 культурных сортов съедобного инжира. Их делят не просто по цветам, а по сложным вкусовым группам и ботаническим типам. Самые популярные и простые в выращивании фиги – адриатические. Самый сладкий коммерческий инжир – смирнский. Цветки инжира спрятаны внутри полого бутона, поэтому кажется, что плоды появляются прямо на ветках без предварительного цветения. Листья некоторых видов дикого инжира покрыты микроскопическими кристаллами кремния. Они настолько жесткие и шершавые, что местные племена в тропиках используют их вместо наждачной бумаги для полировки деревянной посуды, щитов и каноэ. Некоторые виды фиговых деревьев – это безжалостные хищники. Они паразитируют на других деревьях, оплетая их плотным деревянным каркасом. Дерево-хозяин полностью исчезает. Остается только полый сетчатый ствол фигового дерева, внутри которого можно стоять. У фиговых деревьев невероятно агрессивная и мощная корневая система. Дикий инжир способен расти прямо из отвесных скал. Однажды в Южной Африке корни дикого фикуса проросли сквозь скалы на глубину более 120 метров. Корни фиговых деревьев уничтожили многие храмы в Камбодже. Знаменитый индийский бадьян – это тоже фиговое дерево. Одно единственное дерево может разрастись на площади более 2 футбольных полей и выпустить до 3000 ложных стволов. И что на первом месте? Дикий инжир опыляют крошечные осы – бластофаги. Они забираются внутрь мужского цветка, чтобы отложить яйца, и погибают там. Однако внутри плода инжира содержится фермент фицин, который полностью расщепляет тело погибшей осы до белков. То, что хрустит на зубах при поедании инжира – это всего лишь семена.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 7 августа 1974-го французский уличный канатоходец Филипп Пети прошел по канату между башнями-близнецами Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Трос был натянут на высоте более 400 метров на расстоянии около 40 метров. Для равновесия экстремал использовал 8-метровый шест весом 25 килограммов. Готовиться к трюку Пети начал, когда башен еще не было. В 1968-м он прочитал в газете о планах постройки 2 гигантских башен в Нью-Йорке и задумал: «Я натяну между ними трос и удивлю весь мир». Он готовился 6 лет, постепенно наращивая высоту. В 71-м прошел между башнями собора Парижской Богоматери на высоте 45 метров. Полиция выписала штраф. За трюк с башнями в Нью-Йорке Филиппа арестовали, но суд снял обвинение взамен на бесплатное представление для детей в Центральном парке. На трагедию 11 сентября 2001 года Пети отреагировал с болью и обещал, что когда башни отстроят заново, снова пройти между ними. Но башен нет, а экстремалы уже глубоко за 70. О трюке Филиппа Пети снят английский документальный фильм «Человек на канате» и биографический «Прогулка» режиссера Роберта Земекиса.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Регулярный распорядок дня значительно снижает уровень физической боли и защищает от депрессии. К такому выводу пришли ученые из Миссурийского университета. Если каждый день в одно и то же время просыпаться, есть, общаться и ложиться спать, организм работает стабильно. Четкий график синхронизирует наши внутренние биологические часы. Ученые подтвердили, люди с бессонницей чаще страдают от недомоганий и подавленного состояния. Однако те из них, кто соблюдал режим режим, чувствовали себя намного лучше, независимо от качества ночного сна. Повторяющиеся повседневные действия помогают регулировать циркадный ритм, внутреннюю систему отчета времени в организме. Именно эти часы отвечают за наше настроение и самочувствие. Любые сдвиги в расписании нарушают эту синхронизацию. Даже небольшая разница между буднями и выходными устраивает организму социальный джетлаг. В общем, наше тело любит предсказуемость. Попробуйте дать ему эту стабильность, и, возможно, вы удивитесь, как быстро будет отступать усталость.
5: Здравствуйте. В России с 1 сентября изменятся правила сверхурочной работы. Речь идет о расчете и оплате времени, излишне проведенного на работе. Как пишут «Известия», базовая норма времени переработок останется прежней, не больше 120 часов в год. Но удвоить этот лимит будет можно, если работодатель закрепил такую норму в колдоговоре, а сотрудник дал письменное согласие. Также с 1 сентября вступят в силу новые правила расчета оплаты за сверхурочную работу. Работодателям придется учитывать, кроме оклада и тарифа, также и стимулирующие выплаты сотруднику. Уголовное дело заведено по факту тяжелой аварии, произошедшей в пятницу на Тюменском тракте. В ДТП около Заречного погибли 5 человек. Назначены несколько экспертиз, также инспекторы изучают записи видеорегистраторов. Как рассказал глава пресс-службы Свердловского управления МВД Валерий Горелых, спидометр в машине виновника ДТП замер на отметке в 90 км в час, при том, что на участке дороги разрешенная скорость составляет 70 км. Авария произошла в зоне действия знака «Обгон запрещен». Футбольный «Урал» сегодня принимает на домашнем поле «Уфу». Игра на Екатеринбург-арене начнется в 19 часов. Болельщиков на стадион начнут пускать за час до начала игры. Футбольный «Урал» после победы в Хабаровске идет на 5-м месте турнирной таблицы с 7 очками. Соперники из Уфы четвертые, имея в активе 8 очков. Транслировать матч «Урал-Уфа» сегодня будут «Кинопоиск» и платформа «ВК-Видео». В Анапе для отдыхающих открыли уже 105 пляжей, все они получили разрешение Роспотребнадзора. Еще 4 зоны отдыха проходят необходимую экспертизу. Отсыпка пляжных территорий, которые пострадали в результате разлива мазута в Черном море в декабре 2024 года, полностью завершена, сообщили в санитарном ведомстве. Эксперты перечислили 10 способов экономить бензин в условиях топливного кризиса. Как пишет журнал «За рулем», чтобы экономить, необходимо поддерживать исправность двигателя и всех агрегатов трансмиссии автомобиля. Топливо лучше использовать с рекомендованным, а не допустимым октановым числом. Также среди советов исправность тормозов и корректные углы установки колес на осях. Расход топлива могут увеличивать дополнительный верхний багажник или кофр, а также перевозимые на спецкреплениях велосипеды и САПы. Официальный доллар на выходные 82.17, евро 94.84.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Каждый второй километр российских автодорог соответствует норме. Звучит оптимистично. Данные опубликовали эксперты агентства РИА. Но здесь важно понимать, как устроена методика. Аналитики не тестируют асфальт лично. Они берут цифры Росстата и Росавтодора. По сути, это математический подсчет отремонтированных километров. Но чиновники оценивают полотно по документам сразу после укладки. И то, что идеально сошлось в отчетах, часто не выдерживает и одного сезона под тяжелыми фурами. Соответствие ГОСТу и реальная долговечность – это разные вещи. Тем не менее, сухая статистика такова. Москва держит абсолютную планку в 100%. В топ-5 вошли Ингушетия, Севастополь, Челябинская область и Ханты-Мансийский автономный округ. Здесь качественными признаны более 80% автодорог. Пермские и Красноярские края, Самарская и Ульяновская области показывают около 60% хороших дорог. В Свердловской области нормативам соответствует чуть больше половины, а в Волгоградской требованиям отвечает лишь четверть. Цифры цифрами, но у каждого из нас есть свой точный рейтинг автодорог, который мы проверяем по пути на работу или на дачу.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 7 августа 1978 в Свердловске родилась Юлия Чичерина. Рок-певица, актриса, автор и исполнитель песен. По семейной легенде, она прапраправнучатая племянница знаменитого советского дипломата Георгия Чичерина. Игрой на гитаре и ударных Юлия увлеклась подростком, стала выступать с юношеской рок-группой, окончила училище культуры и искусств по классу эстрадного вокала, а на создание собственной группы ее сподвигло общение с музыкантами смысловых галлюцинаций. Как известно, Чичерина живет в доме Кубе в подмосковной деревне. В поместье больше десятка собак, кошки, олень и конь. На вопрос, случалось ли ее собакам спасать поместье от грабителей, она смеется, что разводит в основном бельгийских овчарок, которые служат в армии и полиции. Так что даже дикие животные обходят их дом стороной, не говоря о грабителях. Певица давно сознательно дистанцировалась от шоу-бизнеса и считает, что слава – это тяжелая ноша. Она говорит, что всем популярным артистам стоит помнить, что талант художника не его заслуга, а дан свыше и должен быть воплощен.

0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Сегодня в американском городке Твинсбург стартует крупнейший в мире фестиваль близнецов Twins Days. История праздника началась в 1976, когда местная община решила организовать День близнецов. Сам город назван в честь братьев Моисея и Аарона Уилкоксов. В 19 веке они выкупили здесь земли и бесплатно передали их под центральную площадь с условием, что город переименуют в Твинсбург, то есть город близнецов. На самый первый праздник приехали всего 36 пар, а сегодня событие соберет более 5000 участников со всего мира. В этом году официальной темой фестиваля стал стиль 80-х годов. Участники обязаны соблюдать парный дресс-код. На главный парад они выйдут в одинаковых неоновых костюмах с начесами и наплечниками. Программа включает турниры по волейболу 2x2, синхронное бинго и конкурсы близнецовых талантов. И немного статистики. Сейчас на планете рождается рекордное количество близнецов за всю историю наблюдений – около 1,5 миллионов пар ежегодно. Это примерно каждый 40-й новорожденный на Земле. В России многоплодным является примерно каждый 100-й случай родов. Чаще всего из-за доступности современных медицинских технологий близнецы появляются на свет в крупных городах.
1: Для слушателей старше 12 лет.
3: Минута драйва.
4: В Китае официально отменили обязательное наличие рулевого вала. Местный госорган утвердил первый в мире единый ГОСТ полной ликвидации механической связи между рулем и колесами. Технология называется управление по проводам или steer-by-wire. Руль в кабине, по сути, становится просто джойстиком, который отправляет цифровой сигнал на электромоторы. Такую функцию получают в основном электромобили и гибриды. От классической рулевой колонки постепенно отказываются к Xiaomi, Beat, NIO, а также Tesla. Главный вопрос – безопасность. Законы обязывают производителей жестко дублировать систему. В машинах стоят по 2 независимых аккумулятора, 2 линии проводки и 2 процессора. Если один контур полностью сгорит, управление мгновенно перехватит резервный. Из плюсов для водителей – руль не бьет по рукам на ямах. Из минусов – если в машине полностью разрядится бортовое питание, повернуть колеса вручную уже не получится. Кстати, такие машины можно встретить и в России. Это Tesla Cybertruck и кроссовер Lexus RZ.

0: Радио Си.
1: Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
0: Все на одной волне. Радио Си.